0: какой это у вас надзиратель?» — спросил Миша у колокольчиков. «А это господин Валик», — зазвенели они. «Придобрый человек, день и ночь с дивана не сходит. На него мы не можем пожаловаться». Миша к надзирателю. Смотрит, он в самом деле лежит на диване в халате и сбоку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо. Только что попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику. Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал: «Шуры-муры, кто здесь ходит, кто здесь бродит? Шуры-муры, кто прочь не идет, кто мне спать не дает? Шуры-муры, шуры-муры!» «Это я?» — храбро отвечал Миша. «Я! Миша! А что тебе надобно?» — спросил надзиратель. «Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков. Они все такие умные, такие добрые, такие музыканты. А по вашему приказанию дядьки их бесперестанно постукивают».
1: «А мне какое дело, шурры-мурры, не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков, мне что за дело? Я надзиратель добрый, все на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шурры-мурры, шурры-мурры».
0: «Ну, многому же я научился в этом городке», — сказал про себя Миша. «Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает? Экой злой, думаю я. Ведь он не папенька и не маменька. Что ему за дело, что я шалю? Знал бы, сидел в своей комнате. Нет, теперь я вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит». Между тем Миша пошел далее и остановился. Смотрит золотой шатер с жемчужной бахромою. Наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна-пружинка. И как змейка то свернется, то развернется, и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей: «Сударыня царевна, зачем вы надзирателя под бок толкаете?»
2: «Зиц, зиц, зиц», — отвечала царевна, — «глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На все смотришь, ничего не видишь. Кабы я Валик не толкала, Валик бы не вертелся. Кабы Валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся. Молоточки бы не стучали. Кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели. Кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было. Зиц, зиц, зиц».
0: Миша захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком. И что же? В одно мгновение пружинка с силою развелась, Валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло, Валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и проснулся.
3: «Что во сне видел, Миша?» — спросил папенька.
0: Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит, та же папенькина комната, та же перед ним табакерка. Возле него сидят папенька и маменька и смеются. «Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна-пружинка?» — спрашивал Миша. «Так это был сон?»
3: «Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам, по крайней мере, что тебе приснилось».
0: «Да видите, папенька, — сказал Миша, протирая глазки, — мне все хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет. Вот я и принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и от чего движется. Думал, думал и стал уже добираться, как вдруг смотрю, дверка в табакерку растворилась». Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.
3: «Ну, теперь вижу, — сказал папенька, — что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет. Но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике.
4: Радио «Гамаюн».

0: как искренность чудеса сотворила. В некотором царстве, в некотором государстве, в одной счастливой семье жил малыш, похожий на тебя. Его все любили, потому что он рос честным и искренним ребенком. Каждый вечер к нему приходил сказочник и рассказывал добрые сказки. Вот и сегодня малыш, похожий на тебя, слушал новую сказку и нечаянно заснул. И приснился ему удивительный сон, в котором с ним происходили маленькие чудеса. Идет малыш по лесу, грибы и ягоды собирает. Все дальше и дальше в лес заходит, корзинку полную уже набрал, пора возвращаться, а дороги назад малыш не помнит. Стал «ау!» кричать, да только, похоже, ни одного человека поблизости не было. Сел на траву малыш и плакать собрался. Вдруг слышит, кусты шуршат. Видит, большущий волк из них выходит. Обрадовался малыш живой душе, бросился к волку и крепко обнял за шею. Шмыгает носом и говорит: «Волк, миленький, что мне делать? Я домой очень хочу, а дорогу потерял. Помоги, пожалуйста». Много волк повидал за свою жизнь, но такого не видел. И кричали люди, увидев его, и на деревья от страха залазили, и палками защищались. Но чтобы вот так обнять и искренне всем сердцем попросить о помощи, такого с волком ни разу не случалось. Что-то шевельнулось в волчьем сердце, и решил он малышу помочь и показать, в какой стороне люди живут. Обрадовался малыш, поблагодарил волка и побежал со всех ног домой. Бежал так быстро, что споткнулся и скатился во враг прямо на спящего медведя. Проснулся медведь, заревел и хотел уже было накинуться на малыша, как вдруг услышал: «Мишка, прости меня, пожалуйста. Я совсем не хотел на тебя падать. Я просто очень спешил домой, что совсем не смотрел себе под ноги», — честно сказал малыш и погладил медведю лапу. От искренних слов что-то шевельнулось в сердце медведя. Не раз в жизни будили его люди. А как разбудят, так сразу же, не извиняясь, поскорее убегают. А тут вдруг прощения просят, да еще по-настоящему, от всей души. Сразу же простил медведь малыша и даже еще более короткий путь подсказал. Бежит малыш по лесу коротким путем. И когда уже стало вокруг темнеть, повстречал прихрамывающего оленя. Ему в ногу какая-то железка вцепилась. Очень жаль стало малышу оленя. «Олень, давай я посмотрю, что у тебя с ногой?» Боялся олень людей. Сколько раз они на него охотились, убить хотели. Но теперь он почувствовал искренность человека. Поверив, что малыш желает добра, олень не испугался. Подошел к нему и показал свою больную ногу. Железкой оказался охотничий капкан. Малыш его снял, и благородный олень быстро домчал малыша до самого дома. Утром, проснувшись, малыш, похожий на тебя, вспомнил свой сон и удивился. Надо же, какие чудеса творят искренность и доброе сердце. Они ведь и других делают добрее.
1: Радио Гамаюн. Глядим далеко.

что над нам, и что под нам, под нам. И что по левую сторону, что по правую, в правую, что сзади, сзади, что впереди, впереди, впереди. Над нам небо, под нам земля, земля, земля. По левую сторону поле чисто, чисто, по правую лес стоит, стоит.

0: Радио Гамаюн. Какая песня без баяна?
1: Про Ерёму. Жил-был на свете Ерёма. Поехал он раз в лес по дрова. Доехал до речки, перебрался вброд на другой берег. Взялся за топор, хотел было дрова рубить. Глядь, на дереве журавль сидит. «Эка досада», — говорит Ерёма, — «дичь есть, а ружья нету». Бросил он топор, вскочил на повозку и поехал домой за ружьем. Приехал и говорит: «Подавай, жена, ружье, сейчас журавля убью». Подала ему жена ружье, он скорее в повозку и давай лошаденку нахлестывать. Доехал до речки, перебрался вброд на другую сторону, подъехал к дереву, смотрит, журавль по-прежнему сидит. Взял Ерёма ружье, глянул: «Ах, дроби-то нету». «Экая досада», — говорит Ерёма, — «дичь есть, ружье есть, а стрелять нельзя». Вскочил на повозку, погнал лошаденку в деревню, приехал и говорит: «Давай, жена, дробь!» Подала жена ему дробь. Он скорее в лес, перебрался вброд через речку, глядит, журавль по-прежнему на дереве сидит. «Надо в журавля стрелять!» «А стрелять-то и нельзя, пороху нет!» «Эка досада!» — говорит Ерёма, — «дичь есть, ружье есть, дробь есть, а пороху нету!» «Погнал лошаденку в деревню!» «Давай, жена, рожок с порохом!» Взял рожок, поскакал обратно, переправился через реку, смотрит, журавль на дереве как сидел, так и сидит. Надобно стрелять в него. Хватился Ерёма. Дуло в ружье чем-то забито, прочистить надо, а шомпола нету. «Эка досада», — говорит Ерёма, — «дичь есть, ружье есть, дробь есть, порох есть, а шомпола нету». Примчался домой. «Эй, жена, где шомпол?» Стали искать, еле нашли. Вскочил Ерёма на повозку, погнал лошаденку в лес. Лошаденка в пене вся, еле ногами переступает. Да Ерёма того не замечает, знай, вожжами нахлёстывает. Перебрался через речку, глянул на дерево, сидит журавль. Надо стрелять в него, а сумки-то куда журавля положить нету? Эка досада, — говорит Ерёма. Дичь есть, ружье есть, дробь есть, порох есть, шомпол есть, а сумки нету. Поехал в деревню за сумкой, взял сумку, погнал лошаденку в лес, приехал, глянул на дерево, а журавля-то и нету. Улетел журавль.
2: «Эка досада», — говорит Ерёма, — «и ружье есть, и дробь есть, и порох есть, и шомпол есть, и сумка есть, а дичи нету».
1: Подошел Ерёма к повозке. Глядь, лошаденка на боку лежит. Подергал он ее за хвост, подергал, а лошаденка не дышит. Загнал он ее. Приплелся Ерёма домой. Еле-еле повозку за оглобли.

0: Илья избавляет Царьград от идолища. Едет Илья по чистому полю, а Святогорий печалится. Вдруг видит, идет по степи калика перехожий. «Здравствуй, старичище Иванчище! Откуда бредешь, куда путь держишь?»
1: «Здравствуй, Ильюшенька! Иду я бреду из Царьграда! Да не радостно там мне гостилося, не радостен я и домой иду».
0: «А что же там в Царьграде не по-хорошему?»
1: «Ох, Ильюшенька, все в Царьграде не по-прежнему, не по-хорошему. И люди там плачут, и милостыни не дают. Засел во дворце у князя Царьградского великан. Страшно идолище, всем дворцом завладел, что хочет, то и делает».
0: «Что ж ты его клюкой не попутчил?»
1: «А что я с ним сделаю, Ильюшенька? Он ростом больше двух саженей, сам толстый, как столетний дуб. Нос у него, что локоть, торчит. Испугался я идолища поганого».
0: «Эх, Иванчище, Иванчище, силы у тебя вдвое против меня, а смелости и в половину нет. Снимай-ка ты свое платье, разувай лапти об топочки, подавай-ка мне свою шляпу пуховую, да клюку свою горбатую. Оденусь я каликой перехожей, чтобы не узнало идолище поганое меня, Илью Муромца». Раздумался Иванчище, запечалился.
1: «Никому б я не отдал свое платье, Ильюшенька. Вплетено в мой лапти об топочки по два дорогих камня. Они ночью осенней мне дорогу освещают. Да ведь сам не отдам, так ты возьмешь силою».
0: «Возьму, да еще бока набью». Снял калика одежду стариковскую, разул свои лопатки, отдал Илье и шляпу пуховую, и клюку подорожную. Оделся Илья Муромец каликою и говорит: «Одевайся в мое платье богатырское, садись-ка на бурушку-косматушку и жди меня у речки Смородиной». Посадил Илья калику на коня и привязал его к седлу 12 подпругами. «А то мой бурушка тебя в раз тряхнет», сказал он калике перехожим. И пошел Илья к Царьграду. Что ни шаг, Илья по версте отмер дает. Скоро-наскоро пришел в Царьград. Подошел к княжескому терему. Мать-земля под Ильей дрожит, а слуги злого идолища над ним подсмеиваются.
2: «Эх ты, калика русская нищая! Эки невежа в Царьград пришел! Наш-то идолище двух сажен, а и то пойдет тихо по горенке. А ты стучишь, гремишь, топочешь!»
0: Ничего им Илья не сказал. Подошел к терему и запел по-каличьему:
3: «Подай, князь, бедному калике милостыню!»
0: От Ильюшиного голоса белокаменные палаты зашатались, стекла посыпались, на столах напитки расплескались. Слышит князь Царьградский, что это голос Ильи Муромца. Обрадовался, на идолище не глядит, в окно посматривает. А великанище идолище кулаками по столу стучит:
3: «Голосисты калики русские, я те, князь, велел во двор калик не пускать. Ты чего меня не слушаешь? Рассержусь, голову прочь оторву».
0: А Илья зову не ждет, прямо в терем идет. На крыльцо взошел, крыльцо расшаталось, по полу идет, половицы гнутся. Вошел в терем, поклонился князю Царьградскому, а идолищу поганому поклона не клал. Сидит идолище за столом, хамкает, по ковриге в рот запихивает, по ведру меду сразу пьет. Князю Царьградскому корки объедки под стол мечут. А тот спину гнет, молчит, слезы льет. Увидал идолище Илью, раскричался, разгневался.
3: Ты откуда такой храбрый взялся? Разве ты не слыхал, что я не велел русским каликам милостыню давать?
0: Ничего не слыхал, идолище. Не к тебе я пришел, а к хозяину, князю Царьградскому.
3: Да как ты смеешь со мной так разговаривать?
0: Выхватил идолище острый нож, метнул в Илью Муромца. А Илья не промах был. Отмахнул нож шапкой греческой. Полетел нож в дверь. Сшиб дверь с петель. Вылетела дверь во двор. Да 12 слуг идолище до смерти убило. Задрожал идолище, а Илья ему и говорит: «Мне всегда батюшка наказывал, плати долги поскорее, тогда еще дадут». Пустил он в идолище шапкой греческой. Ударился идолище об стену, стену головой проломил. А Илья подбежал и стал его клюкой охаживать, приговаривать: «Не ходи по чужим домам, не обижай людей, найдутся и на тебя старшие». И убил Илья идолище, отрубил ему голову святогоровым мечом и слуг его вон из царства прогнал. Низко кланялись Илье люди царьградские. «Чем благодарить тебя, Илья Муромец, русский богатырь, что избавил нас от плена великого? Оставайся с нами в Царьграде жить». «Нет, друзья, я и так у вас замешкался. Может, на родной Руси моя сила нужна?» Нанесли ему люди царьградские серебра и золота и жемчуга. Взял Илья только малую горсточку. «Это мной заработано, а другое нищие братья раздайте». Попрощался Илья и ушел из Царьграда домой, на Русь. Около речки Смородиной увидал Илья Иванчище. Носит его бурушка-косматушка, а дубы бьет, а камни трет. Вся одежда на Иванчище клоками висит, еле жив калика в седле сидит. Хорошо 12 подпругами-то привязан был. Отвязал его Илья, отдал его платье каличье. Стонет, охает Иванчище, а Илья ему приговаривает: «Вперед, наука тебе, Иванчище! Сила-то у тебя вдвое против моей, а смелости и в половину нет. Не годится русскому богатырю от напасти бежать, друзей в беде покидать». Сел Илья на бурушку и поехал к Киеву. А слава-то впереди него бежит. Как подъехал Илья к княжескому двору, встретили его князь с княгинею, встретили и бояре с дружинниками, принимали Илью с почетом, с ласкою. Подошел к нему и Алеша Попович.
4: «Слава тебе, Илья Муромец! Ты уж прости меня, забудь мои речи глупые, ты прими меня к себе за младшего».
0: Обнял его Илья Муромец: «Кто старое помянет, тому глаз вон. Будем вместе мы с тобой и с Добрыней на заставе стоять, родную Русь от врагов беречь». И пошел у них пир горой. На том пиру Илью славили. «Честь и слава Илье Муромцу!»

0: Дедушка мне сказывал. А и было то в турецкую компанию. И был у их в полку солдатик, Степаном звали. Как сейчас помню, покойничек сказывал росту Степан Богатырского, плечи что печка, хват парень. И стал это ен сохнуть. Сохнет и сохнет, желанная ты моя. На себя не похож. Это товарищи-то и пристают, что, мол, такой Степанушка. Извелся ты в конец, а и не можется. А неладно дело, братцы. Кто это ездит на мне каждую ночь? Просто рубаху хошь выжми. Силушки моей боли нет. Извелся в конец. Поохали, поохали. И подошел туточка старичок. Побирался, корочки собирал. Солдатишка-то, вишь, его прикармливали, жалеючи-то. Послухал это он, желанный его моей дедушка-то сказал, да и говорит. А твоему горю помочь можно. Узнаем, кто на тебе-то ездит. На вот тебе уздечку. Возьми ты энту самую уздечку, да и ляжь с уздечкой-то под койку. А на койку-то сноп соломы положь, да шинелькой же и укрой, будто сам лежишь. Как увидишь, кто придет, так энто и самую уздечку то и взнус дай. Ну, ладно. Взял это Степан уздечку-то, сноп под шинельку-то положил, а сам под койку. Старичок под другой лежат. Ровно во полночи приходит матушка ты моя старушонка. И древняя, видать, старушонка-то. Скок на сноп-то, да и взнус дала за подушку-то. Но! Да пошинели-то кнутом. Сноп-то не с места. А Степан как выскочит, да и взнус дал ею струху-то. А той же ж минуточкой очутился в казармах. Лошадь серая в яблоках. Старичок же выскочил, да и научат. Не снимай уздечку-те, а то замучает тебя в конец. Так ею в конюшне и свели. Корму не велел старичок давать. Ею не кормят, а она все в теле. Во, как лошадина, только все в уздечке день и ночь. Все на ней ездили, сам командир ездил. Лучше лошади не было. Только не кована стояла. А можно ее подковать? Это старичка-то Степан спрашивает. А что не можно? Можно. Ею и подковали. Привели из кузницы-то, а солдаты те и пожалели. Что это яна бедная? Все в узды да в узды. Дай-ка снимем. Да и сняли уздечку-то. Сняли, желанная ты моя, уздечку-то. А за мисс лошади-то и очутилась старуха. Руки и ноги все подкованы. Лежит да стонет. Аж ужахнулись все. Тут же ее и пристукнули, да и закопали. А старичок-то и усиновый кол в могилу-то забил. Попрочней, мол, будет. А закопали-то ее, желанная ты моя, вверх спиной, сказывал дедушка-то. Сам все видел. Только стонул по ночам же. Стонет да подскакивает, стонет да подскакивает. А потом и то и прошло. Так вот, матушка ты моя, чего-чего нет на белом свету. Сам дедушка покойничек-то сказывал. Суща правда.
1: Радио Гамаён.
2: Нам на радость.

0: Сказки для взрослых.
1: Александр Киселев. Из школьной жизни. Беседа для девочек. 17 марта в 10 часов 29 минут Миша Самоделкин обнаружил в своем рюкзаке записку неизвестного происхождения. На листочке в клеточку, зеленым по белому, печатными буквами сообщалось: «Я тебя люблю». И вместо подписи было нарисовано сердечко. Миша оглядел класс. Все вроде бы были нормальные, и никто с любовью на Мишу не смотрел. До конца урока

0: красные. И она тоже пенку из какао любит. Это в-третьих. Значит, у них много общего». Миша подумал, написал на листочке «Я тебя тоже» и положил в рюкзак. На следующей перемене он специально вышел из класса. И правильно сделал, потому что пока его не было, на листочке появилась новая запись «Давай дружить после уроков». Миша положил листочек на раскрытый учебник литературного чтения и стал думать об их с Верой будущей жизни. Но вдруг листочек поехал в сторону. В сторону его потянули пальцы с розовыми ногтями. Это были ногти Татьяны Викторовны. И пальцы тоже. И все остальное тоже было Татьяной Викторовной. Татьяна Викторовна прочитала записку и сказала: «Так, это не я», – испуганно сказал Миша. «Это кто-то подложил». «Так», – сказала Татьяна Викторовна, не обратив внимания на Мишу. «Дожили. Началось». И эти три простых слова она произнесла таким тоном, что третий В съежился. Никто не понял, что случилось, но все поняли – случилось что-то с большой буквы. Когда урок закончился, Татьяна Викторовна сказала: «Сейчас мальчики идут на физкультуру, а девочки остаются в классе. У нас будет беседа». Когда мальчики ушли, Татьяна Викторовна стала проводить беседу. Начала она странно. «Дожили, значит. Записочки, значит, пишем. Выросли, да? Ладно». Слово «ладно» было главным устрашительным словом Татьяны Викторовны. При слове «ладно» третий В сразу становился меньше ростом. «Пусть делают со мной, что хотят», – продолжала Татьяна Викторовна. «Пусть увольняют, а я скажу, что думаю». «Да, я старомодная, но я скажу. Девочки, это не мальчики. У мальчиков все по-другому. Чем отличаются девочки от мальчиков?» Отличница Зина подняла руку. «Я не это имею в виду», – сказала Татьяна Викторовна. «Я имею в виду поведение. Что украшает девочку?» Теперь руки подняли все. «И не это», – сказала Татьяна Викторовна. «Девочку украшают скромность и гордость. Девочка не должна, вы слышите? Не должна и не может писать мальчику вот такие записки». И она прочитала записку, отобранную у Самоделкина. «Неужели?» И Татьяна Викторовна помахала запиской. «Вы думаете, что это хорошо?» «Нет», – хором ответил класс. «Неужели вы думаете, что после такой записки мальчик будет уважать эту девочку?» «О, вы не знаете мальчиков. Они...» «Грязнули!» – крикнул ябеда Надежда Гаврикова. «Синичка руки после туалета не моет!» «И носки, где попало, разбрасывают!» – добавила Татьяна Викторовна. «И пишут, как курица лапой! Специально, чтобы вам зрение испортить!» – добавила Гаврикова.
1: «Тоже слитно пишется!» – добавила Татьяна Викторовна, показав записку.
0: И тогда заговорили все, а Татьяна Викторовна добавляла:
2: «Вечно в телефонах сидят со своими стрелялками!»
1: «И футбол! Дома дел нету, кроме футбола».
2: «Слова плохие говорят».
1: «Я когда машину стукнула, такого наслушалась».
2: «Ломают все, портят».
1: «Начал кран чинить, соседей залил».
2: «Они уроки не учат».
1: «Давно мог диссертацию защитить». «Нет, ему еще
2: подумать надо, мыслитель».
0: В разгар беседы пришел учитель физкультуры и сказал, что Дима Соловьев застрял в шведской стенке. Выбегая, Татьяна Викторовна подвела итог:
1: «В общем, вы поняли, как должна себя вести девочка в третьем классе».
3: «Да», – хором ответила женская половина третьего В.
1: «Я в третьем классе думала об учебе и как не огорчить родителей».
3: «А не об этом, вот».
0: Татьяна Викторовна помахала запиской, как флагом, и выскочила в коридор. Пробегая по коридору, она крикнула:
4: «Скромность и гордость!» «Гордость и скромность!»

0: Девочки тут же стали выяснять, кто написал записку и кого презирать. Но выяснить не успели. Дверь открылась, и в кабинет заглянул муж Татьяны Викторовны. «Привет!» – сказал он. «А Татьяна Викторовна где?» «В спортзале. Соловьёва из стенки выковыривает». «Подождите, она сейчас придет!» Муж Татьяны Викторовны присел на учительский стол. «Понятно», – сказал он. «А вы почему не в спортзале?» «Татьяна Викторовна с нами беседу проводила».
1: «О чем?»
0: «О любви», – ответила Настя Сушкина. «Ничего себе!» – удивился муж Татьяны Викторовны. «Когда я учился, мы эту тему не проходили. И к какому выводу вы пришли?»
2: «Все мальчишки дураки!»
0: – обобщила Вера Гарус. «Логично», – кивнул муж Татьяны Викторовны. И тут вопрос задала любознательная Нина Зотова. «А расскажите, как вы на Татьяне Викторовне поженились?» Муж учительницы хмыкнул и почесал в затылке. «Ну, это длинная история, девчонки. Все началось с 3-го класса. Нашел я у себя в рюкзаке записку».
3: Сказки для взрослых. На радио Гамаён. Радио Гамаён. Здравы будьте, бояре.

Про мышь зубастую да про воробья богатого. Пришла старуха и стала сказывать про деревенское раздолье, про ключи студеные, про луга зеленые, про леса дремучие, про хлебы хлебистые, да про ярицу яристую. Это не сказка, а присказка. Сказка будет впереди. Жил-был в селе мужичок, крестьянин исправный, и работы не боялся, и о людях печаловался. Коли кто был в горе да в нужде, всяк к нему за советом шел. А коли у кого было хлеба в недостаче, шли к его закрому, как к своему. У кого хлеб родился сам четверть, сам пят, а у него нередко и сам десят. Сожнет мужичок хлеб, свезет вовин, перечтет снопы, и каждый десятый сноп в стороне отложит, примолвля: это на долю бедной братьи. Услыхав такие речи, воробей закричал во весь рот: «Чиф-чиф-чиф! Мужичок полон овин хлеба навалил, да и на нашу братью, видимо-невидимо, отложил». «Шш! Не кричи во весь рот!» — пропищала мышь Пискунья. «Не то все услышат. Налетит ваше братье, крылатая стая, все по зернышку разнесет, весь закром склюет, и нам ничего не достанется». Трудновато было воробью молчать. Да делать нечего. Мышка больно строго ему пригрозила. Вот слетел воробей со стрехи на пол, да, подсев к мышке, стал тихонько чирикать: «Давай, де мышка-нарушка, совьем себе по гнездушку. Я под стрехой, ты в подполье. И станем жить да быть, да хозяйской подачкой питаться. И будет у нас все вместе, все пополам». Мышка согласилась. Вот и зажили они вдвоем. Живут год, живут другой, а на третий стал амбар ветшать. Про новый хлеб хозяин выстроил другой амбар, а в старом зерна оставалось на мале. Мышка-нарушка это дело смекнула, раскинула умом и порешила, что коли ей одной забрать все зерно, то более достанется, чем с воробьем пополам. Вот прогрызла она в половице в закроме дыру, зерно высыпалось в подполье, а воробей и не видал того, как весь хлеб ушел к мышке в нору. Стал воробей поглядывать, где зерно. Зерна не видать. Он туда, сюда, нет нигде ни зернышка. Стал воробей к мышке в нору стучаться. Тук-тук, чиф-чиф-чиф, дома ли, сударушка мышка? А мышка в ответ: «Чего ты тут раскричался? Убирайся, и без тебя голова болит». Заглянул воробей в подполье, да как увидал там хлеба ворох, так пуще прежнего зачирикал: «Ах ты, мышь подпольная, вишь, что затеяла! Да где ж твоя правда? Уговор был, все поровну, все пополам, а ты это что делаешь? Взяла, да и обобрала товарища». «И...» — пропищала мышка-нарушка, «вольно тебе старое помнить, я так ничего знать не знаю и помнить не помню». Нечего делать. Стал воробей мышке кланяться, упрашивать. А она как выскочит, как начнет его щипать, только перья полетели. Рассердился и воробей. Взлетел на крышу и зачирикал так, что со всего округа воробьи слетелись, видимо-невидимо. Всю крышу обсели, и ну товарищево дело разбирать. Все по ниточке разобрали и на том порешили, чтобы к звериному царю всем миром с челобитием лететь. Снялись, полетели, только небо запестрело. Вот прилетели они к звериному царю. Зачирикали, защебетали, так что у царя льва в ушах зазвенело. А он в ту пору прилег было отдохнуть. Зевнул лев, потянулся, да и говорит: «Коли попусту слетелись, так убирайтесь во свояси, спать хочу. А коли дело есть до меня, то говори один. Это петь хорошо вместе, а говорить порознь».
Вот и выскочил воробушек, что побойчей других, и стал так сказывать дело. «Лев, государь, вот так и так. Наш брат воробей положил уговор с твоей холопкой, мышью зубастой, жить в одном амбаре, есть из одного закрома до последнего зерна. Прожили они так без мало 3 года. А как стал хлеб к концу подходить, мышь подпольная и слукавила. Прогрызла в закроме дыру и выпустила зерно к себе в подполье. Брат воробей стал ее унимать, усовещивать, а она, злодейка, так его ощипала кругом, что стыдно в люди показаться. Повели царь мышь ту казнить, а все зерно истцу воробью отдать. Коли же ты, государь, нас с мышью не рассудишь, так мы полетим к своему царю с челобитной. И давно бы так, идите к своему орлу, сказал лев, потянулся и опять заснул. Туча тучей поднялась стая воробьиная с челобитием к орлу, на звериного царя да на его холопку мышь. Выслушал царь орел, да как гаркнет орлиным клёкотом: «Позвать сюда трубача!» А грач трубач уж тут как тут, стоит перед орлом тише воды, ниже травы. «Труби, трубач, великий сбор моим богатырям! Беркутам, соколам, коршунам, ястребам, лебедям, гусям и всему птичьему роду, чтобы клювы точили, когти вострили, будет вам пир на весь мир. А тому ли звериному царю разлетную грамоту неси? За то, де, что ты, царь-потатчик, присяги не памятуешь, своих зверишек в страхе не держишь, наших пернатых жалоб не разбираешь, вот за то, де и подымается на тебя тьма тьмущая, сила великая. И чтобы тебе, царю, выходить со своими зверишками на поле Орекское к дубу Веретенскому». Тем временем, выспавшись, проснулся лев и, выслушав трубача-берюча, зарыкал на все царство звериное. Сбежались барсы, волки, медведи, весь крупный и мелкий зверь, и становились они у того дуба заветного. И налетела на них туча грозная, непросветная, с вожаком своим, с царем-орлом. И бились обе рати не отдыхаючи 3 часа и 3 минуты, друг друга одолевая. А как нагрянула запасная сила, ночная птица, пугач лесова, тут зубастый зверь-мышь первый на утек пошел. Доложили о том докладчики звериному царю. Рассердился лев-государь на зубастую мышь. «Ах ты, мышь, мелюзга подпольная! Из-за тебя, мелкой сошки, бился я, не жалеючи себя, а ты же первая тыл показала!» Тут велел лев отбой бить, замерение просить, а весь награбленный хлеб присудил воробью отдать. Мышь подпольную, буди найдется, ему же воробью головою выдать. Мышь не нашли, сказывают, бежала де со страху за 3 9 земель в 3 10-е царство, не в наше государство. Воробушек разжился, и стал у него что ни день, то праздник. Гостей видимо-невидимо, вся крыша вплотную засажена воробьями, и чирикают они на все село былину про мышь подпольную, про воробья богатого, да про свою удаль молодецкую.

0: Только здесь и сейчас. Радио Гамаюн. Радио Гамаюн. Утренняя зарядка.
1: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Движения руками делайте широкие, размашистые. Колени поднимайте повыше. Продолжайте.

Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Второе упражнение – подтягивание. Скрещивая руки, поднимите их вверх. Раз. Разведите в стороны, потянитесь. Два. Поверните ладони вниз и опустите руки плавно вниз. Три. Четыре. Еще раз делаем. Руки вверх. В стороны. Вдохнуть. Опустить руки, выдохнуть. Под музыку. Руки вверх, в стороны. Опустить. Вдохнуть, потянуться. Выдохнуть, расслабить мышцы. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Еще раз хорошенько потянитесь. И опустите руки. Ноги соедините. Третье упражнение – сгибание рук в упоре. Станьте на расстоянии большого шага от опоры. Руки положите на опору. Стоим на носках. Согните руки в локтях. Коснитесь грудью опоры. Раз. Выпрямите руки. Два. Еще раз согните, вдохните. Раз. Выпрямите. Выдохните. Два. Продолжайте. Руки согнуть. Выпрямить. Согнуть. Выпрямить. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Раз. Два. Раз. Два. Руки согнуть. Выпрямить. Еще раз. Закончить. От опоры оттолкнитесь. Левую руку поднимите вверх, правую отведите назад. Маховыми движениями вперед меняйте положение рук. Раз, два. Теперь поднимите руки в стороны, вдохните. Опустите руки, выдохните. Еще раз поднимите руки, вдохните. Опустите, выдохните. Ноги поставьте немного шире плеч. Руки опустите. Четвертое упражнение. Наклон туловища вперед. Поднимите руки через стороны вверх и переплетите пальцы. Раз. Наклоните туловище вперед и пронесите руки между ног. Два. Выпрямитесь и поднимите руки вверх. Три. Опустите руки через стороны вниз. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Руки вверх, наклониться, выпрямиться, опустить руки. Раз, два, три, четыре. При наклоне ноги в коленях не сгибайте. При выпрямлении слегка прогибаться назад. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз.

закончить. Ноги оставьте в том же положении. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение – повороты туловища в стороны. Поднимая левую руку в сторону, ладонью вверх, поверните туловище влево. Раз. Сделайте рывок левой рукой. Два. Повернитесь прямо и переведите левую руку на пояс. Три. Четыре. Проделайте тоже вправо, поднимая правую руку. Раз. Два. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжайте. Влево поворот. Рывок. В исходное положение. Вправо. Рывок. В исходное положение. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте. Продолжайте.

Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Влево. Вправо. И закончить. Прыжком ноги соединить. Руки опустить. Шестое упражнение. Поднимание ноги вперед. Поднимите руки вверх. Опуская руки вперед-вниз и отводя их назад, поднимите левую ногу вперед. Раз. Опустите ногу и поднимите руки вперед-вверх. Два. Также опуская руки, поднимите правую ногу вперед. Раз. В исходное положение. Два. Под музыку продолжайте. Левую поднять. Опустить. Правую поднять. Опустить. Раз. Два. Раз. Дыхание не задерживайте. Дышите равномерно. Раз, два. Раз, два. Продолжайте. Раз, два. Раз, два. Левую поднять, опустить. Правую. Достаточно. Опустите руки. Седьмое упражнение. Сгибание ноги с наклоном туловища вперед. Ноги поставьте шире плеч. Пошире. Руки поднимите в стороны. Не отрывая пятки от пола, согните левую ногу и, наклоняясь вперед, коснитесь руками носка левой ноги. Делаем раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три. Четыре. Также сгибая правую ногу, коснитесь руками носка правой ноги. Раз, два. Вернитесь в исходное положение. Три. Четыре. Так и продолжайте. Левую ногу согнуть, наклониться. В исходное положение. К правой ноге наклониться. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. К левой ноге наклониться, выпрямиться. К правой. И закончить. Ноги соедините, руки опустите. Приготовьтесь к восьмому упражнению, к бегу на месте. Слегка согните руки, внимание, бегом, марш!

ней держитесь, не напрягайтесь. Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два. Шагом марш. Раз-два, три-четыре, раз-два.

Поднимите руки в стороны, вверх, вдохните. Опустите руки вниз, выдохните. Руки вверх, глубоко вдохнуть. Опустить, выдохнуть. Еще два раза. Глубокий вдох, полный выдох. Поглубже вдохнуть и полностью выдохнуть. Занятия гимнастикой окончены. Теперь проделайте водную процедуру. Обтирание влажным полотенцем, или обливание, или же примите душ. А затем разотрите тело сухим полотенцем.

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце батюшка. И к тебе, земля матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному строится мир, строится. Ура! Ура!

0: дитятко моё, иди.
1: Радио Гамаён. Люба, братцы. Люба.

0: Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Рада сообщить, что найден простой, эффективный и одновременно надежный способ устранения коррупции и нецелевого расходования средств. Этим способом легко могут воспользоваться все, кто умеет искренне благодарить, отдавать во благо. В чем же заключается сей метод? А в том, чтобы считать любую оплату благотворительностью. Да, именно благотворительностью, то есть творением блага. Как это? Вот, например, открываем почтовый ящик, вынимаем квитанцию на оплату коммунальных услуг и мысленно благодарим всех электриков, сантехников, плотников, штукатуров, кровельщиков, диспетчеров, руководства ЖКХ.
0: Новости будущего.
1: Можно расширить круг получателей вашего блага во время оплаты налога, продуктов в магазине, штрафов и так далее. Представляем, что наши средства идут во благо России, на развитие добра и мира, что они несут пользу всем, кто с ними соприкасается, и возвращаются к нам утроенным, удесятеренным счастьем, радостью и богатством.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Во время оплаты концентрируемся на светлых чувствах и благах, которые отправляем в мир. Средства, переданные таким способом, начинают созидать. Взявший такие средства в личную выгоду чиновник вдруг начинает искренне жертвовать на социальные проекты гораздо большие суммы, чем взял. А нецелевое расходование таких средств начинает неожиданно приносить пользу обществу. Данный способ уже опробован. Есть отзывы. Система работает. Главное – это вспомнить, когда берем в руки квитанцию или даем деньги детям на школьные обеды. Вспомнить о методе и сказать «благодарю» и «во благо». Текст Василия Дегтярева читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио «Гамаюн».

Говорят нам сердца, работа вся в радость, проделано много. Еще повезло подсобить пешеходу. Бабуля-соседка в улыбке расплыла знамением крестным вдогонку.

0: Радио Гамаюн. Утренняя зарядка.
1: Откройте форточку, откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Вначале ходьба на месте. Встаньте прямо, голову не опускать, плечи слегка назад. Вдохните шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее держитесь, прямее. Потянемся. Вы видели на фотографии первое упражнение? Оно совсем несложное. Начали. Левую ногу назад на носок, руки в стороны потянуться. В исходное положение. Вдохнуть, потянуться. Выдохнуть. Вдох бесшумный. Выдох продолжительный. Еще раз хорошенько потянуться, потянуться. И довольно. Ну как, стали глубже дышать? Отлично. Второе упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Займите исходное положение. Ноги врозь. Немного шире плеч. Руки на пояс. Приседая на правой ноге, наклоните туловище влево. Раз, еще два, еще три. Выпрямиться, четыре. В другую сторону. Выпрямиться. Раз,

изящные наклоны. А может, выпрямиться в другую сторону. Влево. И вправо. Ноги соедините, руки опустите. Теперь проделаем прыжки. По счету раз прыжком ставим ноги врозь и одновременно поднимаем руки в стороны. По счету два прыжком соединяем ноги и опускаем руки. Прошу вас приготовиться. Начали! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Полегче прыгайте. Продолжайте ходьбу в темпе музыки. Дышите поглубже.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища вперед. Ноги у вас вместе? Хорошо. Носки соедините. Туловище слегка наклоните вперед. Руки свободно опущены. Выпрямляясь, поднимите руки в стороны, ладонями вверх. Прогнитесь. Раз. Наклоните туловище вперед. Коснитесь руками ног поближе к ступням. Два. Выпрямитесь, руки в стороны. Три. Слегка наклонитесь вперед, руки опустите. Четыре. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Прогнуться. Наклониться. Прогнуться. Слегка наклониться. Вдох. Выдох. Вдох.

И в заключение упражнение на внимание. Оно всегда требуется. Небольшой шаг левой ногой в сторону. Левую руку в сторону, правую на затылок. Раз. Правую приставить к левой и сменить положение рук. Два. Шаг правой в сторону и снова сменить положение рук. Три. Левую приставить к правой, руки вниз. Четыре. Шаг правой в сторону, правую руку в сторону, левой на затылок. Пять. Левую приставить к правой и сменить положение рук. Шесть. Шаг левой в сторону, сменить положение рук. Семь. В исходное положение. Восемь. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.

0: Ну вот и все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.
1: Чтобы молодость продлить, не бояться старости, не болеть и не хандрить, и не знать усталость.

подряд, наша за границей. Обойди весь шар земной, всюду знают наших. Им не страшен холод, зной, им никто не страшен.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: 7 занятий по 2 часа плюс одно секретное для самых-самых.
2: Ведущий.
1: Я, ваш сказочный баян. Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Под лежачий камень мы всегда успеем.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Сегодня знаменательный день. 5 лет назад принято важное решение Совета старейшин. Особенно сильно ожидали его принятия добрые молодцы, юноши, подростки и мужчины. Напомним, звучит оно так. Для возрождения правил чести, принципа уважения, а также для умения владеть собственной ярой силой на Руси возрождены кулачные бои. Отныне каждый мужчина может вызвать своего обидчика на честный бой.
0: Мы делаем новости будущего.
1: За прошедшие 5 лет частью сознания и поведения в обществе стал свод правил кулачных боев, традиционных для народов Руси. Противники должны быть в равных условиях, лежачего не бьют, бой идет до первой крови или до момента, когда противник окажется на лопатках. Бой прекращается за кругом, запрещается наносить удары в жизненно важные центры.
0: Новости будущего.
1: Благодаря честному и открытому единоборству в народе возродились уважение к противнику, представление о чести, достоинстве и рыцарстве не только своем, но и чужом. Кулачные бои способствовали разрядке отрицательной энергии, а свод правил научил достойно, по-мужски вести себя в острых, конфликтных ситуациях. Сказочный текст по мотивам книги Владимира Шемшука «Этическое государство» читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио «Гамаюн».

и цветы, и травы ему по пояс. И все травы пред ним расступаются, и цветы все ему поклоняются, и он знает их тайны сокрытые, все благие и все.

0: Радио Гамаюн.
1: Строим, доладим.
2: Доладим. Доладим.
3: Я сегодня как баран, что уткнулся в стену. Ветер юго-западный развернул антенну.

0: нету интернету.
1: Светлые вести
2: на радио Гамаём.
3: Кому это интересно?
4: Сказочникам-былинникам, музыкантам, исследователям народной культуры, йогам, мистикам, целителям, молодым родителям и просто романтикам.
5: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
4: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна».
4: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
6: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
1: Светлые вести
2: на радио Гамаём.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Комар лошадь не повалит, пока медведь не подсобит.

Девкам раньше разрешалось ходить без платков, простоволосыми. Это бабам после замужества ни-ни, только с покрытой головой. Потому на голове у них должны быть всякие уборы. Шамшуры разные, кто их знает какие. Ну а девки-то вроде как простоволосыми ходят. А нет-нет, да наденут платочек какой цветной. А то и большой цветастый плат на плечи накинут. Получаются они как бы всегда при платках. А была игра такая. Девка выходила в круг, стелила платок на пол, а пели обыкновенно в избах зимой на святках. И приглашала какого там парня сплясать на ем. Стелили обычно старые платки, чтоб не жалко топтать, а ли тряпицу какую. А девка одна вышла, сняла с плеч кашемировый вишневый платок с яркими цветами и расстелила его на полу там. Выбрала, значит, парня и под песню приглашает его встать на платок и сплясать в руку. Тот сперва растерялся, платок он новый, а потом скокнул на его и пошел отплясывать. А с девки глаз не сводит. Так и проплясал всю песню. Девка покраснела, но виду не подает, улыбается. Кончилась песня. Парень поднял платок, стряхнул с него пыль, набросил плат девки на плечи и поцеловал 3 раза. Обнял ее, посадил на лавку, взял за руку-то и говорит: «Выходи за меня». Девка тут же согласилась, а в скорости и свадебку сыграли в мясоед.

следующая мать, как хранитель света в нем. Будь спутником, будь маяком, будь хранителем в своих мыслях и деяниях своих. Капелька света.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна». Что будем делать?
1: Весьма емко и быстро осваивать понятия курса музыкального училища на сказочных примерах. Учиться мыслить образами и запоминать гораздо шустрее.
2: Практически осваивать инструмент по продвинутой методике радостно и легко.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Матери нет, а есть разные степени уплотненная сила.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес.
3: Знали.
4: Да забыли.
3: Будем вспоминать.
5: За двумя зайцами погонишься, ни одного кабана не поймаешь.
0: Радио Гамаюн.

0: новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Сегодня в Содружестве родовых поместьй «Благодать», расположенном рядом с Переславлем-Залесским, двойной праздник, родился 10-тысячный ребенок и исполнилось 10 лет славянской ведической школе «Повитух». Что праздничного в этом событии, спросите вы? Мы вам с радостью ответим.
0: Новости будущего.
1: Ровно 10 лет назад в городе была открыта славянская школа «Повитух». Основателем школы стала прекрасная женщина Катюша Ерохина. Повитуха, пармастер, мастер женских кругов и северных полярных лабиринтов. Екатерина – классический врач по первому образованию. Она знает и официальную медицину, и традицию, и новые современные методы, и совмещает все лучшее. А главное, она знает, как создать таинство рождения так, чтобы дитя появлялось на свет в полном доверии матери, отцу, богам, миру, всем стихиям. За 10 лет в Содружестве родовых поместьй «Благодать» в разы повысилась рождаемость. Повсюду слышен счастливый детский смех, светятся улыбки счастливых родителей. А все потому, что тут вдохнули новую жизнь в древние обряды. Создали атмосферу нежности, заботы, радости и, главное, доверия. Это магия и волшебство нашего мира.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Уже 3 года, как закрыто родильное отделение в местной больнице. Не хотят женщины идти в место с корнем боль. А рожают у себя на поместьях под присмотром Катюши Ерохиной и ее учениц, повитух с медицинским образованием. Все детки рождаются абсолютно здоровыми, а мамочки после родов просто молодеют на глазах. Здоровые детки – будущее нашей великой расы русов. Мы поздравляем жителей благодатного поселения и желаем всем светлым людям на планете жить в здравии, достатке и доверии. Текст Лады Славной читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего.
0: На радио «Гамаё».

0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.
2: Конечно, будем много звучать на гуслях и даже петь. Если повезет, получим слаженный ансамбль гусляров России.
3: В Москве, в Измайловском Кремле
4: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
4: «7 уроков баяна».
3: Подробности в Телеграм и по телефону
4: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.

0: Знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Чудеса в решете. Дыр много, а выскочить некуда.

смогли понять мы и принять, любимых преданно обнять, сказать спасибо матерям.

0: о мудрости земной, чтоб каждый шаг очередной был верным, хоть и непростым, чтоб день наш не был холостым, и честный подвести итог. Дай Бог, дай Бог,
1: дай Бог нам слышать детский смех,

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
2: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
3: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.

0: по отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Астролог.
0: Как это по-русски?
1: По-русски? Звездовед.
0: Как это по-русски? Спроси у радио «Гамаюн».

0: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда к речениям, к словам жило особое почтение. Слушайте на радио Гамаюн
1: на 16-й и 40-й минуте каждого часа программу
0: «Как это по-русски?» «Как это по-русски?»
1: Спроси у радио Гамаюн.
0: Знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Для того в гости и едут, что дома нет обеда.

0: Радио Гамаюн. Живое. Любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. В школьную программу введен кругосветный тур «Большое золотое кольцо». Российским школьникам с 6 по 10 классы предоставлена возможность увидеть во время зимних и летних каникул не только достопримечательности нашей великой Родины, а также узреть красоты Океании, Северной и Южной Америк и также побывать в Антарктиде.
2: Мы делаем новости будущего.
1: Рубль признан самой конвертируемой валютой в мире 5-й год подряд. Отечественная валюта подкреплена энергоресурсами, интеллектуальным потенциалом народа, развитыми инфраструктурой и экологически чистым сельским хозяйством, лесными и водными богатствами страны. Стоит отметить тот факт, что в большинстве стран мира население предпочитает хранить деньги именно в российских рублях. Текст Евгения Шадрова читала Валерия Павлова.
2: Новости
0: будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: по отношению каждого человека к своему языку, можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Пропорционально.
0: Как это по-русски?
1: По-русски? Соразмерно.
0: Как это по-русски? Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Возрождение былинной Руси – это то, к чему стремятся наши души и помыслы.
2: Но дело это долгое и непростое.
1: Сначала надобно нам научиться говорить друг с другом на одном языке.
2: Чувствовать общий настрой.
1: А что для этого самое лучшее?
2: Правильно. Русские былины, сказки, да светлые песни.
1: Радио Гамаюн
2: – это то, что вовлекает нас в единый поток, настраивает на один лад и учит действовать согласно.
1: Испокон веку только так и возрождалась Русь под волшебное пение птицы Гамаюн.
2: Давайте вместе создадим этот удивительный сказочный инструмент.
1: Всемирное народное радио. Заходи на сайт raga.rf и нажимай кнопку
3: «Участвовать».
0: Светлого пути. Светлого пути. Доброй связки. Светлые вести.
4: На радио Гамаюн.

0: а может быть и 300.
1: А может, полкило.
2: На ель она взлетела,
1: а может, не взлетела,
0: а может быть, на пол.

0: Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был.

0: вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
2: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
1: Да-да.
2: А может, замычите?
1: Да-да.

0: может, и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки

0: наши сказки.
1: Жил да был старик со старухой. У них была внучка Снегурушка. Пошла она летом с подружками по ягоды. Ходят по лесу, собирают ягоды. Деревце за деревце, кустик за кустик. И отстала Снегурушка от подруг. Они аукали ее, аукали, но Снегурушка не слыхала. Уж стало темно, подружки пошли домой.
2: Снегурушка, как увидела, что осталась одна, влезла на дерево и стала горько плакать да

0: припевать. Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка. У дедушки, у бабушки была внучка Снегурушка. Ее подружки в лес заманили, заманивши, покинули.
1: Идет медведь и спрашивает: о чем ты, Снегурушка, плачешь?
0: Как мне, батюшка-медведушка, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки, одна внучка Снегурушка. Меня подружки в лес заманили, заманивши, покинули.
1: Сойди, я тебя отнесу домой.
0: Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь.
1: Медведь ушел от нее.
0: Она опять заплакала, заприпевала. Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка.
1: Идет волк. О чем ты, Снегурушка, плачешь?
0: Как мне, серый волк, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши, покинули.
1: Сойди, я тебя отнесу домой.
0: Нет, ты меня съешь.
1: Волк ушел.
0: А Снегурушка опять заплакала, опять заприпевала. Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка.
1: Идет лисица. Чего ты, Снегурушка, плачешь?
0: Как мне, лиса, а лисава, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши, покинули.
1: Сойди, я тебя отнесу. Снегурушка сошла, села на спину к лисице, и та помчалась с нею. Прибежала к дому и стала хвостом стучать в калитку.
0: Кто там?
1: Лиса отвечает: я принесла вашу внучку, Снегурушку.
0: Ах ты наша милая, дорогая лиса Алисава, войди к нам в избу. Где нам тебя посадить? Чем нам тебя угостить? Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу почивать за ее услугу.
1: А потом простились и дали ей на дорогу еще курочку.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Выбирать то, что ты слушаешь, нужно так же тщательно, как то, что ты ешь.
2: Радио «Гамаюн» дарит нам светлую, жизнерадостную музыку, вдохновляет на добрые дела.
1: Оно созвучно с душой народной, наполнено токами русской жизни прошлого и настоящего.
3: Участвуйте в создании радио.
1: И вы всегда в любой точке пространства и времени сможете слушать жизнерадостные песни
2: и добрые вести со всей Матушки Руси.
1: Заходи на сайт raga.rf и нажимай кнопку
4: «Участвовать».
0: Светлого пути. Добрый сказки, светлые вести
5: на радио Гамаён. Радио Гамаён. Лепота.

0: сокровища родного слова, заметят важные умы, пренебрегли безумно мы. Мы любим муз чужих игрушки, чужих наречий погремушки, а не читаем книг своих. Александр Сергеевич Пушкин. Роман «Евгений Онегин».
1: Коммуникативный.
2: Как это по-русски?
1: По-русски общительный.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Слушайте на радио «Гамаюн»
2: на 16-й и 40-й минуте каждого часа программу
1: «Как это по-русски?»
0: «Как это по-русски?»
2: Спроси у радио «Гамаюн».
0: А дедушки
2: так говорили.
3: Аппетит приходит во время еды, а жадность во время аппетита.
0: Радио «Гамаюн».

0: новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Хорошо образованные деревенские молодцы, то есть умеющие видеть и строить образы парни, выручили важных политиков, которым главы стран поручили решить проблемы экономики и сокращения населения. Не верите? А ведь все вышло само собой. Просто друзья по-настоящему изучили и поняли живую природу.
0: Новости будущего.
1: Оказывается, на свете нет ненужных живых существ. Если какой-либо вид или даже одно существо перестает радоваться и приносить пользу нашей матушке-Земле, то он исчезает. Как? Его удаляют с лица планеты различные микроорганизмы. Микробы, вирусы или хищники. Так работает иммунитет природы. Он очищает Землю от паразитов и чужеродного элемента.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Это крайне позитивное открытие обрадовало не только политиков и ученых. Каждый человек на планете отныне понимает, что у нас впереди все очень даже хорошо. Достаточно сделаться не населением, а народом и начать каждому приносить Земле хоть какую-то пользу. А от этого придет радость и благодарность матушке Земле за ее красоту, любовь и щедрость. Только чур нам и самим быть щедрыми, ведь отныне могучие силы начинают нам помогать в развитии. Текст Михаила Немова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. На радио «Гамаё».

0: сознание
1: – это речь. Наши мысли состоят из слов того языка, на котором мы говорим. Поэтому чистку самосознания надо начинать с чистки родного языка.
2: Курсив.
1: Как это по-русски?
2: По-русски – искось.
1: Как это по-русски?
0: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаён.
1: Отчего многие боятся смерти? Откуда произрастает этот страх? Страшит неизвестное.
2: Иногда настолько застилает глаза и заставляет совершать неприемлемые поступки, что последствия их бывает трудно простить.
1: Так не стоит ли нам со всех научных точек зрения подходить к изучению вопроса о загробной жизни, исследовать и изучать ее так же пристально и внимательно, как вопросы математики или физики? Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаён.

0: Радио Гамаюн. Наши сказки. Волшебное кольцо. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был старик со старухой, и был у них сын Мартынка. Всю жизнь свою занимался старик охотой, бил зверя и птицу, тем и сам кормился и семью кормил. Пришло время. Заболел старик и помер. Остался Мартынка с матерью. Потужили, поплакали, да делать-то нечего, мертвого назад не воротишь. Пожили с неделю и приели весь хлеб, что в запасе был. Видит старуха, что есть-то больше нечего, надо за денежки приниматься. А старик-то оставил им 200 рублей. Больно не хотелось ей начинать кубышку-то. Однако, сколько ни крепилась, а начинать нужно, не с голоду ж помирать. Отсчитала старух 100 рублей и говорит сыну: «Ну, Мартынка, вот тебе 100 целковиков. Пойди попроси у соседей лошадь, поезжай в город, закупи хлеба. Авось как-нибудь зиму промаячим, а весной стань работу искать». Мартынка выпросил телегу с лошадью и поехал в город. Едет он мимо мясных лавок. Шум, брань, толпа народу. Что такое? А то мясники изловили охотничью собаку, привязали к столбу и бьют ее палками. Собака рвется, визжит, грызается. Мартынка подбежал к тем мясникам и спрашивает: «Братцы, за что ж вы бедного пса-то так бьете, немилостиво?»
1: «Да как его не бить-то?»
0: — отвечают мясники.
1: «Когда он целую тушу говядины испортил!»
0: Мартынка и говорит: «Полно, братцы, не бейте его, лучше продайте мне!»
1: «Купи, пожалуйста!»

0: говорит один мужик, шутя. «Давай 100 рублей!» Мартынка вытащил из-за пазухи 100, ой, отдал мясникам, а собаку отвязал и взял с собой. Пес начал к нему ласкаться, хвостом так и вертит, понимает, значит, кто его от смерти спас. Вот приезжает Мартынка домой. Мать тотчас стала его спрашивать. «Что купил, сынок?» А Мартынка отвечает. «Купил себе первое счастье». А старуха не понимает. «Что ты завираешься? Какое там счастье?» «А вон», — говорит Мартынка. «А вон Журка». И показывает ей собаку. «Ай!» А старуха и говорит. «А больше ничего не купил?» «Коли б деньги остались, может, и купил бы, только вся 100 за собаку пошла». Вот старуха заругалась. «Нам, — говорит, — самим есть нечего, нынче последний по скребушке, по закромам собрала да лепешку испекла, а завтра и того не будет». На другой день вытащила старуха еще 100 рублей, отдает Мартынке и наказывает. «На, сынок, поезжай в город, купи хлебушка, а за даром денег-то не бросай». Приехал Мартынка в город, стал ходить по улицам да присматриваться, и попался ему на глаза злой мальчишка. Тот поймал кота, зацепил веревкой за шею и давай тащить на реку. «Постой!» – закричал Мартынка. «Куда Ваську тащишь?» А мальчишка ему отвечает. «Хочу его утопить, проклятого». «За какую такую провинность?» «Со стола пирог стянул». И тут Мартынка просит его. «Не топи его, пожалуйста, лучше продай мне». А мальчишка и говорит. «Так купи, пожалуйста, давай 100 рублей». Мартынка не стал долго раздумывать. Полез за пазуху, вытащил деньги и отдал злому мальчишке. А кота посадил в мешок и повез домой.
1: «Что купил, сынок?»
0: — спрашивает его старуха, когда он вернулся. А Мартынка отвечает. «А кота Ваську?»
1: «А больше ничего не купил».
0: А Мартынка говорит. «Коли б деньги остались, может, и купил бы еще чего-нибудь».
1: «Ах ты, дурак-то ты этакий-то!»
0: — закричал на него старуха.
1: «Ступай же из дому вон, ищи себе хлеба по чужим людям».
0: Ну и пошел Мартынка в соседнее село искать работу. Идет дорогою, а за ним следом Журк с Васькой бегу. Навстречу ему поп.
2: «Куда, свет, идешь?»
0: Мартынка и отвечает попу. «Иду, — говорит, — в батраки наниматься». А тут поп и говорит.
2: «Оступай ко мне. Только я работников без ряда беру. Кто у меня прослужил 3 года, того и не обижу».
0: Мартынка согласился. И без устали 3 лета и 3 зимы на попа работал. Пришел срок к расплате. Зовет его хозяин.
1: «Ну, Мартынка, иди, получай за свою службу».
0: Привел его в амбар, показывает 2 полных мешка и говорит.
1: «Какой хочешь, что-то бери».
0: Смотрит Мартынка. В одном-то мешке серебро, а в другом песок. И задумался. «Эта штука неспроста приготовлена. Пусть лучше мои труды пропадут, а я уж попытаю. Возьму песок. Что из того будет?» Говорит он хозяину.
2: «Я, батюшка, выбираю себе мешок с мелким песочком».
1: «Ну, свет, твоя добрая воля, бери, коль серебром брезгаешь».
0: Мартынка взвалил мешок на спину и пошел искать другого места. Шел-шел и забрел в темный дремучий лес. Среди лес поляна, на поляне огонь горит, в окне девица сидит. Да такая красавица, что не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Говорит краснодевица. «Мартын, вдовий сын, если хочешь добыть себе счастье, избавь меня, засыпь это пламя песком, за который ты 3 года служил».
1: «И впрямь»,
0: — подумал Мартын,
1: «чем таскать с собой эту тяжесть, лучше человеку посадить». Невелико богатство, песок, этого добра везде много. Снял мешок, развязал и давай сыпать. Огонь тотчас погас. Красная девица ударилась о землю, обернулась змеёю, вскочила доброму молодцу на грудь и обвелась кольцом вокруг его шеи. Мартынка испугался. «Не бойся», — сказала ему змея. «Иди теперь за 30 земель в 30-е государство, в подземное царство. Там мой батюшка царствует. Как придешь к нему на двор, будет он давать тебе много злата и серебра и самоцветных камней. Ты ничего не бери, а проси у него с мизинного перста колечко. То кольцо непростое, если перекинуть его с руки на руку, тотчас 12 молодцев явятся, и что им не будет приказано, все за единую ночь сделаю». Отправился добрый молодец в путь дорогу. Близко ли дон, скоро ли, коротко ли, подходит к 30-му царству и видит огромный камень. Тут соскочила с его шеи змея, ударилась об сыру землю и сделалась по-прежнему красной девицей. «Ступай за мной», — говорит красная девица и повела его под тот камень. Долго шли они подземным ходом. Вдруг забрежил свет. Все светлей да светлей. И вышли они на широкое поле, под ясное небо. На том поле великолепный дворец выстроен, а во дворце живет отец красной девицы, царь той подземной стороны. Ходят путники в палаты белокаменные, встречает их царь ласково. «Здравствуй», — говорит, — «дочь моя милая, где ты столько лет скрывалась? Свет мой, батюшка, я бы совсем пропала, если бы не этот человек. Он меня от злой неминуемой смерти освободил и сюда, в родные места, привел».
2: «Спасибо тебе, добрый молодец»,
1: — сказал царь.
2: «За твою добродетель наградить тебя надо. Бери себе и злато, и серебра, и камней самоцветных, сколько твоей душе хочется»,
1: — отвечает ему Мартын, вдовий сын. «Ваше царское величество, не требует мне ни злата, ни серебра, ни камней самоцветных. Коли хочешь жаловать, дай мне колечко со своей царской руки с мизинного перста. Я человек холостой, стану на колечко почаще посматривать, стану про невесту раздумывать, тем и скуку свою разгоню». Царь тотчас снял кольцо и отдал Мартыну.
2: «На, владей на здоровье, да смотри, никому про кольцо не рассказывай, не то сам себя в большую беду втянешь».
1: Мартын, вдовий сын, поблагодарил царя, взял кольцо да малую толику денег на дорогу и пустился обратно тем же путем, каким прежде шел. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, воротился Мартын на родину. Разыскал свою старуху-мать, и стали они вместе жить, поживать без всякой нужды и печали. И вот захотелось Мартынке жениться. Пристал он к матери, посылает ее свахою. «Ступай, — говорит, — к самому королю. Высватай из меня прекрасную королеву».
3: «И, сынок,
1: — отвечает старуха,
3: — рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло. А то, видишь, что выдумал. Ну, зачем я к королю-то пойду? Известное дело, он осердится и меня, и тебя велит казнь предать».
2: «Ничего, матушка.
3: Небось, коль я посылаю, значит, ты смело иди давай. Какой будет ответ от короля, про то мне скажи. Я без ответа и домой не возвращайся давай никогда».
1: Собралась старуха и поплелась в королевский дворец. Пришла на двор и прямо на парадную лестницу. Так и прет, без всякого докладу. Ухватили ее часовые.
2: «Куда тебя черти несут, старая ведьма? Здесь даже генералы не смеют ходить без докладу».
3: «Ах вы, таки-стики!»
1: закричал старух.
3: «Я пришла к королю с добрым делом. Хочу высватать его дочь королевну за моего сынка. Вы меня хватаете, князь, за полы».
1: Та
0: такой шум подняла. Король услыхал крики, глянул в окно и велел допустить к себе старуху. Вот вошла она в комнату и поклонилась королю.
2: «Что скажешь, старушка?»
0: — спросил король.
3: «Да вот пришла к твоей милости. Не во гнев тебе сказать, есть у меня купец, а у тебя товар. Купец-то мой сынок Мартынка, прибольшой умница, а товар твоя дочка. Прекрасная королевна, не отдашь ли ее замуж за моего Мартынку? Тот пар будет!»
4: «Что ты, или с ума сошла?»
0: — закричал на нее король.
3: «Никак нет, ваше королевское величество, извольте ответ дать».
0: Король тем же часом собрал к себе всех господ министров и начали они судить, дорядить, какой бы такой ответ дать этой приставучей старухе. И присудили так.
3: Пусть де Мартынк за единые сутки построит богатейший дворец, и чтобы от того дворца до королевского был сделан хрустальный мост, а по обеим сторонам моста росли бы тогда деревья с золотыми и серебряными яблоками. На тех же деревьях, что пели бы разные бы птицы бы. Да еще пусть выстроит пятиглавый собор. Был бы где венец принять, был бы где свадебку справить. Если старухин сын все это сделает, тогда можно за него и королевну отдать. Значит, больно мудреный сыночек-то у нее. А если не сделает, то и старухи ему срубить за провинность их проклятые головы.
0: С таким-то ответом отпустили старуху.
3: Идет она домой, шатается, горючими слезами заливается.
0: Увидала Мартынку, кинулась к нему.
3: «Ну,
0: — говорит,
3: — сказывала я тебе, сынок, не затевай лишнего, а ты все свое. Вот теперь и пропали наши бедные головушки. Быть нам завтра казненными».
2: «Полно, матушка, а вот живы останемся», — отвечал Мартынка. «Ложись почевать, утро, кажись, мудренее вечера-то».
0: Ровно в полночь встал Мартын с постели.
2: Вышел на широкий двор, перекинул кольцо с руки на руку,
0: и тотчас явились перед ним 12 молодцов, все на одно лицо, волос в волос, голос в голос.
5: «Что тебе понадобилось, Мартын, вдовий сын?»
3: «А вот что, сделайте мне к свету на этом месте богатейший дворец, и чтобы от моего дворца до королевского дворца был хрустальный мост. По обеим сторонам, значит, моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками, на тех деревьях пели бы тогда разные птицы, да еще выстроить и пятиглавый собор. Было бы где мне венец принять, было бы где мне свадьбу справлять»,
0: — отвечали 12 молодцов.
5: «Завтра все будет готово».
0: Бросились они по разным местам, согнали со всех сторон мастеров и плотников и принялись за работу. Все у них спорится, быстро дел делается. На утро проснулся Мартынка не в простой избе, а в знатных, роскошных покоях. Вышел на высокое крыльцо, смотрит, все как есть готово. И дворец, и собор, и мост хрустальный, и деревья с золотыми и серебряными яблоками. В эту пору и король выступил на балкон, глянул в подзорную трубочку. Ой, и диву дался, все по его приказу сделано. Призывает к себе прекрасную королевну и велит к венцу снаряжаться.
3: «Ну, — говорит король, — не думал я, не гадал отдавать тебя замуж за мужичьего сына. Да теперь миновать того нельзя. Вот, пока королевна умывалась, притиралась в дорогие уборы, рядилась,
0: Мартын, вдовий сын, вышел на широкий двор и перекинул свое колечко с руки на руку.
2: И вдруг 12 молодцов словно из земли выросли.
5: «Что надобно?»
3: «А вот, значит, братцы, оденьте меня в боярский кафтан, да приготовьте расписную коляску и шестерку лошадей».
5: «Сейчас будет готово».
3: Не успел Мартынк три раза моргнуть.
0: Ой, а уж притащили ему кафтан. Надел он кафтан как раз в пору, словно по мерке шит.
3: Оглянулся, у подъезда коляска стоит. В коляску чудные кони запряжены. Одна шерстинка серебряная, а другая золотая. Сел он в коляску и поехал в собор. Там уж давно кобейни звонят, и народ привалило, видимо-невидимо. Вслед за женихом приехала невеста со своими няньками и мамками, и король со своими министрами. Отстояли обедню, а потом уж как следует взял Мартын вдовий сын прекрасную королеву за руку и принял закон с нею. Король дал за дочкой богатое приданое, наградил зять большим чином и задал пир на весь мир. Живут молодые месяц, и два, и три. Мартынка что ни день все новые дворцы строит да сады разводит. Только королевне боль не по сердцу, что выдали ее замуж не за царевич, не за королевич, а за простого мужика. Стал думать, как бы ему со свету жить. Прикинулась такой лисой, что и на тебе поди. Всячески за мужем ухаживает, всячески ему услуживает, да все про его мудрость выспрашивает. Мартынка крепится, ничего не рассказывает. Вот как-то раз был Мартынка у короля в гостях, вернулся домой поздно и лег отдохнуть. Тут королева и пристала к нему. Давай его целовать, миловать, ласковыми словами называть и прельщать. И таки умаслила. Не утерпел Мартынка. Рассказал ей про свое чудодейное колечко. Ладно, думает королевна, теперь я с тобою разделаюсь. Только заснул он крепким сном. Ой, королевна хватила за руку, сняла с мизинного пальца колечко, вышла на широкий двор и перекинула то кольцо с руки на руку. Тотчас явились перед ней 12 молодцов.
5: Что угодно, что надо, прекрасная королевна.
3: Слушайте, ребята, чтоб к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему старая избушка. Пусть мой муж в бедности остается, а меня унесите за 39 земель в 30-е царство, в мышье государство. От одного стыда не хочу здесь жить. Но молодцы ей и отвечают:
5: рад стараться, все будет исполнено.
3: В ту же минуту подхватило ее ветром и унесло в 30-е царство, в мышье государство. Утром проснулся король, вышел на балкон посмотреть в подзорную трубочку. Ой, нету ни дворца с хрустальным мостом, ни собора пятиглавого, а стоит только старая избушка. То бы это значило, подумал король. Куды все делось? И не мешкая посылает своего адъютанта разузнать на месте, что такое случилось. Адъютант поскакал верхом, а воротясь назад, докладывает государю: ваше величество, где был богатейший дворец, там стоит по-прежнему худая избушка. В той избушке ваш зять со своей матерью проживает, а прекрасной королевны дух-то нету, и неведомо, где она нынче находится. Король созвал большой совет и велел судить своего зятя, зачем де обольстил его волшебством и сгубил прекрасную королевну. Осудили Мартынку посадить в высокий каменный столб и не давать ему ни есть, ни пить. Пусть умрет с голоду. Явились каменщики, вывели столб и замуровали Мартынку наглух. Только маленькое окошечко для света оставили. Сидит он, бедный, в заключении, не ест, не пьет один день, и другой, и третий, да слезами все только обливается. Узнала про ту напасть собака Журка. Прибежала в избушку, а кот Васька на печи лежит, мурлыкает. Напустилась на него Журка. Ах ты, подлец, Васька, только знаешь на печи лежать да подтягиваться, а того не ведаешь, что хозяин наш в каменном столбу заточен. Видно, позабыл старое добро, как он 100 рублей заплатил, да тебя от смерти освободил. Кабы не он, давно б тебя, проклятого черви, источили. Вставай скорей, надо помогать ему всеми силами. Вот Васька соскочил с печки и вместе с Журкою побежал разыскивать хозяина. Прибежал к столбу, вскарабкался наверх и влез в окошечко.
6: Здравствуй, хозяин, жив ли ты?
3: Еле жив, отвечает Мартынка. Совсем тащал без еды, приходится умирать голодную смертью.
6: Постой,
3: не тужи, мы тебя и накормим, и напоим.
7: сказал Васька, выпрыгнул в окно и спустился на землю. «Ну, брат Журка, ведь хозяин с голоду умирает. Как бы нам ухитриться, да помочь ему?»
8: «Дурак ты, Васька, и этого не придумаешь. Пойдем-ка по городу. Как только встретится булочник с лотком, я живо подкачусь ему под ноги и собью с него лоток с головы. Ты тут смотри, не плашай. Хватай поскорей калачи до булки и тащи к хозяину».
7: Вот вышли они на большую улицу, а навстречу им мужик с лотком. Журка бросился ему под ноги, мужик пошатнулся, выронил лоток, рассыпал все хлеба, да с испугу пустился бежать в сторону. Боязно ему, что собака, пожалуй, бешеная, долго ли тут до беды-то? А кот Васька цап за булку и потащил к Мартынке. Отдал одну, побежал за другой. Отдал вторую, побежал за третьей. После того задумали кот Васька да собака Журка идти в тридесятое царство, в мышье государство, добывать чудодейное кольцо. Дорог дальняя, много времени утечет. Натаскали они Мартынке сухарей, калачей, всякой всячины на целый год. И говорят: «Смотри ж, хозяин, ешь, пей да оглядывайся, чтоб хватил тебе запасов до нашего возвращения». Попрощались и отправились они в путь-дорогу. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, приходят они к Синему морю. Говорит Журка коту Ваське:
8: «Я надеюсь переплыть на ту сторону, а ты как думаешь?»
7: Отвечает Васька:
9: «Я плавать не мастак, сейчас потону».
8: «Ну, садись ко мне на спину», говорит Журка.
7: Кот Васька сел собаке на спину, уцепился когтями за шерсть, чтобы не свалиться, и поплыли они по морю. Перебрались на другую сторону и пришли в тридесятое царство, в мышье государство. В том государстве не видать ни души человеческой, зато столько мышей, что и сосчитать нельзя. Куда ни сунься, так вот стаями вот так вот и ходят, и все. Говорит Журка коту Ваське:
8: «Ну-ка, Вась, принимай заход. Начинай этих мышей душить, давить, а я стану загребать да в кучу складывать».
7: Васька к этой охоте привычен. Как пошел расправляться с мышами по-своему, что не цапнет, то и дух вон. Журка едва поспевает в кучу складывать и в неделю наклал большую скирду. На все царство налегла кручина великая. Видит мышиный царь, что в народе его недочет сказывается, что много подданных злой смерти предано. Вылез из норы и взмолился перед Журкою и Ваською:
10: «Бью челом вам, сильномогучие богатыри, жальтесь над моим народишком, не губите до конца. Лучше скажите, что вам надобно, что смогу все для вас сделать».
7: Отвечает ему Журка:
8: «Стоит в твоем государстве дворец. В том дворце живет прекрасная королевна. Унесла она у нашего хозяина чудодейное колечко. Если ты не добудешь нам этого колечка, то и сам пропадешь, и царство сгниет. Все как есть запустоши».
10: «Постойте»,
7: говорит мышиный царь,
10: «я соберу своих подданных и спрошу у них».
7: Тотчас собрал он мышей, и больших, и малых, и стал выспрашивать, не возьмется ли кто из них пробраться во дворец королевни и достать чудодейное кольцо. Вызвался один мышонок.
11: «Я,
7: — говорит,
11: — в том дворце часто бываю. Днем королевна носит кольцо на мизинном пальце, а на ночь, когда спать ложится, кладет его себе в рот».
8: «Ну-ка, постарайся добыть его. Коль сослужишь от службы, не поскуплюсь, награжу тебя по-царски»,
7: сказал мышиный король. Мышонок дождался ночи, пробрался во дворец и залез потихоньку в спальню. Смотрит, королевна крепко спит. Он вполз на постель, всунул королевне в нос свой хвостик и давай щекотать в ноздрях. Она чихнула, кольцо изо рта выскочило и упало на ковер. Мышонок прыг с кровати, схватил кольцо в зубы и отнес своему мышиному царю. Царь отдал кольцо сильномогучим богатырям, коту Ваське да собаке Журке. Они на том царю благодарствовали и стали друг с дружкой совет держать, кто лучше кольцо сбережет. Кот Васька говорит:
10: «Давай мне, уж я ни за что не теряю».
8: «Ладно»,
7: говорит Журк,
8: Смотри, береги его пуще своего глаза.
7: Кот взял кольцо в рот, и пустились они в обратный путь. Вот дошли они до Синего моря.
3: Васька вскочил Журке на спину, уцепился лапами как можно крепче, а Журка в воду и поплыл через Синее море.
8: Плывет час, плывет другой.
7: Вдруг, откуда ни взялся, прилетел черный ворон, пристал к Ваське и давай долбить его в голову.
8: Бедный кот не знает, что ему и делать, как от врага-то оборониться.
3: Если пустить в дело лапы, чего доброго, опрокинешься в море и на дно пойдешь.
7: Если показать ворону зубы, пожалуй, кольцо выронишь.
8: Беда, да и только. Долго терпел кот Васька, да под конец не в моготу стало.
7: Продолбил ему ворон буйную голову до крови.
3: Озлобился Васька, стал зубами обороняться
7: и уронил кольцо в Синее море. Ай, черный ворон поднялся вверх и улетел в темные леса.
8: А Журка, как скоро выплыли на берег, тотчас же про кольцо спросил.
3: Васька стоит, голову понуришь.
8: Виноват.
3: Прости,
7: говорит.
3: Виноват, брат, перед тобой. Ведь я кольцо в море уронил.
7: Напустился на него Журка.
8: Ах ты, олух! Счастлив ты, что я прежде того не узнал. Я бы тебя разиню в море утопил. Ну, с чем мы теперь к хозяину явимся? Сейчас полезай в воду. Или кольцо добудь, или сам пропадай.
3: Что в том прибыль, коли я пропаду? Давай лучше ухитряться. Как прежде мышей ловили, так теперь станем за раками охотиться. А вось на наше счастье они нам помогут кольцо найти.
7: Журка согласился. Стали они ходить по морскому берегу. Стали раков ловить, да в кучу складывать. Большой ворох наклали. На ту пору вылез из моря огромный рак. Захотел погулять на чистом воздухе. Журка с Васькой сейчас его слапали и ну тормошить его во все стороны.
8: Не душите меня, сильномогучие богатыри, я царь. Над всеми раками отстаньте от меня. Че прикажете, то и сделаю.
7: Мы, говорят Журка и кот Васька,
8: уронили кольцо в море. Разыщи его и доставь, коли хочешь милости, а без этого все твое царство до конца разорим.
7: Царь-рак в ту же минуту созвал своих подданных и стал про кольцо расспрашивать.
8: Вызвался один малый рак.
11: Я,
8: говорит,
11: знаю, где оно находится. Как только упало кольцо в Синее море, тотчас подхватила его рыба Белужина и проглотила на моих глазах.
7: Тут все раки бросились по морю разыскивать рыбу Белужину. Зацапали ее бедную и давай щипать клещами. Уж они ее гоняли.
8: Просто на единый миг покоя не давали.
7: Рыба и туда, и сюда вертелась и в конце концов выскочила на берег. Царь-рак вылез из воды и говорит коту Ваське да собаке Журке.
8: Вот вам, сильномогучие богатыри, рыб Белужина. Теребите ее немилостиво. Она ваше кольцо проглотила.
7: Журка бросился на Белужину и начал ее с хвоста уписывать. Ну, думает, доста теперь наемся вообще. А шельма-кот знает, где скорее кольцо найти. Принялся за Белужье брюхо и живо на кольцо напал. Схватил кольцо в зубы и давай бог ноги, что есть сил бежать. А на уме у него такая думка. Прибегу я к хозяину, отдам ему кольцо и похвалюсь, что один все устроил. Будет меня хозяин любить и жаловать больше, чем Журку.
8: Тем временем Журк наелся доста,
7: смотрит, а где же Васька-то? И догадался, что товарищ его себе на уме хочет неправдой у хозяина выслужиться.
8: Так врешь же, вот плут, Васька, вот я тебя нагоню, в мелкие куски порву, вообще разорву.
7: Побежал Журк в погоню, долг ли, коротк ли, нагоняет он кота Ваську и грозит ему бедою неминучую.
8: Васька усмотрел в поле березку, вскарабкался на нее и засел на самой верхушке.
11: Ладно,
7: говорит Журк,
8: всю жизнь не просидишь на дереве, когда-нибудь и слезть захочешь. А уж я ни шагу отсюда не сделаю.
7: 3 дня сидел кот Васьк на березе. 3 дня караулил его Журк, глаз не спуская. Проголодались оба и согласились на мировую.
8: Помирились и отправились вместе к своему хозяину.
7: Прибежали к столбу. Васька вскочил в окошечко и спрашивает: «Жив ли хозяин?»
1: «Здравствуй, Васька. Я уж думал, вы не воротитесь. 3 дня как без хлеба сижу», — отвечал Мартынка.
7: Кот подал ему чудодейное кольцо. Мартынка дождался глухой полночи, перекинул кольцо с руки на руку. Тотчас явились к нему 12 молодцов.
5: «Что угодно, что надо, хозяин Мартынка?»
7: А Мартынка и говорит: «Поставьте, ребята, мой прежний дворец, и мост хрустальный тоже поставьте, и собор пятиглавый, и перенесите сюда мою неверную жену, чтоб к утру все было готово». Сказано, сделано. Поутру проснулся король, вышел на балкон, посмотрел в подзорную трубочку, где избушка стояла, там высокий дворец выстроен. От того дворца до королевского дворца хрустальный мост тянется. По обеим сторонам моста растут деревья с золотыми и серебряными яблоками. Король приказал заложить коляску и поехал разведать, впрямь ли все стало по-прежнему, или только ему это вот привиделось только. Мартынка встречает его у ворот.
1: «Так и так», —
7: докладывает. «Вот что такого со мной твоя королевна дочка сделала». И тут вот король присудил ее строго и серьезно наказать. А Мартынка и теперь живет, и хлеб жует, и в счастье, и в радости. Вот такая вот сказочка, и все.
12: Наши сказки. Радио Гамаюн. Светлые вести на радио Гамаюн.
13: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
14: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
13: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
14: Подробности 17 мая в 18 часов.
13: Встречаемся в белых облаках. Москва.
15: Улица Покровка, дом 4.
12: Светлые вести на радио Гамаюн.
16: Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
17: Реле.
16: Как это по-русски?
17: По-русски? Да ладно.
16: Как это по-русски?
12: Спроси у радио Гамаюн.
16: Казачья вольница.
12: На радио Гамаюн.

0: О скрытом смысле и прямых намеках.
1: Все вместе, правда. Веда божественная. Значит, правда одна на всех.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес. Поговорки со смыслом.
3: Дым столбом, пыль коромыслом, а изба не топленная, не метина.

0: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Новости из Европы. Старшее поколение помнит сеть магазинов «Березка», существовавших в СССР. Теперь фирменные магазины с таким же названием и с товарами из России открываются в европейских столицах. В магазинах «Березка» богатый ассортимент. Особенным спросом пользуются вещи из льна, крапивы и натуральные продукты. Растительные масла, мука разных сортов, рис, мед, прополис, перга, восковые свечи, березовые лучины. Торговля в магазинах «Березка» ведется за рубли.
0: Новости будущего.
1: Россия. Хорошие новости от пчеловодов. Не было бы счастья, да несчастье помогло, говорит народная мудрость. Из-за санкций агрофермеры не могут покупать пестициды из Европы. Хозяйства перешли на мягкие индийские препараты. В результате пчеловоды повсеместно отмечают уменьшение количества погибших пчел на пасеках. Воочию увидев такой результат, руководители больших и малых земледельческих хозяйств массово переходят на органическое земледелие. Текст по материалам официальных СМИ читала Валерия Павлова.
0: Новости. Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн. Классика. На радио Гамаюн.

0: очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка.
1: Примитивный.
0: Как это по-русски?
1: По-русски? Упрощенный.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Под воздействием вибраций гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаёк. Радио Гамаён. Лепота.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Поживешь – увидишь. Подождешь – услышишь.
0: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Живое, любимое.
3: А не за

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце-батюшка. И к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному, строится мир, строится. Ура! Ура!

0: Вещий лес. О скрытом смысле и прямых намеках.
1: Здравия светлым мыслям твоим, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». А поведаю тебе, мой дорогой слушатель, о том, какие ключи для раскодировки информации передал нам Александр Сергеевич Пушкин в произведении «У лукоморья». Дуб – суть, символ вечности рода. Лукоморье излучено Беломорье. Ведь мы пришли с севера. Золотая цепь – наш язык. Звено цепи – слог нашего языка. Раньше книги писались непрерывно цепью. Кот-ученый считывает информацию, она закодирована. Поэтому слова похожи «кот» и «кодлы». Идет направо, песнь заводит первичное чувственное восприятие. Налево сказку говорит глубинное образное восприятие. Об этом говорит слово «сказка», этимология которого – душевный каз словом. Ключ. Наш язык образный и слоговый. Он вечен, что бы с ним ни делали реформаторы. Читать надо слева направо и справа налево. Слушай и проверяй любую информацию своим сердцем. Если сведения радуют тебя, это твое. А с тобой был лесовичок-боровичок Владимир Артамонов.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: С измольства мамка и батька приучали казачат к мыслям о смерти.
3: Она и в колыбельных, она и в сказках. Она рядом, в этой жизни.
2: Нет в ней ничего страшного. А если нет?
3: То и не заботит тебя, жив ты или мертв, а заботит только одно – твое настоящее действие.
2: Насколько хороша твоя работа в бою? Насколько выполнил ты свой долг перед Отечеством или товарищами своими? Это главное и ничто иное.
3: И тогда погиб в бою, славу пою. Остался жив, поем славу.
2: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся.
3: Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
5: Сокровища родного слова, заметят важные умы, пренебрегли безумно мы. Мы любим мус чужих игрушки, чужих наречий погремушки, а не читаем книг своих. Александр Сергеевич Пушкин. Роман Евгений Онегин.
6: Санкции.
5: Как это по-русски?
6: По-русски? Наказание.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаём.

0: употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Слушайте на радио Гамаюн на 16 и 40 минуте каждого часа программу
2: «Как это по-русски?»
0: «Как это по-русски?»
1: Спроси у радио Гамаюн.
0: Знали?
3: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
4: Новая метла чисто метет, а сломается — под лавкой валяется.
5: Ра-ра-ра, ра-ра-ра, радио Гамаюн.
0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
6: Добрые новости будущего. Сегодня исполняется ровно год, как Министерством обучения России принято решение о введении в образовательную программу новой дисциплины – русская традиционная музыкальная культура. Подводим первые итоги изучения данного предмета в школах.
0: Новости будущего.
6: Особое внимание в программе с 1 по 4 класс уделяется разучиванию народных песен, танцев и игр. Особенно понравилось учителям и детям разыгрывание русских народных сказок. Да не просто ради одного веселья и забавы, хотя этого здесь вдоволь. Дети и взрослые с большим удивлением и радостью постигают глубинные смыслы, что вложили в сказки наши предки. Так, например, для многих стало открытием, что сказка «Колобок» вещает о звездном небе и фазах Луны, а сказка «Теремок» – о чертах характера человека и как их исправить. Средние и старшие школьники, кроме перечисленного, изучают теорию русской народной музыки, обучаются игре на живых русских народных инструментах – гуслях, балалайке, рожке, гармонии и других по собственному выбору. Особый интерес проявляют ученики к пляске и русским народным играм, которые развивают сообразительность, ловкость, творчество. Игры дают массу положительной энергии, всплесков веселого доброго смеха и заряд радости, учат дружить и сплачивают классы.
0: Мы делаем новости будущего.
6: Предмет «Русская традиционная музыкальная культура» становится одним из самых любимых в школах. Уровень освоения школьниками предмета будет оцениваться только раз в год. Преподаватели, родители и сами школьники на ежегодных весенних масленичных концертах в конце каждого учебного года определяют самый успешный класс. По итогам года Министерство обучения России отметило, что с введением предмета «Русская традиционная музыкальная культура» повысилась общая успеваемость, а также улучшилось самочувствие и здоровье школьников. Текст Олега Бублика читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Локация.
2: Как это по-русски?
1: По-русски – место, поиск.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести
1: на радио Гамаён.
2: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
3: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
2: Совместно с нашими родами,
3: родом небесным и землей матушкой,
2: получим благословение на наши светлые деяния.
3: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
2: До скорой встречи
3: на гусельной дреме.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаён.

0: А дедушки
1: так говорили.
2: Кто хочет много знать, тому надо мало спать.
3: Ничего на свете.

И наступила тишина, как будто павший лист осенний застыл, и кончилась война. А это выстрел был последний. Вдруг стало слышно пение птиц, и речку снова слышно стало. Ветрами смерть смахнула с лиц, и можно все начать сначала.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: На этой славянской практике мы погрузимся в гусельную дрему. Научное название ей – тета-состояние. Наше сознание пройдет на тот берег речки Смородинки по Калинову мосту.
3: Из яви мы ступим в тот мир, что сказочники называют Навью.
2: А ученые кличут
3: Dark Matter
2: – темной материей. Есть и светлая сторона Нави – Славь. Туда нам и дорога.
3: Туда, где духи наших родичей, весь наш род. Туда, где встретят с любовью и уважением. Где исцелят, дадут ответ на сокровенный вопрос.
4: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся на гусельной дреме в белых облаках. Москва, улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
5: Каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
6: Клик.
5: Как это по-русски?
6: По-русски щелчок.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаём.

0: очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка. Слушайте на радио Гамаюн
1: на 16 и 40 минуте каждого часа программу
0: «Как это по-русски?»
1: «Как это по-русски?»
0: Спроси у радио Гамаюн.
2: Знали.
3: Да забыли.
2: Будем вспоминать.
4: Кум говорит наобум, а кума берет себе на ум.

0: Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Россия отказалась принимать участие в конкурсе красоты из-за условия выступать в бикини. Исполнительный совет конкурса принял решение внести поправку в правила проведения. Теперь все конкурсантки будут выходить на сцену исключительно в сарафанах, предоставленных российской делегацией.
0: Новости будущего.
1: Конкурс Евровидения в нынешнем году будет представлен многодетными семьями в народных одеждах и с песнями на родном языке.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Михаил Лепешкин вошел в топ-10 самых популярных писателей современности. Книги Бера изданы многомиллионными тиражами во всех странах мира. Текст Евгения Шадрова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
1: Биология.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – жизневедение.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Гусельная дрема – это универсальное знание, основанное на тех утверждениях, что верны для всех людей мира. У каждого есть отец, мать, дедушки, бабушки. Целый род стоит за плечами. Мы взаимодействуем с нашими родами, независимо от нашего желания или нежелания.
2: Как происходит это взаимодействие?
1: Какой род сильный, какой слабый? Как усилить?
2: Как установить потерянную связь?
1: На все эти вопросы находим ответы сообща. Подробности.
3: 17 мая, 18 часов.
4: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.

0: Поговорки со смыслом.
1: У всякой пташки свои замашки.
2: Радио «Гамаюн».

0: печки-лавочки.
1: Деда, здравствуй, дорогой. Чем занят? В шахматы сыграем?
0: Здрав будь, Александр. Солнышко тебе ясного, да дня прекрасного. Сыграем, сыграем. Вот только сейчас приберу, малеха.
1: А что это за дощечки? Давай помогу.
0: А, это так. Образцы цветов. По три слоя морилки и слой лака. Чтобы удобнее было выбирать цвет будущих гуселек.
1: Красиво. Мне орех нравится. И палисандр.
0: Ух, ты уж и надписи разглядел. Шустер-бобер.
1: Жаль, что в шахматах всего два цвета. Угадывай.
0: В правой. Вот в этой.
1: Ну, поздравляю, твои белые.
0: Стало быть, белые. А вообще, Саш, шахматы разные бывают. И цветные тоже. Да ты и сам это знаешь. Игра оберег — это и есть шахматы. Одна из разновидностей. Князь в них бронзового цвета. А еще таврели есть.
1: Точно. А еще шахматы, в которые в сериале «Махабхарата» играли. Помнишь? Так там вообще были яркие цветные фигуры. Красный, синий, зеленый. И несколько игроков. Ну, больше двух.
0: Есть такое дело. Много дивного на свете. Хожу.
1: Ходи. А я вот так.
0: А я вот так.
1: Так что ты вчера мне собирался рассказать, деда? Зачем нашему телу духу и душа?
0: Не зевай, Александр. Сюда сходишь, съем твоего коня слоном. И станет он бесплотным духом.
1: Ой, тогда сюда.
0: Да, помню. Собирался. А ты сам как думаешь?
1: Ну, наверное, тело без души и без духа. Бездушевно и бездуховно.
0: Хитер-бобер. Так-то оно так, дорогой. Да и ладно бы то было, так ведь нет. Подавай и душу, и дух. А вот представь, Александр, великолепный автомобиль. Ну, скажем, чайку советского времени. Вот стоит он на солнышке, сверкает белыми боками, готовый к путешествиям с ветерком. Вокруг дороги гладкие, ровные. А нет, бак-то пуст.
1: Непорядок, деда. А пешечка-то у тебя вкусная. Надо бак заправить.
0: Надо, внучок, непременно надо. И слоника твоего за пешечку отобрать.
1: Ой, зеванул.
0: Бывает. И вот стоит шикарная белая чайка, не едет. Бак свой не заправляет. Почему, как думаешь?
1: Ну да, она же сама заправиться не может. Без водителя никак.
0: Точно, внук. И вот пришел водитель. Заправил бак бензином, открыл капот, проверил уровень масла в системе, протер зеркала и лобовое стекло, сел за руль, повернул ключ зажигания. И вот случилось чудо. Груда железа ожила. Заворчала, заворковала, зажурчала, замурлыкала. И вот уже они мчатся по гладкой ровной дороге с ветерком. Здорово?
1: Здорово. Так, а к чему ты это клонишь, деда?
0: Клоню к завершению партии, Саня. Но шансы у тебя еще есть. Смотри внимательно. Автомобиль в этой истории – тело. Топливо и масло – это душа. А водитель – дух.
1: Вот это да. Точно. Значит, дух, как водитель, управляет душой и телом?
0: А душа, как топливо и масло, снабжает тело энергией. Силой по-нашему. Теперь чуешь взаимосвязь? Зачем нашим телам эти двое?
1: Чую. Так выходит, мы с тобой духи и есть, а тела наши так, оборудование.
0: Глубоко копаешь, внук, в точку. Вот и береги оборудование свое, родом даденное. Вот как ферзя своего, к слову сказать.
1: Ух, а можно я перехожу?
0: Попробуй.
1: Сюда нельзя, сюда ты ферзем, сюда... Эх, некуда, деда.
0: Шах и мат, поздравляю. Держался достойно и чуть у меня не выиграл.
1: Поздравляю, партия. А все же мой король не умер. Твой ферзь его тело скушал, а душа и дух его живы и здоровы.
0: Само собой, Санюш. Кстати, вчера дух ферзя твоего скушенного в пешку вселился, когда она до последней клеточки на поле дошла. Помнишь?
1: Точно, деда. Похоже, у них все, как у нас в жизни.
0: То-то и оно, Александр.
1: Погоди, то-то и оно говорить.
0: Так вот уж сказал.
1: Ты же мне еще про роду хотел рассказать.
0: А, ну, стало быть, завтра придется.
1: Эх, то-то и оно, дедуля.
2: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле,
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
2: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

0: по отношению каждого человека к своему языку, можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Тема.
2: Как это по-русски?
1: По-русски. Предмет.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Слушай и проверяй любую информацию своим сердцем. Если сведения радуют тебя, это твое.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес.
3: Знали?
4: Да забыли.
3: Будем вспоминать.
1: Муж как ворона, а все же не оборона.
0: Радио Гамаюн. Живое.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего прямо сейчас. В России ведется разработка летательных аппаратов массового использования. Прежние дороги в данном случае уйдут в прошлое, что приведет к огромной экономии площадей и финансов. За основу взята модель летательного авто Федора Лукьянова из деревни Столпино. Напомним, что его копейка выдерживает вес до 800 килограммов с работающей антигравитационной подушкой.
0: Мы делаем новости будущего.
1: С 1 мая вводится безвизовый режим с Канадой. Такое решение принял губернатор Аляски Валерий Сычугин на пленарном заседании в Расторгуеве.
0: Новости будущего.
1: В отделении номер 56789 мирового холдинга «Сбербанк» зарегистрирован миллиардный вкладчик. Им стал мексиканец Мануэль Чирито Санчес. По словам Санчеса, он ждал этого дня долгих 6 лет, прежде чем накопил минимальную сумму для вклада в российском банке. Текст Евгения Шадрова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио «Гамайон».

0: Руси великие умы. Россия – родина многих известных ученых и изобретателей. Их научными теориями и изобретениями пользуются люди во всем мире.
1: Российский ученый-изобретатель Степан Карлович Джевецкий. Годы жизни 1843-1938. Создатель подводной лодки с электродвигателем. Степан Карлович Джевецкий являлся одним из выдающихся изобретателей подводных судов XIX века. Принимая участие в русско-турецкой войне, он сделал вывод, что самым эффективным средством против боевых надводных кораблей является подлодка. Свой первый проект боевой подводной лодки для борьбы с кораблями он разработал в 1878 году. На основе первого образца был разработан проект более крупной подводной лодки. В ноябре 1879 года лодку спустили на воду. На этой лодке впервые в мире применялась регенерация воздуха. Показав лодку в действии императорской семье, он получил результат. Военное ведомство заказало 50 подводных лодок для обороны приморских крепостей. В 1885 году Степан Карлович Джевецкий построил первые в мире подводные лодки с электрическим двигателем, работавшим от аккумулятора. Им же был изобретен бортовой откидной торпедный аппарат, который использовался на подводном флоте нескольких стран. Степан Карлович интересовался и авиацией. В 1892 году он разработал теорию расчета воздушных винтов. Введенное Джевецким понятие модуля винта до сих пор используется в расчетах.
0: Мужи Отечества наукою гораздо. Изобретением русский ум силен. Еще не раз, не два и не однажды произнесем мы множество имен. По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
2: Армия.
0: Как это по-русски?
2: По-русски войско.
0: Как это по-русски? Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле,
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: 7 занятий по 2 часа плюс одно секретное для самых-самых.
2: Ведущий.
1: Я, ваш сказочный баян. Подробности в Телеграм и по телефону.
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

твердом панцире брони и теряет то тепло, что в себе хранит. Но твоим ладоням Бог

Дедушка мне сказывал. А и было то в турецкую компанию. И был у них в полку солдатик, Степаном звали. Как сейчас помню, покойничек сказывал росту Степан Богатырского, плечи что печка, хват парень. И стал это ен сохнуть. Сохнет и сохнет, желанная ты моя. На себя не похож. Это товарищи-то и пристают, что, мол, такой Степанушка. Извился ты в конец, а и не можется. А неладно дело, братцы. Кто это ездит на мне каждую ночь? Просто рубаху хошь выжми. Силушки моей боли нет. Извелся в конец. Поохали, поохали. И подошел туточка старичок. Побирался, корочки собирал. Солдатишка-то, вишь, его прикармливали, жалеючи-то. Послухал это он, желанный его моей дедушка-то сказал, да и говорит. А твоему горю помочь можно. Узнаем, кто на тебе-то ездит. На вот тебе уздечку. Возьми ты энту самую уздечку, да и ляжь с уздечкой-то под койку. А на койку-то сноп соломы положь, да шинелькой же и укрой, будто сам лежишь. Как увидишь, кто придет, так энту и самую уздечку и то и взнус дай. Ну, ладно. Взял это Степан уздечку-то, сноп под шинельку-то положил, а сам под койку. Старичок под другой лежат. Ровно во полночи приходит матушка ты моя старушонка. И древняя, видать, старушонка-то —

скок на сноп-то, да и взнуздала за подушку-то. Но! Да пошинели-то кнутом. Сноп-то не с места. А Степан как выскочит, да и взнуздал ею струху-то. А той же ж минуточкой очутился в казармах лошадь серая в яблоках. Старичок же выскочил, да и научат. Не снимаю здечку-те, а то замучает тебя в конец. Так ею в конюшне и свели. Корму не велел старичок давать. Ее не кормят, а она все в теле. Во, какая лошадина, только все в уздечке день и ночь. Все на ней ездили, сам командир ездил. Лучше лошади не было. Только не кована стояла. А можно ее подковать? Это старичка-то Степан спрашивает. А что не можно? Можно. Ею и подковали. Привели из кузницы-то, а солдаты те и пожалели. Что это она бедная? Все в узды да в узды. Дай-ка снимем. Да и сняли уздечку-то. Сняли, желанная ты моя, уздечку-то. А замис лошади-то и учутилась старуха. Руки и ноги все подкованы. Лежит да стонет, аж ужахнулись все. Тут же ее и пристукнули, да и закопали. А старичок-то и усиновый кол в могилу-то забил. Попрочней, мол, будет. А закопали-то ее, желанная ты моя, вверх спиной, сказывал дедушка-то. Сам все видел. Только стонул по ночам же. Стонет да подскакивает, стонет да подскакивает. А потом и то и прошло. Так вот, матушка ты моя, чего-чего нет на белом свету. Сам дедушка покойничек-то сказывал. Сущая правда.

Время забирает быстро, особенно близких. Седина, давление, печень, мениски. Но память держит, как тиски, все эти оттиски. Бабушкин

нам останется, кроме чистой любви, если выбросим мы разом весь мусор из головы? В мире, который построили наши деды, не должно упасть с их щек больше ни одной слезы.

ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. Я не дошел до Вены и Берлина.

Тебя прошу, далекий мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

Представь себе весь этот мир, огромный весь, таким, какой он есть, на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Кому это интересно?
2: Сказочникам-былинникам, музыкантам, исследователям народной культуры, йогам, мистикам, целителям, молодым родителям и просто романтикам.
3: В Москве, в Измайловском Кремле
1: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
1: «7 уроков баяна».
2: Подробности в Телеграм и по телефону
1: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.
5: У наших предков, у славян, меж дел высокого значения всегда кречением к словам жило особое почтение.
6: Деструктивный.
5: Как это по-русски?
6: По-русски разрушительный.
5: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаёк.

0: слушайте на радио Гамаюн. Руси великие умы. Россия – родина многих известных ученых и изобретателей. Их научными теориями и изобретениями пользуются люди во всем мире. Руси – великие умы.
1: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: А дедушки
2: так говорили.
3: Расти большой, не будь лапшой. Тянись верстой, да не будь простой.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Новости экологии. Об успешном исцелении планеты от энцефалита сообщили сегодня на встрече с журналистами сотрудники Главного ведомства по оздоровлению лесного хозяйства России.
0: Новости будущего.
1: Работа по данной тематике проводилась несколько месяцев. Была научно установлена связь между тонким планом и количеством опасных клещей, существующих в каждой местности. Выяснилось, что энцефалитные клещи, вредные паразиты, нападают и кусают только того, кто сам ведет паразитический образ жизни или мечтает о таком. Было объявлено, что мысли типа «делать бы поменьше, а получать побольше» – лучшее лакомство для клеща. Оказывается, они их чувствовали и шли именно на такие мысли. Поэтому самым действенным средством от укусов клещей, заявили в лесном ведомстве, стало повсеместное изменение каждым человеком и человечеством в целом своих мыслей на благостные. Я хозяин своей жизни. Я труженик. Я сотворяю добро, и мир отвечает мне добро.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Такие подобные мысли, подкрепленные поступками, привели вначале к значительному сокращению популяции энцефалитных клещей, а затем и к полному их исчезновению. По данным ведомства, в природе остались только в нужном количестве полезные клещи. Они необходимы для переработки органики, так как в сельском хозяйстве одной из приоритетных задач является забота о плодородности почвы. Так что отныне ходим в лес спокойно, потому что не только в лесу, но и всегда думаем светлые, добрые, трудовые мысли и являемся истинными хозяевами своей жизни. Текст по материалам пресс-конференции сотрудников Главного ведомства по оздоровлению лесного хозяйства России читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего.
0: На радио Гамаюн.

0: Радио Гамаюн.
1: Дома лучше.
2: Лучше.
3: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
4: Титульный.
5: Как это по-русски?
4: По-русски заглавный.
5: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.
6: Велеси, мудрый, храни новый день, славь мать природу и прошлого тень. В новое лето несись над землей, птицы крылатые вешней зарей. Как дикий кречет, врывайся в леса, криком своим разрывай небеса. В диких полях посевай рожь овес, радости жизни

0: Светлые вести на радио Гамаён.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна». Что будем делать?
1: Весьма емко и быстро осваивать понятия курса музыкального училища на сказочных примерах. Учиться мыслить образами и запоминать гораздо шустрее.
2: Практически осваивать инструмент по продвинутой методике радостно и легко.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаён.

0: живое, любимое. Наши сказки.
1: Жила одна семья. Большая была. Мать, отец, дочери, сыновья. А младшей дочке, Вареньке, только что исполнилось 12 лет. Семья была дружная, весело жили. Маленькая Варя любила играть с подружками, но больше всего любила она гулять одна. Бывало, уйдет в поле на опушку леса. Благо, что дом их стоял на краю деревни. И часами рассматривала цветочки, листочки, разные травы. А еще любила она слушать, как поет соловей. Все бы ничего, если б не пришла бы беда. Однажды пошла она по обыкновению в поле на прогулку, а погода начала портиться. Небо разом потемнело, засверкали молнии, загремел гром, началась гроза. Дождь полил, как из ведра. Все ее платьице мегаментально промокло, а ей весело, идет и распевает песни. Подходит она ближе к деревне и видит, что дом их весь пылает огнем. А ведь когда она уходила, вся семья была дома, и батюшка, и матушка, и братья, и сестры после обеда решили отдохнуть. А тут гроза, и молния в аккурат в их дом-то и угодила, и сгорели все заживо. Горе-то какое! Пережила Варварушка это несчастье и стала думать, как жить дальше. Дальние родственники уговорили ее ехать в город и пойти в работницы в богатую семью. Дали ей денег на дорогу, адрес, к кому обратиться. Собрала она нехитрый свой девичий скарб и поехала. И правда, добрые люди помогли ей попасть в богатую семью, где приняли ее хорошо. Стала она заниматься домашним хозяйством, стирать, убираться в комнатах, готовить еду. Так прошло 2 года. К этому времени ей пошел уже 15-й годок. И вот стал на ее поглядывать хозяйский сынок. Учился он в Москве в каком-то институте, а в отпуск приезжал к родителям погостить. Звали его Алексей. И Алешка этот стал ухаживать за Варей, сиротой. Она к этому времени стала очень даже статной, красивой девушкой. Ну, раз приехал другой, а потом и говорит отцу с матерью: «Мол, люба она мне, только на ей охота жениться». Родители его были добрые люди. Взяли, да, согласились, хоть и была сиротка из бедной семьи. Решили так: отучится Алешка в институте, а ему еще год оставался, и опосля сыграть свадьбу. Уехала Алешка, а Варя осталась одна. Она сроду никого еще не любила, так не знат, что это такое, а спросить не у кого. Вот выйдет она в хозяйский сад, а там знакомый друг соловейка распеват. И начинает она с ним разговаривать: «Не пой же ты, соловейка, не давай сердцу досады, что я на чужой стороне. Родные мамаша, папаша в могиле давно уж лежат, и братья, и сестры все там же, и некому слова сказать. Вставайте же, братья и сестры, вставай же свадьбу играть». Поговорит она с соловьем, и легче ей становится. Через год вернулся Алексей, и сыграли свадьбу. Варюшка нарожала сыночков и дочек и была счастлива. А Алексей никогда ее не обижал. Вот так-то.

0: прошлые вести на радио Гамаёк.
1: Конечно, будем много звучать на гуслях и даже петь. Если повезет, получим слаженный ансамбль гусляров России.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна».
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.
5: По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
6: Стагнация.
5: Как это по-русски?
6: По-русски. Застой.
5: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаён.

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Мужи Отечества наукою гораздо. Изобретением русский ум силен. Еще не раз, не два и не однажды произнесем мы множество имен. Руси великие умы знали,
2: да забыли.
1: Будем вспоминать.
3: Не верь чужим речам, а верь своим очам.
1: Радио Гамаюн.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Уважаемые наши слушатели, судари и сударушки, сегодня уже никто не сомневается, что в мире происходят глобальные изменения. С большой вероятностью прежний уклад жизни в ближайшем будущем канет в лету, по-нашему, в речку Смородину. На что же мы с вами сможем опереться в этом изменчивом мире? Что самое постоянное, надежное и верное? Золото? Валюта? Бизнес, недвижимость, связи? Мы задали этот вопрос вещей птицы Гамаюн, и она ответила.
0: Новости будущего.
1: Птица счастья пропела нам, что единственная постоянная, верная и надежная опора в нашей жизни – это люди. И не просто люди, а единомышленники, друзья, товарищи, свой круг. Эффективность этого круга многократно возрастает, если люди скреплены в команду. Вокруг нее, как вокруг мачты после кораблекрушения, формируется центр стабильности. Соединившиеся части упорядочиваются, организуются, а дальше появляется уверенность, сила и ресурс – следствие стабильности.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Новый мир меняет шкалу ценностей. Будущее за теми, кто, объединяясь, стремится к светлым идеалам. Высшими идеалами становятся совесть, умение слушать свое сердце, ладно созидать и верно дружить. Сказочный текст от «Вещей птицы Гамаюн» читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда кречением к словам жило особое почтение.
1: Вариант.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – разновидность.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: В Москве, в Измайловском Кремле,
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
1: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
2: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

Радио «Гамаюн». Живое, любимое.

любимое кино.

красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, все оттенки краски тона. Розовый, вишневый, малиновый, лиловый, словно их рассыпала весна. Мы ведем борьбу за мир против поджигателей и сорвем войны кровавый план. С нами все республики народной демократии, вот они, знамена этих стран. Синий, красный, желтый,

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Возрождение былинной Руси – это то, к чему стремятся наши души и помыслы.
2: Но дело это долгое и непростое.
1: Сначала надобно нам научиться говорить друг с другом на одном языке.
2: Чувствовать общий настрой.
1: А что для этого самое лучшее?
2: Правильно. Русские былины, сказки, да светлые песни.
1: Радио Гамаюн
2: – это то, что вовлекает нас в единый поток, настраивает на один лад и учит действовать согласно.
1: Испокон веку только так и возрождалась Русь под волшебное пение птицы Гамаюн.
2: Давайте вместе создадим этот удивительный сказочный инструмент.
1: Всемирное народное радио. Заходи на сайт raga.rf и нажимай кнопку
3: «Участвовать».
0: Светлого пути. Доброй связки. Светлые вести.
4: На радио Гамаюн.
5: По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
6: Эксперимент.
5: Как это по-русски?
6: По-русски. Опыт.
5: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Сегодня мы возвращаемся к истотному, первоначальному значению этого прекрасного слова. Успехов тебе, крамольник!
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес. А дедушки
3: так говорили.
4: Говорить, так договариваться. А не договаривать, так и не говорить.
5: Ра-ра-ра, ра-ра-ра, радио Гамаюн.
0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
6: Добрые новости будущего. Космические новости. Пока все шумно обсуждают первый с 2011 года запуск ракеты в Соединенных Штатах Америки, на нашей русской земле без шума и пыли в космос улетела первая на постсоветском пространстве частная ракета под названием «Вятка». «Вятка» поднялась со скоростью 2500 км в час на высоту 15 км над землей. Ее конструкция была разработана Национальной космической компанией НКК в Красноярске.
0: Новости будущего.
6: Ракета «Вятка» имеет классическую двухступенчатую конструкцию 3 метра длиной. Во время испытаний были протестированы бортовые системы, процесс отделения ступеней модели, аппаратура спасения и поиска. Сибирские ученые планируют запустить следующую ракету уже на высоту 100 километров. Также в планах ближайшего десятилетия запустить ракету, способную поднять 100 тонн груза и отправить новый русский луноход на Луну.
0: Мы делаем новости будущего.
6: Вот и нашелся ответ тем, кто радостно принижает достоинство российской науки и инженерной мысли. Не перевелись еще великие умы на Руси. Добрый путь. Текст написан и озвучен Валерией Павловой.
0: Новости будущего.
7: Новости будущего.
0: На радио Гамаюн.

0: употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Продемонстрировать.
0: Как это по-русски?
1: По-русски? Показать. Явить. Проявить.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Выбирать то, что ты слушаешь, нужно так же тщательно, как то, что ты ешь.
2: Радио «Гамаюн» дарит нам светлую, жизнерадостную музыку, вдохновляет на добрые дела.
1: Оно созвучно с душой народной, наполнено токами русской жизни прошлого и настоящего.
3: Участвуйте в создании радио.
1: И вы всегда в любой точке пространства и времени сможете слушать жизнерадостные песни
2: и добрые вести со всей Матушки Руси.
1: Заходи на сайт raga.rf и нажимай кнопку
4: «Участвовать».
0: Светлого пути. Доброй сказки, светлые вести на радио «Гамаюн».

0: знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Пьяному море по колено, а лужа по уши.

«Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему, к вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки, к тебе, лучезарный Боженька, к тебе, солнце-батюшка, и к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней, наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным, праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному. С Троицей мир строится! Ура! Ура!

0: печки-лавочки. А, внучок, здравствуй, дорогой. Ну, смотрю, зажили почти твои боевые раны.
1: Здравствуй, дедуля. Радуйся, да расцветай. Силы светом разливай. Хорошо поздоровался?
0: Хорошо. Молодцом. Пит прямо.
1: Ты вчера мне хотел что-то рассказать. О том, что кто-то мне доверил оборудование. Тело. Что-то вроде того. Расскажешь?
0: А то как же. Расскажу. Вопрос простой и сложный одновременно, Александр. Но если в дебри не залезать, то вполне себе сказочный.
1: О, сказочки я люблю.
0: Ну так слушай, да чай прихлебывай. Вот бабушкина ватрушка тебя ожидает. Теплая еще.
1: Ух ты, вот это я здорово зашел.
0: Ну-с, начну издалека. Жили-были. А ты должен понимать, что жить и быть – это совсем разные вещи. Вот поэтому в сказках-то всегда говорится конкретно. И жили, и были. Так вот, жили-были далеко-далеко.

0: А может и близко-близко мысли. Да, обычные мысли. Образы, картинки, звуки. Иногда целые песни, иногда открытия. Много-много мыслей.
1: Деда, разве мысли могут быть, да еще жить без человека? Ну, без того, кто их думает.
0: Еще как могут, Александр. Другой мир-то невидимый для глаза нашего. Информационный по-научному. А по-сказочному мир прави. Все там по другим правилам работает. И понять их нам, человеком, трудновато. Но можно. Вот, например, только возникнет какая-то мысль на краю этого мира, а уж на другом краю о ней известно. Все жители мира прави в полном объеме о ней осведомлены. Представляешь? Никаких тайн. Полная открытость.
1: Там все телепаты, что ли, деда? А ватрушка-то знатная, как из мира прави.
0: Можно и так сказать. Только у обитателей мира того нет тел, как у нас. И ватрушек тоже нет. Духи они бесплотные. И вот обменивались они так образами, обменивались и вдруг поняли, что уже и не живут, а только бывают. Потому что все про всех узнали, а ватрушек так и не отведали. Ничего нового не возникает, так по мелочи. То образ блеклый промелькнет, то несколько ноток подряд, да и то из старой песни.
1: Да, дела, скучновато.
0: Да, сколько уж так промучились, непонятно. А вот родилась у какого-то духа идея. Мысль, то бишь новая, к действию зовущая. Совершить вылазку из прави. Новые миры посмотреть. Сказано, сделано. Ближайшим оказался мир энергий, научным языком говоря. А по-нашему, по-сказочному, мир Нави. Мы в нем во сне гуляем, только без тел наших. Оттого и привидеться может во сне, что руки не такие, как в жизни, ноги зеленые или еще что-то не так. Другие правила действуют в том мире. Можно мгновенно переместиться куда угодно, даже в выдуманные страны, с кем угодно встретиться, да мало ли еще чего. Так вот, идея-то стянула на себя энергию из мира Нави и стала клубком силы.
1: Путеводным клубочком, как в сказке?
0: Да, примерно так. Установилась прочная связь между духом и тем клубком, кое потом стали называть душа. В праве стало известно о новом мире, о Нави. В него проникли и другие духи. Началась дружба миров.
1: Деда, так кто же мне тело-то доверил?
0: А, не торопись, дорогой. Сейчас поймешь. Ведь скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается. Вот и о мире Нави стало известно все духам. Настала пора идти дальше. И отправились они в наш мир. Мир формы, так говорят ученые. А по-нашему, по-сказочному, Александр, то мир яви, явный мир, кой мы видим, слышим, обоняем, осязаем, пробуем на вкус в виде ватрушек. А этого всего так не хватало и духам, и душам.
1: Души пробуют ватрушек. И тогда они пришли в мир яви?
0: Да ты сам настоящий поэт, Александр. Прям как твой тезка Сергеич. Именно. Но чтобы все ощущения стали доступны для них, нужны были особые скафандры, оболочки. Вот так и появились наши тела, Санюша. В них и дух, и душа. Крепкой должна быть такая связь. Тогда и ладиться все будет. Ведь все участники этой троицы или триглава заинтересованы в непрерывном обмене сведениями.
1: телу-то какой прок от того?
0: Ага, значит, про выгоду для духа и души уразумел?
1: Ну да, новый опыт, любопытство.
0: Точно, внук. А давай-ка мы с тобой про тело потом поговорим. То уже совсем другая сказка. Согласен?
1: Ладно, деда, я напомню. Ты что-то еще про рот говорил?
0: Говорил. Ты пока это перевари да освой, а завтра продолжим. Пока есть то, что мы хотим узнать, мы живем. А как все узнали, так всего лишь бываем.
1: Жить-то гораздо интереснее.
0: То-то и оно, Александр. То-то и оно.
2: Печки. Слушайте на радио «Гамаюн». Печки-лавочки.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Отчего многие боятся смерти? Откуда произрастает этот страх? Страшит неизвестное.
2: Иногда настолько застилает глаза и заставляет совершать неприемлемые поступки, что последствия их бывает трудно простить.
1: Так не стоит ли нам со всех научных точек зрения подходить к изучению вопроса о загробной жизни, исследовать и изучать ее так же пристально и внимательно, как вопросы математики или физики? Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.
4: Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи. Николай Семенович Лесков.
5: Эксперт.
6: Как это по-русски?
5: По-русски – знаток.
6: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаён.

0: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Слушайте на радио «Гамаюн» на 16-й и 40-й минуте каждого часа программу
2: «Как это по-русски?»
0: «Как это по-русски?»
1: Спроси у радио «Гамаюн».
0: Знали?
3: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
4: За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое.
0: Радио «Гамаюн». Живу.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. На Руси в районах Сибири началась реализация долгосрочной программы по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации. Программа уже охватила Омскую, Тюменскую, Томскую, Новосибирскую области, Алтайский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Поддерживает ее сибирское казачество и фермерские хозяйства.
0: Новости будущего.
1: Благодаря программе кооперации в северо-восточных районах Руси отныне появились семейные врачи и возрождены фельдшерские пункты. Благоустроено 100 сел. К каждому подведена дорога и проложен газ. Построено и отремонтировано 215 домов культуры и 600 хорошо освещенных новых ледовых стадионов с теплыми раздевалками и льдом отличного качества.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Вот такая сила заложена в сельскохозяйственной и потребительской кооперации. Благодаря постройке такого большого количества ледовых комплексов, следующий, 2021 год, решено объявить годом хоккея на сибирских землях Руси. И девиз игр выбран не случайный. Мороз и солнце. День чудесный. Радио «Гамаюн» желает всем участникам спортивных успехов.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего.
0: На радио «Гамаюн».

0: сокровища родного слова, заметят важные умы, пренебрегли безумно мы. Мы любим муз чужих игрушки, чужих наречий погремушки, а не читаем книг своих. Александр Сергеевич Пушкин. Роман «Евгений Онегин».
1: Дуэль.
2: Как это по-русски?
1: По-русски? Поединок.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
2: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
2: Подробности 17 мая в 18 часов.
1: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Старость не радость. Сядешь, не встанешь. Побежишь, не остановишься.

0: наши сказки.
1: Бычок, черный бочок, белые копытца. Жили-были муж да жена. Была у них дочка, Нюрочка-девчурочка. Приходит к ним раз ее подружки и просит: «Отпустите с нами Нюрочку-девчурочку в лес, по грибы, по ягоды». Мать да отец говорят: «Ступайте, только не потеряйте ее в лесу. Она у нас маленькая, заблудится, одна дороги домой не найдет».
2: «Мы ее не потеряем!»
1: Вот подружки и пошли все в лес. Пришли в лес, стали собирать грибы да ягоды и разбрелись в разные стороны. Разбрелись, да и потеряли Нюрочку-девчурочку. Осталась она в лесу одна-одинешенька и стала плакать.
3: А в это время шла мимо баба-яга костяная нога. Увидела она Нюрочку-девчурочку, схватила ее и потащила в свою избушку на курьих ножках. Притащила и говорит:
4: «Будешь теперь на меня работать. Печку топи, дрова руби, воду носи, пряжу приди, избу мети».
1: Стала Нюрочка-девчурочка жить у бабы-яги. Баба-яга с утра до ночи работать ее заставляла, досыта не кормила, ругала, бронила. Вот раз баба-яга ушла из избушки, а Нюрочка-девчурочка сидит у окошка, пряжу придет, а сама горько плачет. Бегут мимо овцы.
2: «Бэ, бэ, бэ! О чем, девочка-то, горько плачешь? Как же мне овечки не плакать? Меня баба-яга домой не пускает, досыта не кормит, бронит, ругает, целый день работать заставляет».
3: Баран говорит:
4: «Мэ, садись на меня, я тебя домой увезу».
1: Села Нюрочка-девчурочка на барана, он и побежал, а овечки за ним.
3: Вернулась баба-яга в избушку, хватилась — нету Нюрочки-девчурочки.
1: Села она в ступу, пустилась в погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает. Догнала барана, отняла Нюрочку-девчурочку, притащила назад в свою избушку на курьих ножках. Опять заставила ее работать с утра до ночи, опять стала ругать, бронить. Сидит раз Нюрочка-девчурочка на крыльце, придет пряжу, да плачет. Бегут мимо кор.

0: слезы.
1: Мэ-мэ, о чем, девочка, плачешь? Как же мне, козочки, не плакать? Меня баба-яга домой не пускает, бронит, ругает.
0: Козел говорит: мэ, садись на меня, я тебя увезу от бабы-яги.
1: Села Нюрочка-девчурочка на козла, он и побежал. Да не очень быстро бежал. Баба-яга его догнала, Нюрочку-девчурочку отняла, опять притащила в свою избушку. Как баба-яга ушла, Нюрочка-девчурочка вышла на крылечко, села на ступеньку, сидит, горюет. Идет мимо стада коров да телят, а позади всех бычок, черный бочок, белые копытца. Спрашивает он Нюрочку-девчурочку:
2: «Му-му-му, о чем горюешь?»
1: «Как же мне, бычок, черный бочок, не горевать? Меня баба-яга домой не отпускает, бронит, ругает, без отдыха работать заставляет».
2: «Ну, садись на меня, я тебя домой увезу».
1: «Где тебе, бычок, черный бочок? Меня баран увозил, не увез, козел увозил, не увез, а ты и вовсе не увезешь, не умеешь быстро бегать».
2: «Баран не увез, козел не увез, а я увезу. Только держись крепче за мои рожки».
1: Нюрочка-девчурочка уселась на бычка и ухватилась за его рожки. Бычок, черный бочок, белые копытца, головой тряхнул, хвостиком махнул и побежал. Хватилась баба-яга, Нюрочки-девчурочки опять нету. Села баба-яга в ступу, пестом погоняет, сама покрикивает: «Сейчас догоню, сейчас схвачу!» Подлетела, того гляди схватит, а бычок, черный бочок, скорее к грязному болотцу. Только баба-яга подлетела, да из ступы выскочила, бычок и стал по болотцу задними ногами бить. Забрызгал бабу-ягу с ног до головы грязью, все глаза ей залепил. Пока баба-яга глаза протирала да брови прочищала, бычок-черный бочок прибежал в деревню, постучал рожками в окошко и кричит:
3: «Му-му-му! Выходите скорее! Я вашу Нюрочку-девчурочку от бабы-яги привез!»
1: Вышли отец и мать, стали дочку свою обнимать, целовать, стали бычка благодарить. «Спасибо тебе, бычок, черный бочок, белые копытца, острые рожки!»
4: Наши сказки на радио «Гамаюн».

Когда твоя звезда пронзит вечерний сумрак, и свет ее падет на темные поля, приду к тебе я словно пряный ветер и прошепчу заветные слова.

сердцам. Пусть домом станет звездная купель. В награду вечность Бог подарит.

0: пишу я письмецо, напишу я письмецо.
1: Ты слушаешь?
2: Радио Гамаюн.

0: вещий лес. О скрытом смысле и прямых намеках.
1: Здравия светлым мыслям твоим, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». Я думаю, уважаемый слушатель, что ты со школьных времен знаешь формулу Эйнштейна. Это масса равна энергии, умножена на скорость света в квадрате. Из этой формулы масса равна энергии, деленная на скорость света в квадрате. Вывод. В правой части равенства материи нет, а есть взаимодействие энергии и движения. А где же материя? А ее нет. А у кого позаимствовал эту формулу Эйнштейн? Она, как две капли воды, похожа на формулу второго закона Ньютона. Сила равна массе, умноженной на скорость в квадрате. Эйнштейн назвал силу энергии, а скорость заменил скорость света. Так что же нового придумал Эйнштейн?
2: Слушай и проверяй любую информацию своим сердцем. Если сведения радуют тебя, это твое. А с тобой был лесовичок-боровичок Владимир Артамонов.

Но что это выстрел не чайки прелестной? Она умерла, трепеща в камышах. Шутя, ее ранил

Над озером тихо, спокойно жила, но в душу вошел ей чужой, неизвестный. Она ему сердце сва...

как чайку охотник, шутя и играя, он бедное сердце навеки разбил, вся жизнь.

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Под воздействием вибраций гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.
4: По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
5: Структура.
6: Как это по-русски?
5: По-русски. Устройство.
6: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

что путь этот вверх, до загадочных звезд в детских глазах. Нет ни тени сомнения, что путь этот вверх, до загадочных звезд.

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Наши дедушки и бабушки свою мову обращали кра и были крамольниками.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес. Знали?
3: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
4: Ударили по одной щеке, подставь другую, но не дай себя ударить.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Новости всемирья. Австралия. Сегодня здесь закрыта последняя лаборатория вирусологии. Отныне на Земле не осталось ни одного центра, ни одного места, где разрабатывались бы и производились вредоносные вирусы. Инфекционная, химическая, бактериологическая война окончена. Сознание людей и сама планета стали свободной от искусственно созданных зловредных вирусов. Воздух, вода, земля – все вновь обрело природную, естественную чистоту. Народы матушки Земли полной грудью свободно вдыхают целебный воздух, напоенный ароматами цветов и живительной пыльцой. Пьют хрустальную речную природную воду, которая вновь стала целебной и свободно общается. Советом старейшин Всемирья решено, что отныне во всех освободившихся лабораториях после их очистки и периода консервации начнутся работы по возрождению утраченных растений, а также разведению редких и полезных трав, плодовых деревьев и кустарников.
0: Новости будущего.
1: Афганистан. На радость всем жителям планеты Кабул, главный город Афганистана, объявлен доброжелательной и безопасной южной столицей. В честь этого события представители разных народов из разных земель со всего мира собрались на многотысячный концерт под названием «Мир у подножья на шаг».
0: Мы делаем новости будущего.
1: На шаг – это одна из самых высоких вершин планеты. Ее пик находится на отметке 7492 метра. В живописные равнины у подножья несколько дней будут звучать мелодии дружбы разных народов и звучать стихи. Ведь в каждом доме благословенного и мирного Афганистана есть томик стихов. Афганцы нежно любят поэзию и несут свет добра через поэтические строки. На вершине же горы желающие воздвигнут знак мира и добра, который будет возвышаться над всем югом континента. Новости будущего от вещей птицы Гамаюн читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Тинейджер.
0: Как это по-русски?
1: По-русски? Подросток.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: С измольства мамка и батька приучали казачат к мыслям о смерти.
2: Она и в колыбельных, она и в сказках. Она рядом, в этой жизни.
1: Нет в ней ничего страшного. А если нет?
2: То и не заботит тебя, жив ты или мертв, а заботит только одно – твое настоящее действие.
1: Насколько хороша твоя работа в бою? Насколько выполнил ты свой долг перед Отечеством или товарищами своими? Это главное и ничто иное.
2: И тогда погиб в бою, славу пою. Остался жив, поем славу.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся.
2: Каким образом?
1: Подробности 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

0: Наши сказки на радио Гамаён.
1: Павел Петрович Бажов. Малахитовая шкатулка. Уральские сказы. Серебряное копытце. Жил в нашем заводе старик один по прозвищу Какованя. Семьи у Каковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, не знают ли кого, а соседи говорят: недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять. Одну девчоночку по 6-му году никому не надо. Вот ты возьми ее. Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечка бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособник бы ростить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану? Потом подумал и говорит: знавал я Григория, да и жену его тоже. Оба веселые и да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливой с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли? Соседи объясняют: плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья больше 10, сами недосыто едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает, обидно ей. Как не пойдет от такого житья, да и уговоришь, поди-ка. И то правда, отвечает Какованя, уговорю как-нибудь. В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких. На голубчике у печки девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая и кошка маленькая, и до того худая да бодрная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел Какованя на девчоночку и спрашивает: «Это у вас, Григорий, вот подаренка?» Хозяйка отвечает: она самая. Мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да еще корми ее. Какованя и говорит: не ласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычит. Потом и спрашивает у сиротки: ну как, подаренушка, пойдешь ко мне жить? Девчоночка удивилась: ты, деду, как узнал, что меня даренкой зовут?
2: Да так, отвечает, само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал.
1: Ты хоть кто? Спрашивает девчоночка.
2: Я, говорит, вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да все увидеть не могу.
1: Застрелишь его?
2: Нет, отвечает Какованя, простых козлов стреляю, а это не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет.
1: Тебе на что это?
2: А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу,
1: ответил Какованя.
3: Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит, старик веселый да ласковый. Она и говорит: пойду. Только ты эту кошку-муренку тоже возьми, гляди, какая хорошая.
2: Про это, отвечает Какованя, что и говорить. Такую звонкую кошку не взять, дураком остаться. Вместо балалайкина у нас в избе будет.
3: Хозяйка слышит их разговор. Рада радехонька, что Какованя сиротку к себе зовет. Стала скорее даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал.
1: Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ног-то, да мурлычет: правильно придумал, правильно.
3: Вот и повел Какованя сиротку к себе жить.

0: сам большой да бородатый, она махонькая и носишка пуговкой. Идут по улице, и корчонка ободранная за ними попрыгивает. Так и стали жить вместе. Дедка Кованя, сиротка Даренка, да кошка Муренка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, и у всякого дела было. Кокованя с утра на работу уходил, Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу варила, а кошка Муренка на охоту уходила, мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им. Старик был мастер сказки сказывать. Даренка любил те сказки слушать, а кошка Муренка лежит да мурлычет. «Правильно, — говорит, — правильно!» Только после всякой сказки Даренка напомнит. «Дедо, про козла-то скажи, какой он?» Какова не отговаривался сперва, потом и рассказал. «Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряные копытца. В каком месте топнет этим копытцем, там и появится дорогой камень. Раз топнет один камень, два топнет два камня, а где ножкой бить станет, там груда дорогих камней». Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Даренки только и разговоры, что об этом козле. «Дедо, а он большой?»
1: Рассказал ей Кокованя, что ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая. А Даренка опять спрашивает:
0: «Дедо, а рожки у него есть?»
1: «Рожки-то, — отвечает у него, — отменная. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток».
0: «Дедо, а он кого ест?»
1: «Никого, — отвечает, — не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стажках подъедает».
0: «Дедо, а шерстка у него какая?»
1: «Летом, — отвечает, — буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая».
0: «Дедо, а он душный?»
1: Кокованя даже рассердился. «Какой же душный? Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел, он лесом и пахнет».
0: Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стране козлов больше пасется. «Даренка, и давай проситься. Возьми меня, деда, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу».
1: Кокованя объясняет ей: «Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот другое дело. Простые козлы без роги ходят, а этот серебряные копытца всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой, тогда его сдалека признать можно».
0: Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Кокованя в лес ушел. Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Даренке: «Ныне в полдневской стороне много козлов пасется, туда и пойду зимой».
2: «А как же, — спрашивает Даренка, — зимой-то в лесу ночевать станешь?»
1: «Там, — отвечает, — у меня зимний балаган с покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком, хорошо там».
2: Даренка опять спрашивает: «Серебряные копытца в той же стране пасется?»
1: «Кто его знает? Может, и он там».
0: Даренка тут и давай проситься. «Возьми меня, деда, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, серебряная копытца близко подойдет. Я и погляжу».
1: Старик сперва руками замахал: «Что ты, что ты? Стачно ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить? На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь еще».
2: Только Даренка никак не отстает. «Возьми, дедо, на лыжах-то я маленько умею».
0: Какова не отговаривал, отговаривал. Потом подумал про себя: «Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится». Вот он и говорит: «Ладно, возьму. Только чур в лесу не реветь и домой до времени не проситься».
2: Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться.
0: уложил Коковани на ручные санки сухарей 2 мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала, лоскуточка взяла, кукле платье шить, ниток клубок, иголку, да еще веревку. Нельзя ли, думает, этой веревкой серебряной копытце поймать? Жаль Даренке кошку свою оставлять. Да что поделаешь? Гладит кошку-то на прощание, разговаривает с ней. Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим серебряные копытца, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу.
1: Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет. Правильно придумала, правильно.
0: Пошли, Коковани с Даренкой. Все соседи дивуются. Из ума выжился старик. Такую маленькую девчонку в лес зимой повел. Как стали Коковани с Даренкой из завода выходить, слышат, собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто звери на улицах увидали.
2: Оглянулись.
0: Эта Муренка середины улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той поре поправилась, большая да здоровая стала. Собачонки к ней подступиться не смеют. Хотела Даренка кошку поймать, да домой унести. Только где тебе? Добежала Муренка до лесу. Дай на сосну, поди, поймай. Покричала Даренка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, Муренка стороной бежит, так и до балагана добралась. Вот и стало их в балагане 3. Даренка хвалится, веселее так-то. Какова не поддакивает,
1: известно, веселее.
0: Окошко Муренка свернула с клубочком у печки и звонко мурлычет. Правильно говоришь, правильно. Козлов в ту зиму много было, это простых-то. Коковани каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось. Козлиного мяса насолили, на ручных санках не увезти. Над бы в завод за лошадью сходить. Да как Даренку с кошкой в лесу оставить? А Даренка попривыкла в лесу-то.
2: Сама говорит старику: «Деду, сходил бы ты в завод за лошадью, надо ведь солонину домой перевезти».
1: Коковани даже удивился. «Какая-то у меня разумница, Дарья Григорьевна! Как большая рассудила! Только забоишься, спади одна-то!»
2: «Чего, — отвечает, — бояться! Балаган у нас крепкий, волкам не добиться, и Муренка со мной! Не сбоюсь, а ты поскорее врачайся все-таки!»
0: Ушел Коковани. Осталась Даренка с Муренкой. Днем-то привычно было без Коковани сидеть, пока он козлов выслеживал, как темнеть стало. Запобаивалась. Только глядит, Муренка лежит спокойнёхонько. Даренка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных лыжков и видит, по лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела, это козел бежит. Ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по 5 веточек.
2: Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Воротилась, да и говорит: «Видно, задремала я, мне и показалось».
0: Муренка мурлычет: «Правильно говоришь, правильно». Легла Даренка рядом с кошкой, да и уснула до утра.
2: Другой день прошел, не воротился Коковани. Скучно стало Даренке, а не плачет.
0: Гладит Муренку, да приговаривает: «Не скучай, Муренушка, завтра деду непременно придет».
1: Муренка свою песенку поет: «Правильно говоришь, правильно».
0: Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды, хотела спать, ложиться. Вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка, а топоток по другой стене. Потом по той, где окошечко, потом где дверка, а там и сверху запостукивало негромко, будто кто легонький да быстрый ходит. Даренка и думает, не козел ли тот вчерашний прибежал?
2: И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит, а козел тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял, вот топнет, а на ней серебряная копытца блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Даренка не знает, что ей делать, да и манит его, как домашнего. «Мека! Мека!» Козел на это как рассмеялся, повернулся и побежал. Пришла Даренушка в балаган, рассказывает Муренке. Поглядела я на серебряные копытца, и рожки видела, и копытца видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет.
1: Муренка, знай, свою песенку поет. «Правильно, говоришь, правильно».
2: Третий день прошел, а все каковани нет.
0: Вовсе затуманилась Даренка, слезки запокапывали, хотела с Муренкой поговорить, а ее нету.
2: Тут вовсе испугалась Даренушка, из балагана выбежала кошку искать. Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка, кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козел. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряные копытца блестит.
0: Муренка головой покачивает,
2: и козел тоже, будто разговаривают.
0: Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит, бежит козел, остановится и давай копытцем бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем бьет. Долго они так-то по покосным ложкам бегали, не видно их стало.
2: Потом опять к самому балагану воротились.
0: Тут вспрыгнул козел на крышу, и давай по ней серебряным копытцем бить, как искры из-под ножки-то камешки посыпались, красные, голубые, зеленые, бирюзовые, всякие. К этой поре как раз Какований и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он, как ворох дорогих камней стал, так и горит. Переливается разными огнями. Наверху козел стоит и все бьет да бьет серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются.
2: Вдруг Муренка скок туда же, встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Муренки, ни серебряного копытца не стало.
0: Кокованя сразу полшапки камней нагреб, да Даренка запросила: «Не тронь, деду, завтра днем еще на это поглядим». Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал, все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько Кокованя в шапку нагреб. Все бы хорошо, да Муренке жалко, больше ее так и не видали, да и серебряные копытца тоже не показался. Потешил раз, и будет. А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали, зелененькие больше, хризолитами называются. Видали?
3: Наши сказки на радио «Гамаюн».

тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе.

0: Про глагол и про тире, и про дождик на дворе учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить, учат в школе, учат в школе, учат в школе.
0: Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить,
1: учат в школе, учат в школе, учат в школе.
2: Радио Гамаё. Возвращайся, сделав круг.

Все зависит всегда вовсю от тебя, ты всегда при чем. Никогда не увиливай,

очень важно. Только путь к тебе.

0: Радио Гамаюн. Сказка жизни.
1: Оу, yes. Я денежный сыщик. Мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, yes.
2: Руки моей железной
1: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем макати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.

0: Радио Гамаён.
1: Медведь нам в помощь.
2: Неизменен порядок на свете.

проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что

друзей пристальные. Стать бы нам чуть-чуть искренне, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бешеные, мы себя едва сдерживаем. Значит, надо быть бережнее, нам не жить

меня стань ласковей. Слышал я слова правильные, все искал пути праведные, а твои слова памятные.

Бой на Калиновом мосту. Народная сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были царь с царицей. Всем хорошо жили, только не было у них детей. Вот раз царице приснилось, что недалеко от дворца есть тихий пруд. А в том пруду ёрш с золотым хвостом. Снится царице, что если она этого ёрша съест, то родится у нее сын. Наутро рассказала она царю про свой сон. Позвал царь рыбаков, велел им разыскать тихий пруд и закинуть в него шелковый невод. Закинули рыбаки невод, и попался им ёрш с золотым хвостом. Обрадовалась царица, кликнула свою любимую подружку, попову дочь, и говорит: «Вели, подружка, приготовить ерша к обеду, да смотри, чтобы никто к нему не притронулся». Стала девушка-чернавка ерша варить, а попова дочь все у печки вертится. Ерша варить, а попова дочь все у печки вертится. Что за рыба такая диковинная?

0: Царица ерша съела, тарелочку хлебцем почистила.
1: Вот скоро ли, долго ли, родились у каждой по сыну молодцу. У царицы Иван-царевич, у поповны Иван-попович, у чернавки Иван-крестьянский сын. Стали ребята расти не по дням, а по часам. Как хорошее тесто на дрожжах поднимается, так они вверх тянутся. К 10 годам богатырями стали, никому с ними не управиться. Силушка по жилушкам бежит могучая. Кого за руку хватят, рука прочь. Кого за ногу потянут, нога вон. Только друг с другом играть и могли. Вот пошли они раз гулять по саду, увидели громадный камень. Уперся в него руками Иван-царевич, чуть пошевелил. Взялся за него Иван Попович, на палец приподнял. Ухватился Иван, крестьянский сын. Загудел камень, покатился, деревья в саду поломал. Под тем камнем дверь железная, за семью замками, за 10 печатями, а за дверью подвал. В подвале 3 коня богатырских, по стенам оружие ратное развешано. Выявили молодцы коней, стали себе оружие выбирать. У Ивана-царевича на коне сбруя золоченая, в руках меч золотой. У Ивана Поповича у коня сбруя посеребренная, а в руках копье серебряное. А у Ванюшки, крестьянского сына, сбруя у коня мочальная, а в руках дубинка железная. Только подъехали они ко дворцу, к Отисовому крыльцу, выбежала царица, слезами заливается. «Сыны мои милые, напали на нашу страну страшные вороги, змеи лютые, идут на нас через речку Смородину, через чистый Калинов мост. Всех людей окрест в плен взяли, землю разорили, ближние царства огнем пожгли».
2: «Не плачь, матушка, отстоим мы речку Смородину, не пустим змея через Калинов мост».
1: Словом, делом собрались, поехали. Приезжают к реке Смородиной, видят, по всему берегу кости лежат человечьи. Все кругом огнем сожжено, вся земля русской кровью залита. У Калинового моста стоит избушка на курьих ножках.
3: «Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — тут нам жить и дозор нести, не пускать врагов через Калинов мост. Давайте по очереди караул держать».
1: Кинули жребий. Досталось первую ночь сторожить Ивану-царевичу, вторую Ивану-поповичу, а третью Ванюшке. Вот ночь настала. Надел Иван-царевич золотые доспехи, взял меч, в дозор отправился. Ждет-пождет, тихо на речке Смородиной. Лег Иван-царевич под ракитов куст, да и заснул богатырским сном.

0: а Ванюшке в избушке не спится. Не лежится, седло под головой вертится. Встал Ванюшка, взял дубинку железную, вышел к речке Смородиной. А у Калинового моста под кустом Иван-Царевич спит, храпит, как лес шумит. Вдруг в реке воды заволновались, на дубах орлы раскричались. Выезжает чудо-юдо шестиглавый змей. Как дыхнет на все стороны, на три версты все огнем пожег. Вступил его конь ногой на Калинов мост. Рассердился тут Иван, крестьянский сын.
1: «Ты куда со своей лапой на чистый Калинов мост?»
0: Размахнулся Ванюшка дубиной железной. Три головы, как копны, снес. Размахнулся еще раз, еще три сшиб. Головы под Калинов мост положил, туловище в реку скинул. Пошел в избушку, да и спать лег. Утром светом вернулся с дозора Иван-Царевич. Братья его и спрашивают:
2: «А что, Иван-Царевич, как ночь прошла?»
3: «Тихо, братцы, тихо. Мимо меня и муха не пролетала».
0: Сидит Ванюшка, помалкивает. На другую ночь пошел в дозор Иван Попович. Ждет-пождет. Тихо на речке Смородиной. Лег Иван Попович под ракитов куст и заснул богатырским сном. А среди ночи встал Ванюшка, взял железную палицу, да и пошел на речку Смородину. А у Калинов моста под кустом Иван Попович сын спит, храпит, как лес шелестит. Вдруг в речке воды взволновались, на дубах орлы раскричались, выезжает чудо-юдо девятиглавый змей. Под ним конь спотыкнулся, ворон на плече встрепенулся, сзади пес ощетинился. Рассердился девятиглавый змей:
4: «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься? Ты, воронье перо, трепещешь, пёсья шерсть щетинишься! Нет для меня на всем свете противника!»
0: Отвечает ему ворон с правого плеча:
4: «Есть на свете тебе противник, русский богатырь Иван Крестьянский сын!»
1: «Иван Крестьянский сын не родился, а если и родился, то на войну не сгодился! Я его на ладонь посажу, другой прихлопну, только мокренько станет!»
2: Рассердился Ванюшка: «Не хвались раньше времени, вражья сила! Не поймав ясно сокола, рано перья щипать, не побившись добрым молодцем, рано хвастаться!»
0: Вот сошлись они, ударились, только земля кругом застонала. Чудо-юдо, девятиглавый змей Ивана по щиколотку в землю вбил. Разгорячился Ванюшка, разошелся, размахнулся дубинкой. Три головы змея, как кочны капусты, снес.
1: «Стой, Ван! Дай мне чудо-юду раздыху!»
2: «Какой тебе раздых, вражья сила! у тебя 9 голов, у меня 1! Размахнулся Иванушка, еще 3 головы снес, а чудо-юдо ударил по колено в землю, вогнал. Тут Ванюшка изловчился, захватил горсть земли и бросил змею в глаза. Пока змей глаза протирал, брови прочищал, Иван, крестьянский сын, шиб ему последние 3 головы. Головы под мост положил, туловище в воду бросил. Утром светом вернулся с дозора Иван Попович, спрашивают его братья:
5: «А что, Попович, как ночь прошла?»
3: «Тихо, братцы, тихо. Только комар над ухом пищал».
0: Тут Ванюшка повел их на Калинов мост, да показал им змеиные головы.
2: «Эх вы, сони непробудные! Разве вам воевать? Вам бы дома на печи лежать!»
0: На третью ночь собирается в дозор Ванюшка. Обувает сапоги яловые, надевает рукавицы пеньковые. Старшим братьям наказывает:
6: «Братья милые, я на страшный бой иду. Лежите, не спите, моего крика слушайте». Вот стоит Ванюшка у Калинового моста, а за ним земля русская. Пошло время за полночь. На реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались. Выезжает змей Горыныч, чудо-юдо 12-главое. Каждая голова своим напевом поет, из ноздрей пламя пышет, изо рта дым валит. Конь под ним о 12 крылах, шерсть у него железная, хвост и грива огненные. Въехал змей на Калинов мост. Тут конь под ним спотыкнулся, ворон на плече встрепенулся, сзади пес ощетинился. Чудо-юдо коня плеткой по бедрам, ворона по перьям, пса по ушам.
1: «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься? Ты, воронье перо, трепещешься? Ты, пёсья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете, Иван крестьянский сын здесь? Да если он и народился, да на войну сгодился, я только дуну, от него прах останется».
2: Рассердился тут Ванюшка, выскочил. Не побившись с добрым молодцем, рано чудо-юдо хвастаешь. Размахнулся Ванюшка, сбил змею 3 головы, а змей его по щиколотку в землю вогнал, подхватил свои 3 головы, чиркнул по ним огненным пальцем. Все головы приросли, как будто век не падали. Дыхнул на Русь огнем, на 3 версты все поджег кругом. Видит Ванюшка, плохо дело. Схватил камешек, бросил в избушку, братьям знак подать. Все окошечки вылетели, ставенки в щепы разнеслись. Спят братья, не слышат. Собрал силы Ванюшка, размахнулся дубинкой, сбил змею 6 голов. Змей огненным пальцем чиркнул, приросли головы, будто век не падали.
0: А сам Ванюшку по колено в землю вбил, дыхнул огнем, на 6 верст русскую землю сжег. Снял Ванюшка пояс кованый, бросил в избушку братьям знак подать. Разошлась крыша тесовая, покатились ступеньки дубовые. Спят братья, храпят, как лес шумит.
6: Собрал Ванюшка последние силы, размахнулся дубинкой, шиб змею 9 голов. Вся сыра земля дрогнула, вода всколебалась, орлы с дубов попадали.
2: Змей Горыныч подхватил свои головы, чиркнул огненным пальцем, приросли головы, будто век не падали.
0: А Ванюшку по пояс в землю вогнал, дыхнул огнем, на 12 верст русскую землю сжег. Снял Ванюшка рукавицу пеньковую, бросил в избушку братьям знак подать. Раскатилась избушка по бревнышку. Проснулись братья, выскочили, видят, вздыбилась речка Смородинка, с Калинового моста кровь бежит, на русской земле стон стоит, на чужой земле ворон каркает. Бросились братья на помощь Ванюшке, пошел тут богатырский бой. Чудо-юдо огнем палит, дымом душит, Иван-царевич мечом бьет, Иван-попович копьем колет. Земля стонет, вода кипит, ворон каркает, пес воет. Изловчился Ванюшка и отсек змею огненный палец. Тут уж стали братья бить, колотить, отсекли змею все 12 голов, туловище в воду бросили.

отстояли Калинов мост. Утром, рано-ранешенько, вышел Иван, крестьянский сын, во чисто поле. Озим грянулся, обернулся мушкой и полетел в змеиное царство. Долетел Иванушка до змеиного дворца, опустился на окошечко. Сидят в белокаменной палате три змеиных жены, слезы льют. «Убил Иван наших любимых мужей, осиротил милых сыновей! Как Ивану, крестьянскому сыну, с братьями мстить будем?» Старшая жена золотые волосы чешет, громким голосом говорит: «Напущу я голод, сама выйду на дорогу, сделаюсь яблоней. Кто мое яблочко сорвет, враз умрет». Средняя жена серебряные волосы чешет, громким голосом говорит: «А я напущу сушь, жажду великую, сама сделаюсь колодцем с ключевой водой. Кто моей воды попьет, враз умрет». Третья жена медные волосы чешет, громким голосом говорит: «А я сон да дрему напущу на глаза, обернусь сама тесовой кроватью, пуховой периной. Кто на кровать ляжет, огнем сгорит.

Все Иванушка выслушал. Все на сердце сложил. Полетел в чисто поле. Озимь ударился, добрым молодцем стал. Пошел в дозорную избу, разбудил братьев и говорит: «Братья мои милые, убили мы змеев, остались змееныши. Надо самое гнездо разорить, пепел развеять, а то не будет на Калиновом мосту покоя». Вот собрались, мост переехали, по змеиному царству поехали. Едут, едут. Кругом ни кола, ни двора, ни сада, ни поля. Все огнем сожжено. Стали братья на голод жаловаться, а Иванушка помалкивает. Вдруг видит, стоит яблоня, а на яблоне золотые яблоки. Обрадовались братья, коней погоняют, к яблоне поспевают. А Ванюшка поскакал вперед и давай рубить яблоню, топтать, давить яблоки. Только стон да треск пошел. Братья сердятся, а Иванушка помалкивает. Едут дальше. Долго ли, коротко ли? Пала жара страшная кругом. Ни речки, ни ключа. Вдруг видят на желтом песке, на крутом угорье стоит колодец золотой с ключевой водой. На воде ковшик золотой плавает. Бросились братья к колодцу, а Иванушка впереди. Стал он рубить колодец, воду мутить, ковшик топтать. Только стон да треск по степи пошел. Братья злобятся, а Иванушка помалкивает. Ну, поехали дальше. Долго ли, коротко ли? Напал на братьев сон. Накатило дрема. Глаза сами закрываются. Богатыри в седлах качаются. На гривы коням падают. Вдруг видят, стоит кровать тесовая, перина пуховая. Братья к кровати поспешают, а Иванушка впереди всех. Им лечь не дает. Кровать дубинкой крушит. Рассердились братья, за мечи схватились, на Иванушку бросились, а Иванушка им говорит: «Эх, братцы любимые, я вас от смерти спас, а вы на меня злобитесь. Ну-ка, гляньте-ка сюда, богатыри русские». Схватил Иванушка сокола с правого плеча, на кровать бросил. Сокол огнем сгорел. Братья так и ахнули. Вот они ту кровать в мелкие щепочки изрубили, золотым песком засыпали. Доехали богатыри русские до Змеиного дворца. Дворец сожгли, пепел по ветру развеяли. Да со славой домой возвратились.

0: Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то тогда на целый мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь. Стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица!» — говорит он. «Будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая — повариха». В сени вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь Салтан за пир честной сел с царицей молодой. А потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха. И завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело в дальнее отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь Салтан, с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь, его любя. Между тем, как он далеко бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал Варшин, и царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтоб обрадовать отца. А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой, извести ее хотят. Перенять гонца велят. Сами шлют гонца другого. Вот с чем, от слова до слова. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверюшку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить. Но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ: ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал, наконец, а ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой, обобрать его велят, да пьяна гонца поят. И в сумму его пустую суют грамоту другую. И привез гонец хмельной в тот же день приказ такой:
1: «Царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод».
0: Делать нечего. Бояре, потужив о государе и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю ей и сыну злую долю. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел де царь Салтан. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица, плачет, бьется в ней царица, и растет ребенок там, не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты волна моя, волна, ты гулива и вольна, плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь. Топишь берег ты земли, подымаешь корабли, не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна, тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она. Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко. Как бы здесь на двор окошко нам проделать? Молвил он. Вышиб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал, добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо. Смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил. Но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет, и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет, гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит. И царевичу потом молвит русским языком: «Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель. Не тужи, что за меня, если не будешь ты 3 дня, что стрела пропала в море. Это горе все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил, ты не коршуна убил, чародея подстрелил. Век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись». Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решились натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи и дивясь перед собой, видит город он большой, стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорей царицу будет, так как ахнет, что ли будет, говорит он, вижу я, лебедь тешится моя. Мать и сын идут к ограду, лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный Бога хвалит, в колымагах золотых пышный двор встречает их. Все их громко величают, и царевича венчают княжьей шапкой, и главой возвышают над собой. И среди своей столицы, с разрешения царицы, в тот же день стал княжить он, и нарекся князь Гвидон. Ветер на море гуляет, и кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Их он кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали соболями, чернобурыми лесами. А теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: «Добрый путь вам, господа! По морю, по океану, к славному царю Салтану, от меня ему поклон!» Гости в путь, а князь Гвидон с берега душой печальной провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь печально отвечает: «Грусть, тоска меня съедает. Одолела молодца, видеть я б хотел отца». «Лебедь князю, вот в чем горе! Ну, подслушай, хочешь в море полететь за кораблем? Будь же, князь ты, комаром!» И крылами замахала, воду шумом расплескала и обрызгала его с ног до головы всего. Тут он в точку уменьшился, комаром обратился, полетел и запищал. Судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна, царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости. Царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь-салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, свати бабой баварихой около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь-салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили и куда? Ладно ль за морем или худо? И какое в свете чудо!» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. Светишь, вот какое чудо! В море остров был крутой, не привальный, не жилой. Он лежал пустой равниной, рос на нем дубок единый. А теперь стоит на нем новый город со дворцом. златоглавыми церквами, с теремами и садами. И сидит в нем царь Гвидон. Он прислал тебе поклон.
1: Царь Салтан дивится чуду, молвит он. Коль жив я буду, чудный остров навещу. У Гвидона погощу.
0: А ткачиха с поварихой, свати баба и бабариха и не хотят его пустить, чудный остров навестить. Уж диковинка, но право, подмигнув другим лукаво, повариха говорит, горд у моря стоит. Знаете, вот что не безделка, ель в лесу. Под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые.
1: Ядра чистые изумруд. Вот что чудом-то зовут.
0: Чуду царь-салтан дивится. А комар-то злится. И впился комар как раз тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, свати и сестра с криком ловят комара. «Распроклятый ты, мошка, мы тебя!» А он в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Снова князь у моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь поверх текучих вод, лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ж ты тих, как день ненастный?» «Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает. «Грусть, тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Диво, право, не безделка». Белка песенки поет, да орешки все грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистые изумруд. Но, быть может, люди врут. Князю лебедь отвечает. Свет о белке правду бает. Это чудо знаю я. Полно, князь, душа моя. Не печалься, рада службу оказать тебе я в дружбу. С ободренную душой князь пошел к себе домой. Лишь ступил на двор широкий. Что ж, под елкою высокой видит, белочка при всех золотой грызет орех. Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает. Кучки равные кладет и с присвисточкой поет. При честном, при всем народе.
1: В саду ли, в огороде?
0: Изумился князь Гвидон. Ну, спасибо, молвил он. Ай да лебедь, дай ей, Боже, что и мне веселье тоже. Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом. Караул к нему приставил. И притом дьяка заставил строгий счет орехом весть. Князю прибыль. Белки честь.
1: Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах, на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы конями, все донскими жеребцами. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек. Мимо остров Буяна, в царство славного Салтана.
0: Говорит им князь тогда.
1: «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гвидон шлет царю де свой поклон».
0: Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там, уж гуляет по волнам. Молит князь, душа де просит, так и тянет и уносит. Вот опять она его вмиг обрызгала всего, в муху князь обратился. Полетел и опустился между море и небес на корабль и в щель залез. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости. Царь-Салтан зовет их в гости, и за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь-Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с бабарихой да с кривою поварихой около царя сидят, злыми жабами глядят. Царь-Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем или худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. Светишь, вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами да садами, ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, да затенец какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, слуги белку стерегут. Служат ей прислугой разной, и приставлен дьяк приказный строгий счет орехам весть. Отдает ей войско честь, из скорлупок льют монету, допускают вход по свету. Девки сыплют изумруд в кладовые, да под спут, все в том острове богаты. И зуб нет, везде палаты, а сидит в нем царь Гвидон. Он прислал тебе поклон. Царь-Салтан дивится чуду: «Если только жив я буду, остров чудный навещу, у Гвидона погощу». А ткачиха с поварихой, свать и бабой бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тиха, говорит царю ткачиха: «Что тут дивного? Ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды загребает изумруды. Этим нас не удивишь. Правду ль, нет ли, говоришь? В свете есть иное диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо, дядька Черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо». Гости умные молчат.

0: Вот уже постой немножко, погоди!
1: А князь в окошко. Да спокойно в свой удел через море прилетел.
2: Князь у синее море ходит, синее море глаз не сводит.
1: Глядь поверх текучих вод, лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный. Опечалился чему? Говорит она ему.
0: Князь Гвидон ей отвечает.
1: Грусть, тоска меня съедает. Диво б дивное хотел перенесть я в мой удел.
2: А какое ж это диво? Где-то вздуется бурливо, океан подымет вой,
0: хлынет на берег пустой, расплеснется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор.
1: Князю лебедь отвечает. Вот что, князь, тебя смущает. Не тужи, душа моя. Это чудо знаю я. Эти витязи морские, не ведь братья все родные. Не печалься же, ступай. В гости братцев поджидай. Князь пошел, забывши горе. Сел на башню и на море, стал глядеть он. Море вдруг всколыхалось вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи читами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и к ограду их ведет. С башни князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает, в торопях народа бежит, дядька князю говорит.
0: Лебедь нас к тебе послала и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить. Мы отныне ежедневно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре. А теперь пора нам в море. Тяжек воздух нам земли.
1: Все потом домой ушли.
0: Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах. Мимо острова крутого, мимо города большого, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят.
1: Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит.
0: Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете?
1: Корабельщики в ответ.
0: Мы объехали весь свет. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек. Мимо острова Буяна в царство славного Салтана.
1: Говорит им князь тогда.
0: Добрый путь вам, господа. По морю, по океану, к славному царю Салтану.
1: Да скажите же, князь Гвидон шлет где свой царю поклон. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Князь опять.
0: Душа не просит, так и тянет, и уносит. И опять она его вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь обратился, полетел и зажужжал. Судно на море догнал. Потихоньку опустился на корму и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит,

0: мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости. Царь-Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь-Салтан сидит в палате на престоле и в венце с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватей бабой-бабарихой около царя сидят. Четырьмя все три глядят. Царь-Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой, вы гости, господа, долго ли ездили, куда? Ладно ль за морем или худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит. Каждый день идет там диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря. В чешуе золотой горя все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хранить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. И сидит там царь Гвидон, он прислал тебе поклон». Царь-Салтан дивится чуду: «Коли жив я только буду, чудный остров навещу и у князя погощу. Повариха и ткачиха не гугу». Но бабариха, усмехнувшись, говорит: «Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Правду ль бают или лгут? Дива я не вижу тут. В свете есть такие ль дива? Вот идет молва правдива. За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величаво выступает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Мол, ведь можно справедливо. Это диво, так уж диво». Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят. Чуду царь-Салтан дивится, а царевич хоть и злится, но жалеет он ночей старой бабушки своей. Он над ней жужжит, кружится, прямо на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил волдырь. И опять пошла тревога: «Помогите, ради бога! Караул! Лови, лови! Да дави его! Дави! Он уже! Пожди немножко! Погоди!» А шмель в окошко, да спокойно в свой удел через море полетел. Князь у синя моря ходит, синя море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный?» «Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: «Грусть, тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвести. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава. Сладку речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это? К Князь со страхом ждет ответа. Лебедь белый молчит и, подумав, говорит: «Да, такая есть девица, но жена не рукавица. С белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом. Слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскается б потом». Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом обо всем передумал он путем, что готов душою страстной за царевною прекрасной он пешком идти от сель, хоть за 39 земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила: «Зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна — это я». Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты. Встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величава выступает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорей к милой матушке своей. «Государыня, родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви. Над главою их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: Бог вас, дети, наградит». Князь недолго собирался, на царевне обвенчался. Стали жить да поживать, да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит: «Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, торговали мы недаром, неуказанным товаром. А лежит нам путь далек, восвояси на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана». Князь им вымолвил тогда: «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да напомните ему, государю своему, к нам он в гости обещался, а досель не собрался. Шлю ему я свой поклон». Гости в путь, а царь Гвидон дома на сей раз остался и с женою не расстался. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И знакомая страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости. Царь Салтан зовет их в гости. Гости видят: во дворце царь сидит в своем венце, а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем или худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. Светишь, вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, златоглавыми церквами, теремами и садами, ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в ней живет ручная, да кудесница какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, скорлупы-то золотые, ядра чистый изумруд. Белку холят, берегут. Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и очутится на бреге. В чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые. Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя жонка есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь Гвидон тот город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам, где в гости обещался, а досель не собрался. Тут уж князь не утерпел. Снарядить он флот велел. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой-баварихой не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но салтан им не внимает и как раз их унимает.
1: «Что я, царь или дитя?» — говорит он, не шутя. «Нынче ж еду!» Тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул.
0: Под окном Гвидон сидит, молча на море глядит. Не шумит оно, не хлещет, лишь едва-едва трепещет. И в лазоревой дали показались корабли. По равнинам океана едет флот царя Салтана. Князь Гвидон тогда вскочил, громогласно запил: «Матушка моя родная, ты княгиня молодая, посмотрите вы туда, едет батюшка сюда!» Флот уж к острову подходит, князь Гвидон трубу наводит. Царь на палубе стоит и в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, сватьей бабой-бабарихой. Удивляются они незнакомой стороне. Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили. К морю сам идет Гвидон. Там царя встречает он с поварихой и ткачихой, сватьей бабой-бабарихой. В город он повел царя, ничего не говоря. Все теперь идут в палаты. У ворот блистают латы. И стоят в глазах царя 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкий. Там под елкой высокой белка песенку поет, золотой орех грызет, изумрудец вынимает и в мешочек опускает, и засеян двор большой золотою скорлупой. Гости дали, торопливо смотрят. Что ж, княгиня дива, под косой луна блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто пава, и свекровь свою ведет. Царь глядит и узнает. В нем взыграло ретивое. Что я вижу? Что такое? Как? И дух в нем занялся. Царь слезами залился. Обнимает он царицу, и сынка, и молодицу. И садятся все за стол, и веселый пир пошел. А ткачиха с поварихой, сватей бабой бабарихой, разбежались по углам. Их нашли на силу там. Тут во всем они признались, повинились, разрыдались. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. День прошел. Царя Салтана уложили спать в полпьяна. Я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил.

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце-батюшка. И к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному, строится мир, строится. Ура! Ура!

0: Радио Гамаюн.
1: Жила когда-то на свете бедная вдова, и был у нее один единственный сын Джек, да корова Белянка. Корова каждое утро давала молоко, и мать с сыном продавали его на базаре. Этим и жили. Но вот как-то раз Белянка не дала молока, и они просто не знали, что делать. «Как же нам быть?» «Как быть?» – твердила мать, ломая руки. «Не унывай, мама», – сказал Джек. «Я наймусь кому-нибудь на работу». «Да ведь ты уже пробовал наниматься. Только никто тебя не берет», – отвечала мать. «Нет, видно, придется нам продать нашу Белянку и на вырученные деньги открыть лавку или каким-нибудь другим делом заняться». «Что ж, хорошо, мама», – согласился Джек. «Сегодня как раз базарный день, и я живо продам Белянку. А там и решим, что делать». И вот взял Джек в руки повод и повел корову на базар. –

0: Но не успел он далеко отойти, как повстречался с каким-то чудным старичком. «Доброе утро, Джек», — сказал старичок. «И тебе доброго утра», — ответил Джек, а сам удивляется, откуда старичок знает, как его зовут. «Ну, Джек, куда путь держишь?» — спросил старичок.
1: «На базар, корову продавать».
0: «Так-так, кому торговать коровами, как не тебе?» — посмеялся старичок. «А скажи-ка, сколько нужно бобов, чтобы получилось 5?»
1: «Ровно по 2 в каждой руке, да 1 у тебя во рту», — ответил Джек. Он был мал и не промах.
0: «Верно», — сказал старичок. «Смотри-ка, вот они, эти самые бобы». И старичок вытащил из кармана горстку каких-то диковинных бобов.
1: «И раз уж ты такой смышленый, — продолжал старичок, — я не прочь с тобой поменяться. Тебе бобы, мне корова».
2: «Иди-ка ты своей дорогой, — рассердился Джек. — Так-то лучше будет».
0: «Да ты не знаешь, что это за бобы, — сказал старичок. — Посади их вечером, и к утру они вырастут до самого неба».
2: «Да ну, правда?» – удивился Джек.
0: «Истинная правда. А если нет, заберешь свою корову обратно».
2: «Ладно», – согласился Джек.
1: Отдал старичку беленку, а бобы положил в карман.

повернул Джек назад и пришел домой рано, еще не стемнело. «Как, ты уже вернулся, Джек?» – удивилась мать. «Я вижу, белянки с тобой нет, значит, ты ее продал. Сколько же тебе за нее дали?» «Ни за что не угадаешь, мама», – ответил Джек. «Да ну, ох ты мой хороший, а фунтов 5, 10, 15? Ну уж 20-то не дали бы».

Я говорил, не угадаешь. А что ты скажешь вот про эти бобы? Они волшебные. Посади их вечером и... Что? Вскричала мать Джека. Да неужто ты такой дурак, такой болван, такой осел, что отдал в мою белянку самую молочную корову во всей округе, да к тому же гладкую, откормленную, за горсточку каких-то скверных бобов. Вот тебе, вот тебе, вот тебе. А твои драгоценные бобы, вон их, за окно. И есть не проси, все равно не получишь ни глотка, ни кусочка. И вот поднялся Джек к себе на чердак, в свою комнатушку, грустный-прегрустный. И матери жалко было, и сам без ужина остался. Наконец-то он все-таки заснул. А когда проснулся, едва узнал свою комнату. Солнце освещало только один угол, а вокруг было темно-темно. Джек вскочил с постели, оделся и подошел к окну. И что же он увидел? Да что-то вроде большого дерева. А это его бобы проросли. Мать Джека вечером выбросила их из окна в сад. Они проросли, и огромный стебель все тянулся и тянулся вверх и вверх, пока не дорос до самого неба. Выходит, старичок-то правду говорил. Бобовый стебель вырос возле самого Джекова окна. Вот Джек распахнул окно, прыгнул на стебель и полез вверх, словно по лестнице. И все лез, и лез, и лез, и лез, и лез, и лез, пока, наконец, не добрался до самого неба. Там он увидел длинную широкую дорогу, прямую, как стрела. Пошел по этой дороге, и все шел, и шел, и шел, пока не пришел к огромному-преогромному высоченному дому. А у порога этого дома стояла огромная-преогромная высоченная женщина. «Доброе утро, сударыня», — сказал Джек очень вежливо. «Будьте так любезны, дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь позавтракать». Ведь Джек лег спать без ужина и был теперь голоден, как волк. «Позавтракать захотел», — сказала огромная-преогромная высоченная женщина. «Да ты сам попадешь другим на завтрак, если не уберешься отсюда. Мой муж — людоед, и самое его любимое кушанье — это мальчики, и жареные в сухарях. Уходи-ка лучше, пока цел, а то он скоро вернется». You stand here in front of me tonight. Are you happy? It's your wish to be married now. Am I right? Are you happy?

Ох, сударыня, очень вас прошу, дайте мне чего-нибудь поесть, не унимался Джек. У меня со вчерашнего утра ни крошки во рту не было. Истинную правду говорю. И не все ли равно? Эх, поджарят меня, или я с голоду умру. Надо сказать, что людоедша была неплохая женщина и дала ему кусок хлеба с сыром да кувшин молока. Но не успел Джек съесть и половины завтрака, как вдруг топ-топ-топ. Весь дом затрясся от чьих-то шагов. «О, Господи, да это мой старик!» — ахнула людоедша. «Что делать? Что делать? Скорее прыгай сюда!» И только она успела втолкнуть Джека в печь, как вошел сам великан-людоед. Ну, и велик же он был, гора горой. На поясе у него болтались три теленка, привязанных за ноги. Людоед отвязал их, бросил на стол и сказал: «А ну-ка, жена, поджарь мне парочку на завтрак». «Ого, чем ты-то здесь пахнешь? Фи-фой-фо-фом, дух мальчишки чую там. Мертвый он или живой, попадет на завтрак мой». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да что ты, муженек, — сказала ему жена, — тебе померещилось. А может, это еще пахнет тем маленьким мальчиком, что был у нас вчера на обед, помнишь? Он тебе по вкусу пришелся. Поди-ка лучше умойся, да переоденься, а я тем временем приготовлю завтрак». Людоед вышел, а Джек уже хотел было вылезти из печи и убежать, но людоедша не пустила его. «Подожди, пока он не заснет, — сказала она. — После завтрака он всегда ложится подремать». И вот людоед позавтракал, потом подошел к огромному сундуку, достал из него два мешка с золотом и уселся считать монеты. Считал, считал, наконец стал клевать носом и захрапел, да так, что опять весь дом затрясся. Тут Джек потихоньку вылез из печи, прокрался на цыпочках мимо людоеда, схватил один мешок с золотом и, давай бог ноги, кинулся к бобовому стеблю. Сбросил мешок вниз, прямо в сад, а сам начал спускаться по стеблю все ниже и ниже, пока, наконец, не очутился у своего дома. Рассказал Джек матери обо всем, что с ним приключилось. Протянул ей мешок с золотом и говорит: «Ну что, мама, правду я сказал насчет своих бобов. Видишь, они в самом деле волшебные.

И вот Джек с матерью стали жить на деньги, что были в мешке. Но в конце концов мешок опустел. И Джек решил еще разок попытать счастье на верхушке бобового стебля. В одно прекрасное утро встал он пораньше и полез на бобовый стебель. И все лез, и лез, и лез, и лез, и лез, и лез, пока наконец не долез. И очутился на знакомой дороге. Добрался по ней до огромного-преогромного высоченного дома, как и в прошлый раз. И у порога увидел огромную-преогромную высоченную женщину. «Доброе утро, сударыня», — сказал ей Джек, как ни в чем не бывало. «Будьте так любезны, дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь поесть». «Уходи скорее отсюда, мальчуган», — ответила великанша. «Не то мой муж съест тебя за завтраком». «Постой-ка, уж не тот ли ты мальчишка, что приходил сюда недавно? А знаешь, что в тот самый день у мужа моего пропал мешок золота?» «Что вы говорите? Вот чудеса, сударыня», — говорит Джек. «Я, правда, мог бы кое-что рассказать насчет этого золота,

0: Но мне до того есть хочется, что пока я не съем хоть кусочка, ни слова не смогу вымолвить. Тут великаншу разобрало такое любопытство, что она впустила Джека и дала ему поесть. А Джек нарочно стал жевать как можно медленней. Но вдруг знакомая топ-топ-топ. Послышались шаги великана, и великанша опять упрятала Джека в печь. Потом все было, как в прошлый раз. Людет вошел в дом и сказал «фи-фай, фо-фам» и прочие стишки про мальчишек. Потом позавтракал тремя жареными быками, а затем приказал жене «Жена, принеси ко мне курицу, да только не живую и не жареную, эту, что несет золотые яйца». Великанша принесла эту самую курицу, а людоед сказал курице, «Ну-ка, курочка, несись!» И та снесла золотое яйцо. Потом людоед начал клевать носом и захрапел так, что весь дом затрясся. Тогда Джек потихоньку вылез из печи, схватил золотую курицу и вмиг улепетнул. Но тут курица закудахтала и разбудила людоеда. И как раз, когда Джек выбегал из дома, послышался голос великана.
1: «Эй, жена, не трогай моей золотой курочки!»
0: А жена ему в ответ.
1: «Что это тебе почудилось? Очень больно мне нужна твоя курочка, муженек!»
0: Только это Джек и не успел расслышать. Он со всех ног бросился к бобовому стеблю и прямо-таки слетел по нему вниз. Вернулся Джек домой, показал матери чудо-курицу и крикнул «Ну-ка, курочка, несись!» И курица, как положено, снесла золотое яичко. С тех пор всякий раз, как Джек говорил ей «несись», курица несла по золотому яичку. Так-то вот. Но Джеку это показалось мало, и вскоре он опять решил попытать счастье на верхушке бобового стебля. В одно прекрасное утро встал он пораньше и полез на бобовый стебель. И все лез и лез, лез и лез, лез и лез, пока не добрался до самой верхушки. Правда, на этот раз он постерегся сразу войти в людоеда в дом, а подкрался к нему потихоньку и спрятался в кустах. Подождал, пока великанша пошла с ведром по воду, и шмык в дом. Залез в медный котел и ждет. Недолго он ждал. Вдруг слышит знакомое топ-топ-топ. И вот входит в комнату людоед с женой.
1: «А, фи-фай-фо-фам, дух мальчишки чую там!» — закричал людоед. «Чую-чую, женушка!»
0: «Да неужто чуешь, муженек?» — говорит великанша. «Хи-хи-хи!
1: Ну, если это тот сорванец, что украл твое золото и курицу с золотыми яйцами, он уж, конечно, в печке сидит».
0: И оба бросились к печи. Хорошо, что Джек не в ней спрятался.
1: «Ох, вечно ты со своими фи-фай, фо-фам!» — сказала людоедша. «Опять почудилась!»
0: Наконец людоед уселся за стол завтракать. Но он то и дело бормотал.
1: «Да, а все-таки могу поклясться, что...»
0: И, поднявшись из-за стола, обшаривал и кладовую, и сундуки. Все углы и закоулки обыскал, только в медный котел заглянуть не догадался. Но вот людоед позавтракал и крикнул.
1: «Жена, принеси ко мне мою золотую арфу».
0: Жена принесла арфу и поставила ее перед ним на стол.
1: «Ну-ка, арфа, спой!» — приказал великан арфе.
0: И золотая арфа запела, Да так сладко и хорошо, что заслушаешься. И все пела и пела, пока людоед наконец не заснул и не захрапел. А храпел он так громко, что чудилось, будто гром гремит.

Тут Джеки приподнял легонько крышку котла, вылез из него тихо-тихо, как мышка, и дополз на четвереньках до самого стола. Вскарабкался он на стол, схватил золотую арфу и бросился к двери. Но арфа громко-прегромко позвала: «Хозяин, хозяин, здесь мальчишка-воришка хочет меня украсть!» Людоед проснулся и увидел, что на столе арфы нет, а Джек убегает от него. «О, держи вора! Эй, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой!» Джек бежал, сломя голову, а людоед за ним и, конечно, поймал бы его. Да Джек первым кинулся к двери. К тому же ведь он хорошо знал дорогу. Вот прыгнул он на бобовый стебель, а людоед нагоняет. Но вдруг Джек куда-то пропал. Добежал людоед до конца дороги, видит, Джек уже внизу. Из последних силенок спешит. Побоялся великан ступить на шаткий стебель, остановился, стоит, а Джек еще пониже спустился. Но тут арфа опять позвала: «Хозяин!» Великан ступил на бобовый стебель, и стебель затрясся под его тяжестью. А вот Джек спускается все ниже и ниже, а людоед за ним.

А как добрался Джек до крыши своего дома, закричал: «Мама, мама, неси топор, неси скорей топор!» Мать выбежала с топором в руках, бросилась к бобовому стеблю, да так и застыла от ужаса. Ведь наверху великан уже продырявил облака своими ножищами. Наконец Джек спрыгнул на землю, схватил топор и так рубанул по бобовому стеблю, что чуть пополам его не перерубил. Людоед почувствовал, что стебель сильно качается, и остановился. «Что случилось?» — думает.

Тут Джек как ударит топором еще раз и совсем перерубил бобовый стебель. Стебель закачался и рухнул. А людоед грохнулся на землю и свернул себе шею. Джек показал матери золотую арфу. А потом они стали ее за деньги показывать, а еще золотые яйца продавать. А когда разбогатели, Джек женился на принцессе, дочери великана, и зажил припеваючи. Как ни странно, принцесса как раз пришлась по его росту. Чего только в сказках не бывает.

Парень с девушкой с малых лет любили друг друга. Души друг дружки не чаяли. Все любовались и на их. Вот будет хорошая пара. А когда жениховский-то возраст вошли, тут бы и свадебку сыграть. Да не тут-то было. Родители девушки зажиточные были и не захотели отдавать дочку в бедную семью. Парню горе-то какое, а ей каково. Да делать нечего. Приехали сваты из другой деревни, и дело было сделано. И вот уж назначенный день свадьбы. Свадебный поезд подъехал к воротам, весь наряженный, и встретили их с песнями, в дом завели, и уж обратно ведут молодых, чтобы ехать к венцу. А как сели в коляске, кони-то не идут. И никому не вдомек, что парень, бывший ее сполюбовник, подговорил местного колдуна, чтоб тот свадьбу расстроил. Покуда дружка отговаривала наговоры, прошло время. Опоздали к венцу. Радости поубавилось. Но поп все-таки начал венчание. А парень уж стоял в церкви и глазами сверлил аналой. И когда повели молодых в круг налою, встретились они глазами. Девушка вскрикнула и упала без чувств. Кто-то закричал: «На воздух!» Ну, вынесли ее из храма и положили на траву. Откуда ни возьмись, объявились два доктора с чемоданчиком в руках и начали ее слушать. Послушавши, сказали, что ее глубокий оморок, и ей надо в больницу. Положили девицу в карету, она у них была припасена, парень-то постарался, и повезли якобы в больницу на глазах у все изумленной публики. А за углом уж поджидал ее парень, и с ним были таковы. Сколько-то времени утекло с тех пор, а про дочку ни слуху, ни духу. И вот однажды запылилась вдалеке дорога, и тройка лошадей замерла у крыльца родительского дома. Из коляски вышел молодой барин с барынею, а у той на руках маленький ребеночек. Родители в барыне-то сразу признали свою дочку. Обрадовались, расцеловались с молодыми, взяли на руки внучку Машеньку и пошли в дом, стало быть, простили их. И зажили все счастливо.

А сел я мельким на коня, да шевелил уздою. А ты беги, мой добрый конь, да беги, торопися. А прямо церкви на пути, да конь-то мой, становися. А привязал коня к столбу, да сам пошел заплакал.

А моя-то размела, да правым глазом повела, да правым глазом повела, да левым подмигнула. Да не со

Радио «Гамаюн». Живое. Любимое.

Как-то на Троицу водили девки хороводы. Ходят, ходят кругом и поют. Вдруг черная стая птиц показалась из-за лесу и совершила мягкую посадку прям девкам в окружок. Галки, черные как смоль, девки ничего, идут, поют. А галки крылья распустили, будто бы слушают. Одна девка изловчилась, да хватит галку за крыло, да за сизое перо. Остальные-то взмахнули крылами и улетели, а это так и осталось у девки, так крепко ее держит. Стала девка посеред круга, сложила ей крылья, гладит ее, а сама выспрашивает: «Скажи нам, галочка, где ты была?» Раньше «че-то» не говорили, а все больше «че». «Чего ты, галочка, видела, слышала?» Галка-то сперва испужалась, а потом осмелела и как давай тараторить. Тут надо сказать, что раньше люди птиц хорошо понимали. Ну, галка-то и рассказывает, что, мол, все хорошо. На горе лес рубят, под горой мост мостят. А вот на мосту кого я девки видала? Кого? Девки хором-то спрашивают. А галка отвечает: идет к вам сюды солдатик молодой, а в руках у его скляночка. Опять девки хором: не. Галка мотает головой. Девки: а чё ж? Галка головку-то наклонила и хитро так на девок посматривает. Шелковая плетка у его под полой, вот чё. Протараторила галка, вырвалась из девьих рук и полетела своих догонять. Летит сама хохочет. Девки тоже посмеялись, да завели новый хоровод.

0: Жила сударь, и умерла у него жена в молодых годах. Оставила ему сына Ваню, мальчика о четвертом годочку, и говорят бояре царю, сударю: «Ваше Величество, женись». «Никак нет, не могу. Первое, хочу память супруги в чистоте блюсти, а другое, Ваня маловат, мачеха убежать станет. Буду так жить до поры до времечка». И живет сударь так. Память супруги в чистоте блюдет, сына Ваню ростит. И дорастил Ваню до 17 годов. Вот бояре государю опять пристают: «Ваше Величество, женись, потому как на приемах иностранных послов без царицы отчина даже не способна». «А что ж, теперь можно. Ваня возраст пришел, мачеху обидеть не сможет». И прослышали в других державах, что государь жениться собирается, и стали присылать ему портреты дочерей княжеских, великокняжеских, королевских, государских. И все те портреты заключил он в раму большого формата и у себя в опочивальне за кроватью в ногах на стенку повесил и завесой зеленого сукна закрыл, и шнур с такой кистью приладил. Утром-то, как проснется, за шнур кистью дернет, отлетит завеса, и они, красавицы-то, все тут, как тут, все, как на ладони одна, другой красавицей, все хороши. А та, что посередке, покраше всех будет. На ней-то и задумал государь жениться. Долго ли, коротко ли, прислали государь приглашение на охоту в соседнюю державу. Собрался государь скорехонько, а Ваню не берет, дома оставляет. Скучно Ване одному, тошнехонько. И задумал он батюшкин дворец усмотреть. Все знал Ваня, только на чердаках да в подвалах не бывал. А сегодня везде обошел, порядка навел, а под конец и пришел государь в опочивальню. Оглянулся, опочивальню папаши заново, по-хорошему убрано. Шлепнулся Ваня на папашину постелю. Глядь, в ногах завеса зеленого сукна, и кисть сбоку прилажена. Дернул за шнур, отлетела завеса. И за завесой-то рама большого формата, и все красавицы, все хороши. А та, что посередке, покраше всех будет. Глядел, глядел Ваня, да и задумал на ней жениться. Вот и приезжает государь с охоты. «Ну что, Ваня, не соскучился?» «Никак нет, папаша. А только я жениться задумал». «Да полно-ка, еще усов под носом не выросла, а ты жениться». «Да уж я решил, папаша». «Ну, а коли решил, так, может, и невеста есть?» «Есть. Извольте, покажу». «А покажи». Привел Ваня у сударя в опочивальню, завесу отдернул. «Вот она, папаша». «Ох ты, Ваня, ты, Ваня! Да ведь я сам жениться-то на ней думал». «Ну, да родному дети еще не буду поперек дороги становиться, с послам послов сватать красавицу». Вот и выбрали послов самого лучшего полковника. Царь-то ему и говорит: «Ну, ты, брат, поважнее, чтоб тебе всякое почтение, угощение на славу было сделано, потому как мое царство могуче, богато, так чтобы лицом в грязь не ударить». Собрался полковник, поехал. Приезжает в то царство прямо к государю. «Так, мол, и так. Сватает мой сударь дочь вашу, красу ненаглядную, за сына своего единородного наследника царства могучего». «Что ж, — говорит государь, — я доволен, согласен. Царство ваше богато, держава могуча, есть мое на то согласие. Только, извините, без дочки не могу, надо мне ее спросить». «Но это уж как быть? Невесту спросить надобно». Вот и позвали царевну. Пришла. «Так и так, — говорит ей государь, — из такого-то царства, из такого-то государства сватаю тебя за наследника». А царевна-то голосом таким умильным девичьим: «А что же, я очень довольна. Царство богато, держава могуча. Только, извините, хотел бы на портрет жениха поглядеть». «Но это дело законно. На портрет-то у полковника в кармане лежит. Сейчас это выхватил, подносит царевне». «А Ваня-то парень хоть куда красивый, да беловат маленько, малокровный. Но она как на портрет-то глянула, да хватит
1: бить его об пол. Хм? Белопечальная береза. Не желаю за этакого замуж идти. Да еще на портрет-то и плюнула.
0: Ну, что-то полковника сколько разки в крови было, все в лицо кинулось. Он портрет в карман да за дверь. Увидите, мол, государь отец за ним, ваше благородие, ваше благородие, а почтение-то, а угощение-то, столы накрыты стоят. Какое тут почтение, какое угощение? Полковника и след простыл. Схватился государь за голову, дочери пенят. Что, мол, наделал, теперь будет война? Сколько народушку-то положено будет? Царь-то в горости, а она, девка, знай свое, твердит. Не пойду за белопечальную березу, и все тут. Приехал полковник домой, все у сударя докладывает, так, мол, и так, ваше величество, изволила царевна иноземно на портрет царевича, сына вашего, наплевать. Ударила у сударя в голову, этако бесчестие, хватил кулаком по столу. «Воевать, — говорит, — собирать войско!» А тут Ваня шесть на порог. «Да с кем же это, папаша, воевать?» «А как же, Ваня, наплевал царевна иноземно на твой портрет, портрет сына моего единородного. Этако бесчестье, только кровью смывается, воевать!» «Да полно-ка, папаша, не в лицо же белое на мне плюнуло, а на портрет. Взял платочек да обтер, и все тут. А то воевать, кровь человеческую проливать, не согласен я на то. А вот лучше дай-ка ты мне 2 миллиона. Так я ее голыми руками возьму, да сюда и привезу». «Ну, что 2 миллиона, государю, для детища единого?» Ни словечишко не молвивши, ни разочка не ухнувши, отсчитал, отсыпал, сыну подал. А Ваня на 2 миллиона построил корабль. Корабли-то крепкие, нагрузил их товарами, да какими! Сыром, фруктами заморскими, да дамскими костюмами последней формы. Экипажи набрали самого лучшего, все полковники, генералы, да князья именитые. Ваня в шкиперах, в начальниках. Поехали в царство иноземное, погода задалась, малина, ветерок попутный. Вот и говорит Ваня: «Ваше величество, а хорошо, идем, эдак скоро и будем». А Ваня-то: «Последний раз титуловали, теперь я купец Михайлов». «Ладно, едут». Ехали, ехали, да скоро и приехали. Зафрахтовали магазею самолучшую, товары разложили, давай продавать. Да продавать-то дешево, ужасно дешево. Вот и стали покупатели захаживать, товары любовать, денежки отсыпать. Стали и дворцовы портные похаживать. А там, глядишь, фрейлины заглянули. А товар-то продают дешево, ужасно дешево. Доложили фрейлины, старшие фрейлины. Решили ехать посмотреть. Да хоть старая девица была, седа головушка, а тряпки-то заморские уважала. Приехала старшая фрейлина в магазею. Товару много, товару самолучшего. Купцы все как на подбор, молодцы, кудреватые. А тут еще как развернул ей Ваня кусок красного море антик в клетку. Она ей сомлела. Кусок весь купила, да в карету, да во дворец, да к царевне, и дух не переведет. Ваше высочество, наехавший в нас город, стольные заморские купцы, кудреватые молодцы, товары навезли, а уж продают дешево, ужасно дешево. Велела царевна себе карету подать, поехала. Стоит Ваня у дверей, руки назад, смотрит в стеклышко, видит... Катит карета императорская, прямо к его магазине заворачивает. Догадался Ваня, подручным мигнул, выложили фрукту заморскую, на подносы серебряные стоят, дожидаются. Подкатила карета, распахнулись дверцы, и выходит краса ненаглядная. На портрете-то хороша, а тут в живности-то и сказу нету. Рванул Ваня дверь, низко кланяется, а подручные фрукты заморскую подносят. Сама впереди идет, а за ней фрейлины, а за фрейлинами горничные. Поднесли всем подносы серебряные, но, знамо дело, не девки наши деревенские, обжираться не стали, а так, легонько 2 пальчиками по ягодиночке взяли, да кустам и поднесли.
1: а царевна так и не донесла, но купца загляделась.
0: А Ваня-то, значит, ву, как хорош, это морское-то путешествие, да жизнь-то в новом царстве, всю кровь ему в лицо белое его гнали, парень кровь с молоком, но ей белой печальной березы-то и не признать. Стал купец товары продавать, хороший дает товары, а цены берет дешево. И стала эта царевна в магазине похаживать, не столь товары покупать, сколь на купца поглядывать. Глядела, глядела, да и влюбилась по уши. А Ваня еще в батюшкином дому, по портрету к ней сердцем прилепивший, опускает купец товары красавицы, а денег с нее не берет. Вот и пришла пора рассчитываться. Приехала она с фрейлинами да с горничными. Последки забирала, отправила в кареты укладывать, а сама Ваня два конвертика протягивает, деньги да письмо. Ваня деньги в конторку, а письмо в боковой карман. А она: «Нет уж, пожалуйста, сейчас прочтите, да сейчас и ответ дать». В чем это я так и повела по магазине-то? Ну, Ваня парень смекалистый, видит, дворцовых-то никого нет, и своим молодцам мигнул выйти, дескать, в заднюю горницу. Те вышли, и остались они вдвоем.
1: Ваня письмо-то распечатал, читает, а в нем очень, даже просто, черным по белому прописано: «Коли желаете ко мне в гости ходить, рыть подкоп, вы из магазина, а я из своей почивальни под таким-то улицам, под таким-то переулком как раз сойдется».
0: Обомлел Ваня. «Ваше Величество, а полиция?»
1: «А что ж полиция? Полиция будет слепа и глуха».
0: «Ну, коли так, с полным удовольствием».
1: Нашли подрядчиков, скорехонько уговорились, подрядчики в одном городе проживают, работают, встретили же уж, не знаю хорошенько, где за рюмочкой или за стаканчиком, ли, только разговорились. «Ну что, рабочка-то есть?» «Есть». «А выгодная?» «Да ничего». «А у тебя?» «Тоже, брат, есть». «А прибыльно?» «Ну, работать можно». «А где?» «Секрет». «А у тебя где?» «Тайна, брат». «Ну, ладно, секрет да тайна, работать работают. Днем, значит, роют, ночью землю выносят. Рыли, рыли, светись бы надобно, а у них на поларшины так маху дали. Голоса-то слышно, а никого не видать». А рабочие, как заслышали голоса-то, кирки побросали добежать. «До аду, слышите, дорылися, слышно, черти голосят, да полно-ка вы оглашенные. Держитесь-ка, может, черти-то и знакомые кто окажется». Так оно и вышло. Вернулись, да как последнюю-то лопату двинули. Подрядчики-то учутились нос к носу. Вот они где секрет-то да тайна-то и сказались. Ну, за работу денег много получили, за секрет да за тайну больше. Дело слажено. Ходи, мил сердечный друг. Ваня ходит, а у ей сердце болит. А вдруг когда провалится, пропадет нипочем добрый молодец. Как тут беде помочь? Думала, думала, да и удумала. Чего девица-то краса не удумает? К батюшке пришла, умильным голоском ему: «А нельзя ли, родимый батюшка, по таким-то улицам проезд, проход запретить?»
0: «А что такое?» — встрепенулся государь-батюшка.
1: «Да ко мне в опочивальню шум тянет, так головушка болит».
0: «А у царя-то дитятка-то едина. И можно, моя ненаглядная, сейчас и приказ отдам». Отдали приказ. «Не стучать, не греметь по таким-то улицам. Ходи, не кружись». А у царевны сердце успокоилось. Ходит Ваня и видит парень. Можно царевну голыми руками брать. Вот раз и говорит ей Ваня: «Ваше Величество, а скоро прощайте. Надобно на свою сторону».
1: «А что ж так, Ваня?»
0: «Да, проторговался. Так, чтобы срама не было, ведь я вам товар это как продавал? Дешево, ужасно дешево. А с того доброму моему имени покор вышел, проторговался в пух. Ехать надобно».
1: «Ваня, да возьми у меня, милый сердечный друг, в шкатулке да 2 миллиона лежат».
0: «Ну что мне 2 миллиона? Может, я 10 раз по 2 миллиона просадил? Не, одно дело, ехать надобно».
1: «Так и я с тобой».
0: «Вот это другая статья выходит. Едем же, ваше высочество». И стала она собираться.
1: шкатулку взяла, платочек на совичок расстелила, в платочек шкатулку вывернула, связала узелочком. Ваня подает, сама к гардеробу платье выбирает. «А вы немного берите, может, погоня будет, так чтобы налегке. Одно попроще на плечи, другое понаряднее в узелок, да к венцу». Она так и сделала, ушли. Не захотела за царевичем жить, с купцом ушла. А потому как любила, ох, как любила, други милые. А погоня-то была. И пришлось ею с ударевой дочери в простом сарафане на навозной-то телеге трястись. Не признали в мужичке с бабой царской дочери с похитителем. Едут они. Она едет, а того не ведает, что он с каждой станции домой стафету шлет. Дескать, везу, ждите. Она думает, что за купца идет, того не чует, что белой и печальной березе досталось. На его-то землю приехали. Дороги пошли ухабистые, колея по колее, а он ей: «Ваше высочество, пойдем пешком. Ноженьки затекли, силушки нету сидеть». «Ваня, да как же ты забываешь, какого я роду? Я императорская дочь, пешком-то ходить не умею». «Ну, ваше высочество, коли любите, пойдемте, одному-то несподручно». Пошла, потому как любила, ох, как любила, други мои. Идет, а самой тошнёхонько, ноги непривычные, разъезжаются уж как-то, и жалко стало. «Сядем, ваше высочество». Сели, едут. У нее голубушки ноженьки тоскуют, не знают, куда положить, а он злодей опять. «Пройдемся, так пройдемся, не могу сидеть». «Ваня, да как же ты забываешь, какого я роду? Я царская дочь, не могу пешком-то ходить». «Ну, ваше высочество, коли любите, пойдемте, силы моей нет сидеть». Пошла, потому как любила она Ваню, ох, как любила, други милые, пуще жизни, плачет, а идет. Ноги-то в кровь разбила, а ему-то уж и жалко стало. «Сядем, ваше высочество». Сели, едут. Она охает, а ему-то и жалко. Да и разбирает его, как вспомнит, на портрет-то его наплевала. «Ну, погоди, — думает, — выучу я тебя. Ваше высочество, пройдемте еще разок. Затекла моя нога, не усидеть мне». «Ваня, ты ж забываешь, кого я роду». «До станции-то, короче, Воробьиного шага. Пройдемся, пожалуйста». Да уж на ее счастье тут и приехали, в его стольный город. «Теперь надо бы нам хибарочку на окраине искать».
2: «Ваня, а 2-то миллиона? Хватит, сердечный друг».
1: «Их, ваше высочество, что тут 2 миллиона? Это в вашем царстве деньги, а у нас расплюнуть. Не, надо бы на где-нибудь подешевле. Да вот тут у меня недалеко знакомый старичок проживал, попробуем». И привел злодей ее императорскую дочку в избенку. Хуже нет. Дверь на одной петле болтается. Оконышко паутиной затянуло пол земляной. Печка разваливается. Смотреть нехорошо. «Вот, — говорит, — ваше высочество, вы тут оглядитесь да приберитесь, а я пойду вакансии искать». «А чё пойду?» За углом императорская карета ждала. Сел, да во дворец к папаше и приехал. Обрадовался старый государь Ваня. «Да по что ж ты ему учишься? Да признайся, что ты наследник царству могучему, да честным перком, да за свадебку». «И не, папаша, а зачем она на мой портрет наплевала? Теперь позвольте, моя воля. Дайте мне топор». «Да по что тебе топор-то? Да это уж мое дело». Упарился Ваня в баньке, чисто платье надел, топор взял да домой. А она приугляделась, веник нашла, пол подмела, юбку разорвала, окошечко протерла, стала в избенке попригляднее, запыхалась, на лавочке сидит. Ваня дожидается, а он шесть в двери с топором. «Ну, ваше высочество, плохо дело, вакансии не нашел, плохо. Вот топор купил, буду бревна рубить. А и вам занятие есть. Будете на базаре горшками торговать».
2: «Вань, да как же ты забываешь, какого я рода? Я ж императорская дочь, не умею я торговать».
1: «Да полно-ка, полно, ваше высочество. На обрубочке будете сидеть, деньги принимать да в кису опускать. А горшки-то будет девушка отпускать. Я уж и приговорил. Одна тут есть, я вам и кису приготовил». И вынимает мешок кожаный.
0: На другой-то день и приходит девушка ранёхонька. «Здесь молодка, что приехала на базаре торговать, собирается». «Здесь, здесь, пожалуйста». Вот и пошли они. А кругом полиции, полиции. И пешие, и конные, на разных лошадях, на черных, на серых, на белых. Она и спрашивает у девушки: «Что это, голубушка, как у вас по улицам-то несподручно ходить? Полиции-то сколько?» «Да не знаю, никогда не бывало так-то. Сегодня что-то». А того никак не знает, что ее, невесту наследника царства могучего, охраняет по приказу Ванину. Пришли на базар. На базаре балаганчик, а в нем ни много ни мало 10 000 горшков. Облива так на солнышке и блестит. Около балаганчика обрубочек стоит. Села на обрубочек, кису в руках держит. Девушка товар отпускает, она деньги принимает, киса полнится. Идут мимо люди, кому и не надо горшок купит. Больно молодуха хороша. На обрубке сидит, глаз не отведешь. До полудня торговали ничего. После полудня, откуда ни возьмись, полк императорской кавалерии. Черепами не расторгуешься? Заплакала бедная, пошла домой. «Что, Ваня, скажу?» Идет навстречу соседка. «А что такое?» «Да так». «Не подать ли прошение губернатору?» «Полно, так и полно. Прошение подавать все равно, что из пустого колодца воду таскать. Ничего толку не будет. Уж как-нибудь». Пришла домой, а злодей на лавке у окошка сидит. «Слышал, слышал про ваше несчастье. Только о том люди и говорят. Ну да я вам новое дело приспособил. С битнем торговать будете?» «Ваня, да ты ж забываешь, какого я роду. Что такое с битнем? Да я и слыхом не слыхивала». «Полно-ка, полно, ваше высочество. Мудреного нет ничего. Я такой чаек горяченький. Тут же девушка будет наливать, а вы денежки убирать да в кису опускать». На завтра-то и приходит та девушка. Раненько, раненько. «Вставший, молодушка, что с битнем торговать собирается?» «Вставший, вставший, пожалуйте. Это Ваня-то. Пошли». «Полиции Пушина вчерашнего больше». Пришли на базар. А на базаре-то столы новенькие. На столах 12 самоваров, что жар горят. Да паром-то так и пышет облако над ними, так и стоит. А круг столов-то скамейки поставлены. А ей-то 5 обрубочек приготовили. Села на обрубочек, кису в руках держит. Идут мимо люди. Девушка сбитень наливает, она деньги принимает. Да кто не хочет, и тот стаканчик пропустит. Уж больно молодка-то хороша. На обрубке сидит, взглянешь, глаз не отвести. До полудня хорошо торговали. А после полудня полк императорской пехоты. «Стройся, право плечо вперед, заходи, сбитню!» Напоили первый взвод, отошел в сторону. «Второй взвод, право плечо вперед, заходи, сбитню!» Напоили второй, отошел. «Третий зод, заходи, сбитню!» «Так нет, сбитню, весь выпили». «А, нету! Императорской пехоте сбитню нету! Ну-ка, ребятушки, вали!» «Трах, трах, трах, столы, скамейки, без ножек лежат, от самоваров одни лепешки остались». Заплакала бедная, пошла домой, приходит, а злодей-то окошко на лавке сидит. Она ему сказывает: «Слышал, слышал про ваше горе, злосчастье. Только о том и толку по городу. Ну да не беда. Повезло тебе, ваше высочество. Мимо дворца я шел, да знакомого увидал. В поварах у царя живет. Сказывал, прачка во дворец требуется. Так я то местечко для вас выпросил». И руками всплеснула бедная: «Ваня, да ты ж забываешь, какого я рода, я же императорская дочь, никогда не стирывала». «Ну, ваше высочество, уж как-нибудь, ведь место-то, о какое, во дворце, сыты будем, повар-то объедков обильно с царского стола будет отпускать». «А уж я-то вас похвалил, выхвалил, там весы иностранку просили». «Так вы-то по всем статьям подходите?» «Похвалил, выхвалил. Там весы иностранку просили. Так вы-то по всем статьям подходите?» «Ну, пожалуйста, ну, коль...»

0: села, на полтора часа я отдыхала, только глядит, и идет это к ней дворцовая горничная, это красфуфыриная, и на серебряном подносе за рукавье и воротнички несет. А за ней лакей, ну прям что император, и тоже на серебряном подносе серебряную чашу с горячей водой, да мыло душистого кусок несет, и прямо к ней. «Уж потрудитесь, принцу просили получше выстирать, позаношено». Ну, не умела, что не умела, так не умела. Перемочилась вся, передрязгалась, горничная ей жалко стала. «Дело-то плевое, а муки-то не умеючи-то сколько». «Уж позвольте, — говорит, — я живехонько простернула, выгладила. Пожалуйста, несите принцу. Готово». «Да вымыли-то, вы несите». «Нет уж, велено вам самим. Да я дороги не знаю. А вот они проведут на лакета». Взяла поднос, пошли. Лакей впереди идет, дорогу кажет, дверь отворяет. Она позади с подносом в белых руках. Идет. А кругом чистота, лепота, позолочено. Знамо дело, императорский дворец, пол-то что в зеркало глядеть. Не земляной тебе избяной. Идет она и думает: «И этакой-то красоты, и этакому богатству я б хозяйкой быть могла. Да нет, не променяю я моего Ваню на белую печальную березу, ни в жизнь не променяю. Пожалуйста, вот и принц». А злодей-то уж тут, в бархатном халате на шелковом диване, лежит в растяжку. И эдак газетиной закрылся, будто читает, а рожи-то не видать. Да и так из-за газетины-то не своим голосом: «Кто там?» «Да иностранная прачка за рукавья да воротнички принесла, извольте приказывать». «А-а-а!» Да и так из-за газеты руку протянул, да не гляжа ей сотню и отвалил. В то самое времечко, о, какие деньжищи-то были. Она сотню-то схватила, да домой. А злодей-то уж дома, на лавке сидит, дожидается. «Ну что, ваше высочество, каково?» «Да вот сотню пожаловал». И пошли у них разговоры. «Что на ту сотню сделать надобно? Ему, вишь ты, горшок, да ухват надобно, а ей занавесочки на окошечко, ему лопата да кочерга, а ей цветочков, да горшочек-то другой для красы, для приятности, ну и не столкуются». А тут вдруг за скобу кто-то. «Глядь, а на-то императорский лакей с царского дворца. Здесь императорская прачка живет. Здесь, здесь, пожалуйста, вот на лавочке сидит, чего изволите? Велено во дворец на вечер просить, потому как принц бал задают, так просили всех пожаловать». «Будут, будут, это Ваня-то, непременно будут». А она ни жива, ни мертва. Ушел лакей: «Не пойду я, Ваня, с того дворца за меня принц сватался». «Ну, полно-ка, полно, ваше высочество, сходите, коли любите. Вот вы во дворцах-то выросли, а я только у повара на кухне и побывал. Говорят, на царских-то пирах фрукту больно хорошо подают. Так принесите-ка вы мне грушину, да хоть две конфетины, попробовать».
1: «Ваня, так ведь это воровать».
0: «Да полного, полного, ваше высочество. Вот генералы целыми шапками дома и носят. Да что-то не говорят воровать. А я вам и карманчик для того сам пристегну». Да и пристегнул карманчик побольше.
1: Ну и любила жена его пуще света белого. Пошла, пришла во дворец-то. К двери в уголок жмется, а ей слуги-то: «Пожалуйста, на первое место к царскому столу. Да ведь я прачка, знаем, так велено».
0: Усадили. Народу много, а императора с принцем еще нет, не выходили. Вдруг, как музыка гремнет, гремнет, двери отворились, повставали все. Встала и она, а глаз не подымает. И прошли они так, только что ее не задели. Все уселись и стали лакея обносить. А музыка потише играет, вот и подумалась ей: «Дай на белую-то печальную березу погляжу». Да глянула, да и глаза зажмурила. «Ох, как на мою Ваню похож, что же это такое?» А раздумывать-то некогда, потому как

0: Фрукту заморскую понесли, и ей грушину выбирать для Вани надобно. Одно блюдо пронесли, не приглянулось, другое несут, и лежит грушина, большая, сочная. Возьми, так и брызнет, кажись, во все стороны. Вот и спустила на эту грушину в карман, да еще две конфетины, а тут вдруг кто-то и говорит принцу-то: «Ваше высочество, а что же не танцуете?» А он: «Да пары не подберу». А, впрочем, нашел. Да с места-то прямо к ней. Позвольте просить. Ну уж это-то она умела, о, как умела. И пошли они вдвоем глядеть-то любо-дорого. Все по стенам стоят, на них глядят, любуются. А он, злодей, довел ее до середины-то. Да ведь сам карманчик-то пристягивал. Знал, где узелок дернуть, дернул. И у нее карманчик-то хлоп. Грушина-то бух на пол, только звезда мокренькая посреди осталась, да две конфетины на полу раскатились. А он ей: «Что это такое?» А она: «Ах, ах, ах!» Да где стояла, тут и легла. Подошли фрейлины, да часа три в ванне ее полоскали, приводили в чувство. Упамяталась, глаза-то открыла, а ей... Пожалуйте в среднюю горницу к венцу одеваться, потому как вы принцу очень понравились, венчаться с вами желают. Она и не помнит. В соседнюю ту горницу привели, в жемчуг, в парчу обрежают, а вы одно в головушке. Как я ему скажу, что одного Ваню-то люблю? Обрядили, в карету посадили, привезли венчаться. А злодей-то уж там, он алоэ ждет. Обвенчали. Она что во сне, и глаз не подымает. Посадили в карету, едут молодые. Молодая головы не повернет, одна у ней думушка: «Как я скажу про Ваню-то, что Ваню одного люблю?» Привезли во дворец, за столы посадили набранные. Царь сидит радушный, невесткой любуется. Молодой сидит радушный, одна молода сидит, ни на кого не глядит. В глазах у нее круги огненные ходят, в головушке одно стучит. Как я ему скажу, что я Ваню пуще жизни люблю, ни на кого я Ваню не сменяю? Вот и кончился пир, и повели молодых в опочивальню. Зерном, хмелем усыпали, и остались они одни. Стоит она среди горницы, не движутся руки белые, не несут ноги резвые. Стоит она, что прикована, а он, злодей, своим-то голосом, Ваниным-то: «А что, моя милая, на портрет-то мой наплевала, а рук-то моих не миновала?» Глянула она, а Ваня-то ей в очи смотрит да смеется. «Ваня, да простишь ты меня, что я на портрет-то твой наплевала? И, милая моя, кому у кого прощения просить? Ты на портрет мне наплевала, а я-то тебя и пешком ходить научил, торговать, стирать научил, да и воровать научил. Так не мне ли у тебя прощения-то просить?» На другой-то день к ее отцу эстафету послали: «Милости просим в это царство на свадьбу к доченьке». Приехал иноземный государь, приданое привез, не сосчитаешь. Второй раз свадьбу играли, пир пировали, а уж и весело справили. Музыка-то еще неделю после везде слышалась. Люди шли да приплясывали, ноги сами так в пляс и шли, коленцу выкидывали. Так-то, други мои милые.
1: Радио «Гамаюн».

0: Бой на Калиновом мосту. Народная сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были царь с царицей. Всем хорошо жили, только не было у них детей. Вот раз царице приснилось, что недалеко от дворца есть тихий пруд. А в том пруду ёрш с золотым хвостом. Снится царице, что если она этого ерша съест, то родится у нее сын. Наутро рассказала она царю про свой сон. Позвал царь рыбаков, велел им разыскать тихий пруд и закинуть в него шелковый невод. Закинули рыбаки невод, и попался им ёрш с золотым хвостом. Обрадовалась царица, кликнула свою любимую подружку, попову дочь, и говорит: «Вели, подружка, приготовить ерша к обеду, да смотри, чтобы никто к нему не притронулся». Стала девушка-чернавка ерша варить, а попова дочь все у печки вертится. «Что за рыба такая диковинная?» — думает. Оторвала золотое перышко с левого бока, да и съела. А тут и девушка-чернавка не вытерпела. Оторвала перышко с правого бока, да и в рот. А потом царица ерша съела, тарелочку хлебцем почистила. Вот скоро ли, долго ли, родились у каждой по сыну молодцу. У царицы Иван-царевич, у поповны Иван-попович, у чернавки Иван-крестьянский сын. Стали ребята расти не по дням, а по часам. Как хорошее тесто на дрожжах поднимается, так они вверх тянутся. К 10 годам богатырями стали, никому с ними не управиться. Силушка по жилушкам бежит могучая, кого за руку хватят, рука прочь, кого за ногу потянут, нога вон. Только друг с другом играть и могли. Вот пошли они раз гулять по саду, увидели громадный камень. Уперся в него руками Иван-царевич, чуть пошевелил. Взялся за него Иван Попович, на палец приподнял. Ухватился Иван, крестьянский сын. Загудел камень, покатился, деревья в саду поломал. Под тем камнем дверь железная, за 7 замками, за 10 печатями, а за дверью подвал. В подвале 3 коня богатырских, по стенам оружие ратное развешано. Вывели молодцы коней, стали себе оружие выбирать. У Ивана-царевича на коне сбруя золоченая, в руках меч золотой. У Ивана Поповича у коня сбруя посеребренная, а в руках копье серебряное. А у Ванюшки, крестьянского сына, сбруя у коня мочальная, а в руках дубинка железная. Только подъехали они ко дворцу, к тесовому крыльцу. Выбежала царица, слезами заливается.
1: «Сыны мои милые, напали на нашу страну страшные вороги, змеи лютые, идут на нас через речку Смородину, через чистый Калинов мост. Всех людей окрест в плен взяли, землю разорили, ближние царства огнем пожгли».
0: «Не плачь, матушка, отстоим мы речку Смородину, не пустим змея через Калинов мост». Словом, делом собрались, поехали. Приезжают к реке Смородиной, видят, по всему берегу кости лежат человечьи. Все кругом огнем сожжено, вся земля русской кровью залита. У Калинового моста стоит избушка на курьих ножках. «Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — тут нам жить и дозор нести, не пускать врагов через Калинов мост. Давайте по очереди караул держать». Кинули жребий. Досталось первую ночь сторожить Ивану-царевичу, вторую Ивану-поповичу, а третью Ванюшке. Вот ночь настала. Надел Иван-царевич золотые доспехи, взял меч, в дозор отправился. Ждет-пождет. Тихо на речке Смородиной. Лег Иван-царевич под ракитов куст, да и заснул богатырским сном. А Ванюшке в избушке не спится, не лежится, седло под головой вертится. Встал Ванюшка, взял дубинку железную, вышел к речке Смородиной. А у Калинового моста под кустом Иван-царевич спит-храпит, как лес шумит. Вдруг в реке воды заволновались, на дубах орлы раскричались. Выезжает чудо-юдо шестиглавый змей. Как дыхнет на все стороны, на три версты все огнем пожег. Вступил его конь ногой на Калинов мост. Рассердился тут Иван, крестьянский сын.
2: «Ты куда со своей лапой на чистый Калинов мост?»
0: Размахнулся Ванюшка дубиной железной. Три головы, как копны, снес. Размахнулся еще раз, еще три сшиб. Головы под Калинов мост положил, туловище в реку скинул. Пошел в избушку, да и спать лег. Утром светом вернулся с дозора Иван-царевич. Братья его и спрашивают:
3: «А что, Иван-царевич, как ночь прошла?»
4: «Тихо, братцы, тихо. Мимо меня и муха не пролетала».
0: Сидит Ванюшка, помалкивает. На другую ночь пошел в дозор Иван Попович. Ждет-пождет. Тихо на речке Смородиной. Лег Иван Попович под ракитов куст и заснул богатырским сном. А среди ночи встал Ванюшка, взял железную палицу, да и пошел на речку Смородину. А у Калинов моста под кустом Иван Попович сын спит, храпит, как лес шелестит. Вдруг в речке воды взволновались, на дубах орлы раскричались, выезжает чудо-юдо девятиглавый змей. Под ним конь спотыкнулся, ворон на плече встрепенулся, сзади пес ощетинился. Рассердился девятиглавый змей.
5: «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься? Ты, воронье перо, трепещешь, пёсья шерсть, щетинишься! Нет для меня на всем свете противника!»
0: Отвечает ему ворон с правого плеча.
6: «Есть на свете тебе противник, русский богатырь Иван Крестьянский сын!»
5: «Иван Крестьянский сын не родился, а если и родился, то на войну не сгодился! Я его на ладонь посажу, другой прихлопну, только мокренько станет!»
0: Рассердился Ванюшка. «Не хвались раньше времени вражья сила! Не поймав ясно сокола, рано перья щипать, не побившись добрым молодцем, рано хвастаться!» Вот сошлись они, ударились, только земля кругом застонала. Чудо-юдо, девятиглавый змей Ивана по щиколотку в землю вбил. Разгорячился Ванюшка, разошелся, размахнулся дубинкой. Три головы змея, как кочны капусты, снес.
5: «Стой, Ван! Дай мне чудо-юду раздыху!»
0: «Какой тебе раздых, вражья сила? У тебя 9 голов, у меня 1!» Размахнулся Иванушка, еще 3 головы снес, а чудо-юдо ударил по колено в землю, вогнал. Тут Ванюшка изловчился, захватил горсть земли и бросил змею в глаза. Пока змей глаза протирал, брови прочищал, Иван Крестьянский сын сшиб ему последние 3 головы. Головы под мост положил, туловище в воду бросил. Утром светом вернулся с дозора Иван Попович, спрашивают его братья:
3: «А что, Попович, как ночь прошла?»
4: «Тихо, братцы, тихо. Только комар над ухом пищал».
0: Тут Ванюшка повел их на Калинов мост, да показал им змеиные головы. «Эх вы, сони непробудные! Разве вам воевать? Вам бы дома на печи лежать!» На 3-ю ночь собирается в дозор Ванюшка. Обувает сапоги яловые, надевает рукавицы пеньковые. Старшим братьям наказывает:
1: «Братья милые, я на страшный бой иду. Лежите, не спите, моего крика слушайте». Вот стоит Ванюшка у Калинового моста, а за ним земля русская. Пошло время за полночь. На реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались. Выезжает змей Горыныч, чудо-юдо 12-главое. Каждая голова своим напевом поет, из ноздрей пламя пышет, изо рта дым валит. Конь под ним о 12 крылах, шерсть у него железная, хвост и грива огненные. Въехал змей на Калинов мост. конь под ним спотыкнулся. Ворон на плече встрепенулся. Сзади пес ощетинился. Чудо-юдо коня плеткой по бедрам, ворона по перьям, пса по ушам.
5: Что ты, собачье мясо, спотыкаешься? Ты, воронье перо, трепещешься? Ты, пёсья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете, Иван крестьянский сын здесь? Да если он и народился, да на войну сгодился, я только дуну, от него прах останется.
7: Рассердился тут Ванюшка, выскочил. Не побившись добрым молодцем, рано чудо-юдо хвастаешь. Размахнулся Ванюшка, сбил змею три головы, а змей его по щиколотку в землю вогнал. Подхватил свои три головы, чиркнул по ним огненным пальцем. Все головы приросли, как будто век не падали. Дыхнул на Русь огнем, на три версты все поджег кругом. Видит Ванюшка, плохо дело. Схватил камешек, бросил в избушку братьям знак подать. Все окошечки вылетели, ставинки в щепы разнеслись. Спят братья, не слышат. Собрал силы Ванюшка, размахнулся дубинкой, сбил змею 6 голов. Змей огненным пальцем чиркнул, приросли головы, будто век не падали. А сам Ванюшку по колено в землю вбил, дыхнул огнем, на 6 верст русскую землю сжег. Снял Ванюшка пояс кованый, бросил в избушку братьям знак подать. Разошлась крыша тесовая, покатились ступеньки дубовые. Спят братья, храпят, как лес шумит. Собрал Ванюшка последние силы, размахнулся дубинкой, сшиб змею 9 голов. Вся сыра земля дрогнула, вода всколебалась, орлы с дубов попадали. Змей Горыныч подхватил свои головы, чиркнул огненным пальцем, приросли головы, будто век не падали. А Ванюшку по пояс в землю вогнал. Дыхнул огнем, на 12 верст русскую землю сжег. Снял Ванюшка рукавицу пеньковую, бросил в избушку братьям знак подать. Раскатилась избушка по бревнышку. Проснулись братья, выскочили, видят. Вздыбилась речка Смородинка, с Калинового моста кровь бежит. На русской земле стон стоит, на чужой земле ворон каркает. Бросились братья на помощь Ванюшке. Пошел тут богатырский бой. Чудо-юдо огнем палит, дымом душит. Иван-царевич мечом бьет, Иван-попович копьем колет. Земля стонет, вода кипит, ворон каркает, пес воет. Изловчился Ванюшка и отсек змею огненный палец. Тут уж стали братья бить, колотить, отсекли змею все 12 голов. Туловище в воду бросили.

отстояли Калинов мост. Утром, рано-ранешенько, вышел Иван, крестьянский сын, во чисто поле. Озим грянулся, обернулся мушкой и полетел в змеиное царство. Долетел Иванушка до змеиного дворца, опустился на окошечко. Сидят в белокаменной палате три змеиных жены, слезы льют. «Убил Иван наших любимых мужей, осиротил милых сыновей! Как Ивану, крестьянскому сыну, с братьями мстить будем?» Старшая жена золотые волосы чешет, громким голосом говорит: «Напущу я голод, сама выйду на дорогу, сделаюсь яблоней. Кто мое яблочко сорвет, враз умрет». Средняя жена серебряные волосы чешет, громким голосом говорит: «А я напущу сушь, жажду великую, сама сделаюсь колодцем с ключевой водой. Кто моей воды попьет, враз умрет». Третья жена медные волосы чешет, громким голосом говорит: «А я сон да дрему напущу на глаза, обернусь сама тесовой кроватью, пуховой периной. Кто на кровать ляжет, огнем сгорит».

все Иванушка выслушал. Все на сердце сложил. Полетел в чисто поле. Озимь ударился, добрым молодцем стал. Пошел в дозорную избу, разбудил братьев и говорит: «Братья мои милые, убили мы змеев, остались змееныши. Надо самое гнездо разорить, пепел развеять, а то не будет на Калиновом мосту покоя». Вот собрались, мост переехали, по змеиному царству поехали. Едут, едут. Кругом ни кола, ни двора, ни сада, ни поля. Все огнем сожжено. Стали братья на голод жаловаться, а Иванушка помалкивает. Вдруг видит, стоит яблоня, а на яблоне золотые яблоки. Обрадовались братья, коней погоняют, к яблоне поспевают. А Ванюшка поскакал вперед и давай рубить яблоню, топтать, давить яблоки. Только стон да треск пошел. Братья сердятся, а Иванушка помалкивает. Едут дальше. Долго ли, коротко ли? Пала жара страшная кругом. Ни речки, ни ключа. Вдруг видят на желтом песке, на крутом угорье стоит колодец золотой с ключевой водой. На воде ковшик золотой плавает. Бросились братья к колодцу, а Иванушка впереди. Стал он рубить колодец, воду мутить, ковшик топтать. Только стон да треск по степи пошел. Братья злобятся, а Иванушка помалкивает. Ну, поехали дальше. Долго ли, коротко ли? Напал на братьев сон. Накатила дрема. Глаза сами закрываются. Богатыри в седлах качаются. На гривы коням падают. Вдруг видят, стоит кровать тесовая, перина пуховая. Братья к кровати поспешают, а Иванушка впереди всех, им лечь не дает. Кровать дубинкой крушит. Рассердились братья, за мечи схватились, на Иванушку бросились. А Иванушка им говорит: «Эх, братцы любимые, я вас от смерти спас, а вы на меня злобитесь. Ну-ка, гляньте-ка сюда, богатыри русские». Схватил Иванушка сокола с правого плеча, на кровать бросил. Сокол огнем сгорел. Братья так и ахнули. Вот они ту кровать в мелкие щепочки изрубили, золотым песком засыпали. Доехали богатыри русские до змеиного дворца. Дворец сожгли, пепел по ветру развеяли. Да со славой домой возвратились.

0: печки-лавочки.
1: А что, деда, банька сил прибавляет?
2: Да не то слово, Сашок. Хворь всякую из тела и души изгоняет, да дух укрепляет. Али сам не чуешь?
1: Чую, деда.
2: Банька, внучок, это наш древняя здравница. Да тренажерный зал. 7 потов с тебя сойдет. Нечисть от жару всякое выйдет. Да не только из телес, но и из головушки. Веником себя похлещешь хорошенько. Тело всю силу листочков из венчиков питает. Кровушка по телу разгонится. Водой ключевой обольешься. А лучше в снегу искупаешься. Или в проруби окунешься. И ни одна болячка не прилипнет. Закалка такая, что не болеешь никакими кашлями да чихами потом. А если и были они в тебе, то без оглядки улетучиваются. Не любят они температуры такой высокой. Ну-ка, глянь-ка на термометр, будь ласков.
3: Ух ты, 50 градусов, деда. Жарко.
2: Во! А микробам-то всяким, да хворим, еще жарче. Ну-ка, давай-ка полежку еще подкинем. В который день паришься, в тот день не старишься. Ты же любишь сказки наши, верно?
1: Люблю.
2: А знаешь, почему во многих сказках главный герой к бабе Яге попадает, ась?
1: Не знаю. Может, потому что она в лесу живет? Герои сказок обычно через лес ходят. Она их в печку сажает, чтобы съесть. Голодно у них там в лесу.
2: Ну ты шутник, внучок. Весь у деда пошел. Это в лесу-то есть нечего. Да он сам весь из провианта состоит. Орехи, грибы, травы, ягоды. Зимой варенье, соленья. Вот мы с тобой почти в лесу живем. А с голоду ведь не пухнем.
1: Не, не пухнем, дед.
2: Стало быть, заковырка сказки-то. Это только людям несведущим кажется, что баба-яга героев сказочных в печке жарит и ест. Но мы-то с тобой светлые гои. Помнишь, как Яга спрашивает? Гой еси, добрый молодец. Гой ты или не гой? Понимаешь, что к чему, али прикидываешься? На самом деле, милый, она его в печь сажает, но не для того, чтобы съесть, а чтоб распарить хорошенько, да очистить от хвороб болячек. Ведь раньше-то русские печки по воле делали. В них и усесться можно было, и попариться. Вот как мы с тобой сейчас сидим. Лепота?
1: Лепота!
2: А попаришься как следует, тело, душа и дух твои воспарят над паром. Вот тогда ты герой, готов к подвигам, и силушка у тебя богатырская. Так, аль не так, Александра?
1: А и правда, деда, Иван-дурак и Иван-царевич после Бабы-Яги только сильнее становятся. И в конце концов все трудности преодолевают, и всех побеждают.
2: Вот, видишь? Печка Бабы-Яги – это баня и есть, Санюша. Я тут краем глаза видел по телеку. Ученые узнали чисто случайно, что после бани кровь по телу бегать начинает, как наш Гнитко за морковкой. А значит, болячки все в разы быстрее заживают. Да и иммунитет повышается. О как! А наши дедушки да бабушки и без ученых все это знали да применяли. Санек, да разве я тебе этого не рассказывал?
1: Да не помню уже, может, и рассказывал. Только мне еще тогда неинтересно было.
2: Вот то-то и оно. Как ищешь, так и находишь.
0: Печки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Радио Гамаюн. Синяя птица.
4: Вот дурак, говоришь ты, поди-кась. Не промахнуться бы, дурак. Иной тебе дурак умнее умного. Иной умник, разумник, того не удумает, чего дураку-то влезет в глушку. Вот послухай-ка, что старые люди сказывали. Было у мужика три сына, три брата родных. Двое эти умники, разумники, а третий дурак. Все молчком, все молчком. Вот и собрался мужик помирать. Поделил как надобно, что кому приказал, а скотины так поделить. Что к кому во хлеб зайдет, то и будет. Ладно, схоронили отца. Старшие-то братья опретали свои хлебы, чтобы места больше было. Опростали, чисто-начисто выпахали, а дурачок Осоки нарезал, да в углы-то и накидал. Наутро-то глядь-поглядь, а скотина-то вся у дурачка в хлеву. На Осоку-то пришла. Вот, братья, утречком тираненько во хлевы, что такое? Вся скотина у дурака. Неужто нам ничего? Взяли да всю и выгнали, оставили ему коровенку, что не есть худую. Ладно, зовут брата дурашливо. Глянь-кась, на твоей-то Осоке коровенка ледяша стоит. Ну что же, божье произволение, пойду продавать. Повел коровенку на базар. А идти-то лесом. Ну, в те поры-то леса у нас, во, какие стояли, не теперешно времечко, жердина не вырубишь. Шел-шел, заблудился. Плутал-плутал, вышел в ледину. Стоит в ледине огромадный дом, а в доме-то разбойничий. Сидит у них старуха в дозорницах, а дурак-то ласковый, что теленок. Ян говорит старухе: «Здорово, бабушка, желанная-то моя, как Господь милует». Она его изжалила и спустила его под пол. Сидит дурак. А на дом-то те двое набрели, тоже на базар шли скотину покупать. И спить захотели, в дом-то и зашли. Старуха-то и их пожалила, да туда же, в подвал, к дураку-то и спустила. Оно уж, видно, так уж надобно. Сидят трое. Дурак-то и спрашивает: «А вы кто да куды?» «А на базар». «А чё покупать-то ладили?» «Один коровушку, другую лошадушку». Да и такие откровенные люди-то попались. Денег-то, говорят, порядочно прикоплено, да уж ладили хорошую брать. Это-то поговаривают. «Только желанные вы мои, и едут разбойники. Сели за столы, пили-пили, песни грохотали. Вот запели песню развеселую». А дурак-то и говорит: «Эх, хороша песня, моя любимая. Вытяну же я в коленце, не терпит серчишишка». Да рот тебе и разжанул, а ты ему: «Молчи, кость ты, молчи, ради Господа помалкивай, мы тебе за это по сотне дадим». «Ну, разве что так? Выдали ины по сотне, а его две. Ладно». Высватал у них по сотенке, сидит, молчит. Разбойники-то грянули плясовую. «Эх, — говорит дурак, — и песня вся по мне, и сама-то эн такая грянокая коленце, да не терпит третьего сердишушка». Да и рот ты ржанул, а ты и двое-то руками замахали: «Полно ты, полно! Не шкни ты, ради Господа, дадим тебе еще по сотне». «Ну, разве что так?» И выдали ему еще по сотне. Ены по две, у него четыре. Выхватал у них эти деньжонки, сидит ни гу-гу. Вот разбойники те и завелись коморошью, песню-то. А дурак скочил, да коленце-то и вывернул. Их и песня, самая моя разлюбезная. Уж теперь грымну я с ними вместе, а ты и двойца рот ему зажимают, да по третьей сотни в руки-то суют. Только не шкни ты ради самого-то Создателя. Вони по три, у нього шість. У них нічого, а у нього ціле багатство. От цей дурак. Ладно. Розбойнички-то учуяли, що-то неладно під полом-то. Старуха, старуха, хто у тебя під полом-то топчеться? А нікого нет. Ай, врєш, стара шутовка. Глядим, хуже буде, сказывай. А так, полудурья какого-то забредшие, и взять-то с них нечего. А они говорят, веди сюда, там кого увидим. Пошла старуха под пол, ведет дурака. А иные говорят, не то ли нам и удачи сегодня не было? Ходили-ходили, а удачи нет. Может, на дом послано. А дурак-то слышит ты речи про удачу-то. Вышел, да и говорит, а я знаю, по что у вас удачи не было. А почему такое? А потому вам удачи не было, что завелись у вас под поле новые черти. Всю удачу вам изгланули. Хотите, выгоню? Опять удача с вами будет? Выгоню, пожалуйста. Мы тебе денег полную шапку насыпем. А ладно, дайте кудели до огонька. Дали. Ен в подвал. Да и шепчет ты им двоим-то. Вы, видумал, только слухайте. Кудели-то их и обмотал. Да к разбойникам. «Встаньте, — говорит, — подали, круковину черти-то!» «У ты их и дух захватила, нечистая сила, поди-ка с ней!» «А дурак-то в подпол!» «Зажег кудели-то на ты их-то, на двоих-то!» «Бегите, мол, что духу в лес, там атака размотаетесь!» Стоят разбойники, а мимо их двое огненных как шаснут, да в лес и пропали!» «Вот, — говорит дурак, — теперь вся удача с вами будет!» Пропали черти. Я такое слово знаю. Яны его и наградили.